0: мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Возвращаясь к напечатанному, нам пишут из Америки. Статья «Нехристианская болезнь» и меня побудила написать. Вечное недовольство, самосожаление и гордыня опустили меня очень незаметно на самое дно, в глубокую депрессию на несколько лет. Это так страшно. Бессонными ночами металась в холодном поту, мучило сильное чувство вины за все ошибки. Навязчивые мысли о самоубийстве не покидали меня ночами. Не остановило даже то, что у меня были маленькие дети. Такое ко всему было безразличие. Единственное, что удерживало меня от страшного шага, это мысль, что это не угодно Богу. Всего, конечно, не опишешь. Это страшно, и поймет только тот, кто побывал в этом состоянии. К тому времени одно я знала точно – Бог есть. Дома годы лежала новая нетронутая Библия, но мне и в голову не приходило открыть ее, полистать, почитать. Только несколько лет спустя стала читать псалмы. О, это было как бальзам на кровоточащие раны! Все так касалось меня, слезы лились рекою, непроизвольно. Месяцы спустя пришла мысль на сердце: верю, что от Бога, выкинуть антидепрессанты. Так я и сделала. Теперь, читая Слово Божие, оно очень касается моего сердца. В нем я укрепляюсь, радуюсь. Оно поменяло полностью мое мышление. На все смотрю другими глазами. Не всегда все гладко. Но я знаю, где мне черпать силы. Кто-то сказал: «Библия – лучшее лекарство для души». В этом я все больше и больше убеждаюсь. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:6. Так это сказано. Вот золотое правило против депрессии, хотя от нее никто не застрахован. Теперь я молюсь о таких, кто устал от жизни и разочарован. Я очень прошу помолиться за меня и мою семью. Мы еще в мире. Очень боюсь опоздать. Без подписи.

Без солнца всходов не будет. Читая страницы газеты, остаться нейтральной не могу. Каждого читателя трогают судьбы людей, тех, кто делится своими свидетельствами, радостями и скорбями. И мы несем друг друга на руках молитвы к тому, кто может помочь. Хочу коснуться прошлой темы, может, уже и с опозданием, крики под копирку. Тема важна для всех без исключения. А читатели самые разные – верующие, неверующие, нейтральные. Только толчком для этой темы послужило письмо из тюремного заключения. Надо учитывать, что этим молодым людям, писавшим требования свои, не допускает духовных познаний. Верно, они своими просьбами перешли границу, но давайте попытаемся понять их. Ведь это невозрожденные свыше люди, а если и есть росточек такой жизни, то их не окружает сладостная атмосфера присутствия Иисуса Христа. Начинается день и кончается замками и железными дверями. Вы наблюдали за движением муравьев? Их можно понять тогда, когда сделаешься муравьем. Только Христос может всех понять. А молодым верующим нужно дать время, пока Дух Святой даст им понять эти вопросы. Каждый младенец во Христе нуждается в любви и поддержке со стороны Церкви до тех пор, пока ему не будет открыт правильный путь. При отсутствии солнечного тепла земля не дает всходов, а духовного тепла вовсе нет в таких учреждениях. Каких святых поступков можно ждать от них? От нашего «нет» заключенным легче не станет. И дети иногда тоже требуют непосильное от родителей. Но мы их не только терпим, но и переходим на долготерпение и вразумляем, потому что любим. Слава Богу, что слово «истина» достигло и находящихся в камерах тюремных, и будем сеять это семя, невзирая на климатические условия. А мы, последователи Христа, с большим и малым стажем, имея мудрость Божию, будем просить у Него, чтобы давал молодым душам в заключении силы противостоять искушению. Надо извлекать драгоценное из всего, что встречается в жизни, даже из ничтожного. Наши беды в том, что мы часто поступаем наоборот, извлекаем ничтожное из драгоценного. Обращаюсь к молодым душам, находящихся в заключении, которые имеют сегодня это живое общение через газету «Забытый алтарь». Возможно, враг нанес вам кровавые раны, и вы подавлены. Не унывайте, а помните, что битва с дьяволом выиграна нашим Господом. Только верьте, не стыдитесь имени Христа, чтобы Он не постыдился вас перед Своим Небесным Отцом. Лидия Гудима, штат Миссури, США.

и боимся сказать «нет». Вот прочитала в газете номер 4, 137 за апрель месяц статью «Нехристианская болезнь», которую Галина Вольф написала. А ведь вы, Галина, написали в этой статье и про меня. Вот уже 3 года прошло, как переболела я такой болезнью. Тоже, как и вы, 2 раза чуть ли не подряд вызывала скорую и увозили в больницу с большим давлением. Больше месяца была на больничном, пока врачи смогли установить, что со мной, и назначить нужные лекарства. До сих пор еще пью антидепрессивные таблетки, правда, меньшую дозу. Мне уже намного лучше. Работаю и делаю все по дому. Живу одна с дочкой. Так отразился на здоровье бракоразводный процесс. 5 лет тому назад вынуждена была разойтись с мужем. Да, я тоже верующая. Да, я тоже много молилась. И вся церковь за меня молилась. И не кратковременно, а все эти годы. Это была перегрузка головы и нервов. Верно вы пишете, что голова такой же орган, как ноги или руки. Она тоже может устать. А мне говорили, какая я молодец, что столько могу выдержать, выстоять. Господь меня не оставлял в это тяжелое для меня время. Он был рядом, поддерживал. Я несколько раз перечитывала псалмы, подчеркивала важные места, заучивала наизусть, писала на листочках и клала себе в Библию, на стол, в карман куртки, в сумочку, чтобы снова достать и прочитать их. Через эти слова Божьи получала ободрение. Может, другие будут думать, что это все не может быть, что она тут пишет. Но это все правда. Сейчас страдает одна знакомая от той же болезни уже 1.5 года. Как мне ее жаль! Как могу, ободряю ее? Она тоже верующая. Про вас, Галина, как-то писали, что вы сильно болеете, но не написали, что с вами конкретно. Но мне это было и не так интересно. С того момента я молилась о вас, о вашей неизвестной болезни. Как я рада, что Господь услышал мою молитву, и вам уже легче. Как хорошо, что мы, те, кто пережили это, можем посочувствовать, понять других, которые находятся в таком состоянии. Кто этого не пережил, не может понять. Ведь эта болезнь излечивается только через годы, как она годами и накапливается. И это не так просто все, когда ты осознаешь, что все органы практически здоровы, только голова, нервы сдают. Это трудно понять тем, кто через это не прошел. И чаще всего этим страдают женщины. Ведь мы, сестры, очень ранимы, чувствительны, все очень близко к сердцу принимаем, думаем, что без нас не обойдутся. Все мы должны делать, думать, решать. И боимся сказать «нет», «все», «точка», «я больше не могу». Тянем дальше и больше. А ведь организм ограничен, он тоже должен отдыхать. Такими нас сделал Господь. Мы не должны перегружать свой организм. А сейчас еще такое время, эти стрессы, погоня за чем-нибудь. Не судите меня строго, если что не так написала. Я была рада и благодарна вам, что вы написали эту статью и подняли, наконец-то, эту тему. Может, кто-то еще откликнется? С нетерпением буду ждать ответа. А. Т.

часто не хватает сил. Я тоже прошла через депрессию. 5 месяцев мой маленький сынок боролся со смертью. 5 тяжелых операций, каждый день выкачка гноя. Этого не могли видеть мои глаза. Я не просто плакала, я рыдала. Это страшно, что я перенесла. В возрасте 7 месяцев его выписали из больницы. Он остался инвалидом. Сейчас ему 13 лет. По дому ходит сам, а на улице в инвалидной коляске. И сейчас жалко на него смотреть, как он страдает. Но он жизнерадостный, веселый. Когда ему сильно плохо, он просит, чтобы помолились за него. И по вере своей детской он получает все, что просит. Я смирилась с болезнью сына, но часто падаю, не хватает сил. Только Господь Духом Своим Святым дает силы, чтобы подняться. Прошу, молитесь за детей-инвалидов каждый раз, когда вы склоняете колени перед Господом. Просите, чтобы они могли познать Господа как своего Спасителя. Боль моя. Как тяжело порой смотреть в глаза больного сына, когда от боли он страдает и просит. Преклони колени, мама, молись, мне будет хорошо, мне скоро станет лучше. И тут мои глаза слезою застилает. Родной ты мой, ты ждешь свой день и час. Живя в греховном мире, живешь для нас, показывая нам свое смиренье. И утешаешь нас своею добротой и крепкой детской верой. Ты любишь, ты смеешься, ты живешь, и ты мечтаешь, веришь, молишься и ждешь, когда Господь тебя возьмет в обитель. Не будет там того, что здесь имеешь ты. По-детски любишь этот мир, в котором так стенаешь. Людмила Ил.

Молитва – это разговор. Давно хотела написать письмо на тему депрессии, но не решалась. Я всегда старалась людям помогать по возможности. И тем, которые часто приносили и неприятности тоже. Когда они засвидетельствовали, что покаялись, стали христианами, я поверила. Мы стали дружить. Но муж не очень хотел поддерживать дружбу. Все делали с любовью, а взамен получали агрессию, ложь и ненависть,

руки, Господь с нами. Он не оставит, поможет и подкрепит. Уповайте на Него, и Он совершит. С большим интересом читаю раздел «Ключ к капкану». Эти трогательные и поучительные письма. Тронула статья «Помолился бы, да не умею» Виталия Цицервова. Сколько пережил молодой человек. Голод и холод. Нет родных и родителей. Наверняка есть где-то родственники. Так хочется, чтобы кто-то нашелся из родных. Виталий, мне очень жаль, что у вас так все сложилось. Буду молиться за вас. Пусть Господь откроется вам во всей силе своей. Он может помочь, утешить, дать веру в Него. Вы только просите Его в молитве об этом и верьте, что Он все может. Молитва – это разговор с Богом. С Ним можно разговаривать, как с лучшим другом. Все рассказать, что лежит на сердце. Просить прощения у Него за все плохое. Благодарить за все. Молитва должна литься из сердца. Нужно читать Слово Божие. Очень хочется, чтобы вы нашли его и впустили в свое сердце. Пусть Господь благословит вас, Ольга.

Депрессия – болезнь излечимая. Уповать на Господа. Давид приказал своей душе: «Уповай на Бога». В Псалме 42-5 стихом.

Также и мы должны полностью полагаться на Христа. В первом послании Петра 1:3 мы видим, что Бог призывает нас к упованию живому. Надежда наша не мертва, но жива, потому что уповаем мы на живого Бога. Надежда эта никогда не приносит разочарования, ведь любовь и забота Божья о нас непроходящая. Отворачиваясь от своих проблем и перекладывая их на плечи Бога, мы обретаем уверенность, мужество и силу. Давид подтвердил это в Псалме 30, 25 стихом. «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все, надеющиеся на Господа». Полагаться на Божье обещание. Христиане должны полностью полагаться на истинность Божьего Слова. Мы должны знать, что все содействует для нашего блага, и никакие жизненные обстоятельства не будут нам страшны, когда мы осознаем, что Бог не оставит нас беспомощно барахтаться в них. Во Христе нет безнадежных ситуаций. Бог всегда с нами. Это абсолютная гарантия Божьего Слова. Доверяя истинности Божьего Слова, мы обретаем надежду. В Писании можно найти ответы на все жизненные проблемы. Оно поддерживает и ободряет нас в пути нашем. Совет из Библии может дать истинную надежду в любой жизненной ситуации. Давид подтверждает это в Псалме 118, 81 стихом. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Радоваться в Господе. Один из наиболее освобождающих ключей к победе мы находим в послании к Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь». В этом христианский путь избавления от депрессии. Он заключается не в том, чтобы убежать от обстоятельств или изолироваться от жизни, а в том, чтобы подняться над ними, славя Господа. Мы радуемся не только тогда, когда у нас все в порядке. Павел сказал, что мы должны радоваться всегда. Он также сказал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, 16-18 стихи. Мы радуемся не потому, что нам весело, нет. Этим мы показываем свою веру и понимание того, что в Господе мы найдем основание и для уверенности, и для радости. Мы знаем, что Господь несравненно выше всех наших проблем и что Он все делает для нашего блага. Признать грехи свои пред Господом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Грех может одновременно стать и причиной, и результатом депрессии. Часто вследствие какого-то греха, с которым мы еще не справились, возникает чувство вины и самоосуждения, ведущее к отчаянию. Затаенная горечь, злоба, враждебность, ревность или иной какой грех в сердце действует на нас крайне отрицательно. Жалея себя, ворча и жалуясь, можно впасть в глубокую депрессию. Грех растлевает совесть и сбивает с пути. Если мы таим грех или не можем с ним справиться, нам необходимо признать его перед Господом, прося Его дать нам свою очищающую силу. И зачастую, скинув грех с плеч долой, мы освобождаемся и от депрессии. Следить за здоровьем. Как мы уже выяснили, физические факторы могут играть важную роль при депрессии. Причиной для нее может послужить отсутствие привычки следить за своим здоровьем. Мы обязаны следить не только за своим духовным состоянием,
но и за физическим, поскольку тела наши принадлежат Господу. Плохое обращение с храмом Божьим порой может привести к депрессии, и вполне можно предотвратить ее, следуя простым правилам для поддержания хорошего здоровья. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер Церкви, Украина.

0: Горящая путевка. Это было в 1985 году в Киргизии. Депрессия меня уже давно мучила, но только названия у моей болезни не было. В народе говорили: да что ей надо, муж не пьет, не бьет, не гуляет. Она просто дурью мается. А я действительно маялась. Главное, никто не верит тому, каково мне было. И словами-то не обскажешь, и человека не найдешь, который бы помог. Но хотя бы выслушал, понимаете, никого не было. Даже муж не понимал. Это такое состояние, но слов нет описать, как в глубокой темной яме. Единственное мое спасение было на колени и к Богу. Но иногда и слов не было, и слез тоже. Взывала, жаловалась: «Ты же врач, помоги мне! Мне так плохо! Пожалей меня! Я ведь твоя дочь!» А иногда только шепотом обращалась: «Прости и помилуй, сохрани во мне веру!» Мне становилось все хуже и хуже. Меня как бы засасывало в болото. Это было ужасно. Я уже не могла себя контролировать, и слезы лились без всякой причины. И домашних я уже всех вывела. Не знали, что со мной делать. И вот однажды у моей знакомой оказалась горящая путевка, срок которой истекал через 4 дня. Путевка в город Чолпаната, вблизи озера Иссык-Куль. Знакомая говорит: «Съезди, мне эта путевка не подходит из-за болезни. Может, тебе поможет, развеешься». Через профсоюз мне ее бесплатно оформили. Медицинские справки быстро сделали. Путевка была в люксовый номер. Через 2 дня муж отвез меня к месту назначения. От нас этот курорт был за 250 километров. Мне кажется, муж с радостью меня выгрузил и уехал домой. Итак, мне дали люксовый номер. Захожу, холодина. Температура в комнате плюс 8. А у соседей через коридор плюс 25. Оказывается, если помажешь, то получишь действительно люксовый номер. Но мы этого не знали и не делали. В общем, Господь поместил меня сначала в отрезвитель. Я была рада и этому. Наконец-то другая обстановка, другие лица. А когда вечером пошла в столовую, ужас! 1500 человек! Все кишит, все двигается. Я запаниковала, ведь хотела убежать от суеты. Что мне делать? К Авлаку я прихватила книгу «Хижина дяди Тома» и, конечно, Библию. Днем ходила на процедуры, а вечером было скучно. Соседи уходили кто на танцы, кто на свидание с новым знакомым, а я одна. Такая была опустошенная, даже не в силах воспринимать Слово Божие. Стала читать книгу «Хижина дяди Тома». На следующий день зашла ко мне женщина-казашка из Жамбула, которой тоже было скучно. Обратила внимание на книгу и говорит: «Ты читай ее, а на другой день мне расскажешь». Она не очень любила читать книги, лучше слушала. Так у меня появилось занятие, готовилась, чтобы как можно лучше рассказать. Итак, я рассказывала, а она слушала. И я делала особенное ударение в этом рассказе на Тома, чтобы показать, что за Томом другое имя – Иисус. Так я, имея больную душу, смогла послужить другим, сама того не замечая. Это Господь делал свое дело медленно, вытаскивал меня из ямы, исцелял, не причиняя боли. Но время шло. И моей соседке надо было уезжать. И книгу к тому времени мы закончили. Это было хорошее время. Может, попали семена в добрую почву, а если другой польет, то будет плод. Пришлось с ней попрощаться. А я думаю, как дальше? На другой же день, во время физкультуры, увидела 2 новых лица. И мне Дух Святой внутри говорит: «Подойди к ним». По окончании занятия я подошла, познакомились. Это были Рита и Оля из Жамбульской области. Разговорились. Оказалось, Рита имеет двух детей, с мужем в разводе и впала в глубокую депрессию. Но Оля, ее родственница, пригласила ее в церковь, где Рита вскоре приняла Иисуса Христа и обрела мир Божий. Работала она в детском садике, вела музыкальную часть. Рита поделилась на работе своей радостью, но руководители ничуть не одобрили ее. Решили ей выделить путевку на курорт, чтобы выветрить дурь. Она отказывалась, и тогда они дали ей еще одну путевку со словами: «Возьми себе кого-нибудь, чтобы не скучно было». Но она и прихватила свою Олю. «Итак мы больны одной болезнью, и нам нужен один и тот же врач. И он нас врачевал. Мы чудесно проводили время, пели, молились. Слава Господу за его водительство. Но пришло время отъезда и для них, а я все еще в отрезвителе. Мне было очень жаль расставаться. Обменялись адресами и потом часто встречались». Буквально на следующий день после отъезда Риты и Оли во время обеда за нашим столом появился новый мужчина. На курорте было так: стол остается, а люди меняются. Так и в этом случае. Он назвал себя Николаем Ивановичем, начальником СМУ. Это уж нельзя упустить, чтобы в дальнейшем знали, с кем имеют дело. Ну и мы тоже должны были представиться. Дошла очередь и до меня. Я просто назвала свое имя, на что потребовали и мое отчество. Но я отказалась, говоря, что мне это непривычно. Я обыкновенная, простая женщина. Мой новый сосед добавил: «Ну, мы это вскоре изменим». При этом лукаво улыбался. За столом мы встречались 3 раза в день. И в дальнейшем уже были как старые знакомые. Однажды мой сосед по столу спросил меня, не смогла бы я с ним скоротать скучный вечер. Я, конечно, отказалась, сказав, что не имею времени и очень занята. Казалось, вопрос был исчерпан, но не тут-то было. Вечером он пришел, постучав, прошел в комнату, огляделся и говорит: «Вот решил заглянуть, чем вы так заняты, что не можете со мной разделить вечер». Меня охватил страх. Я мысленно молилась: «Иисус, защити меня, помоги!» Затем он увидел открытую Библию, взял, полистал, закрыл и говорит: «Понятно, чем вы так заняты, а я-то думал, вы заняты действительно чем-то важным». И после этой фразы у него прорвался поток слов, которые неудобно писать. Лукавая улыбка исчезла, как будто ее и не было. Появился человек совершенно другим, гневным лицом. Я сидела на краю кровати и только молилась и молилась. Затем мой гость добавил: «Да, кстати, я еще кроме того, что представился за столом, и по политической линии атеист. А вы, как я понял, верующие? Так давайте поборемся, кто кого». Я же дрожала и твердила: «Господь, Ты обещал, чтобы не заботиться, о чем говорить. Помоги!» Это своими словами я так говорила. А место из Писания – Луки, 21 глава, 14-15 стих. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Я взяла Библию, стала просто перелистывать страницы, чтобы как-то успокоиться, а краем уха слышу отрывки фраз: «Вот из-за таких мы и не можем коммунизм построить». В этот момент мой взгляд упал на место Писания Римлянам, 14 глава, 11-13 стихи. «Ибо написано: „Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога“. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Когда мой собеседник поутих, я тихо сказала: «Можно и мне что-то сказать? Ведь вы же сказали, поборемся». Да что вы еще можете сказать? Я все сказал, я победил. Я прочитала это место из Библии. Он снова взял Библию в руки, захлопнул, бросил на кровать, все больше и больше закипая во гневе. Я же, к удивлению, совершенно успокоилась. Тогда он, как бы спохватившись, сказал с ехидством: «Скажите, пожалуйста, как понять такой факт в моей жизни? Вот я, ярый атеист, как вы и видите, а мой сын служил в Афганистане и вернулся домой живой и невредимый, даже без царапины. Как это понять?» Я подумала немного и говорю: «И я вас прошу, только ответьте честно, положа руку на сердце, какие были ваши первые слова, когда вы увидели своего сына? Ведь вы сказали, что он не известил о приезде, а просто появился в дверях». Он задумался. Я воспользовалась этим, чтобы мысленно молиться. Потом прервала паузу и сказала: «Вам напомнить?» Он ответил: «Я правда не помню первых слов. Ну, попробуйте, напомните мне». И я уверенно произнесла: «Вы сказали: слава Богу!» Он как-то весь съежился и сказал: «Да, так и было. Но откуда вы это знаете?» «Это Дух Святой открывает таким сереньким и малограмотным, как вы меня назвали. И еще вопрос к вам, Николай Иванович. Как вы, такой образованный, работая против Бога, могли одним махом все перечеркнуть, сказав «слава Богу»?» Он заметался. «Да знаете, — начал он, — это же все так говорят по привычке, понимаете? Это просто так вылетело». Но я не хотела отступать. Бог давал мне нужные слова, точно как в Слове Божьем говорится: «Ибо я дам уста и премудрость». Я далее говорила: «Нет, это не привычка. Это ваша изголодавшаяся душа вырвалась наружу, прославляя и воздавая славу тому, кому она принадлежит». Он встал и ушел, даже не попрощавшись. И когда захлопнулась дверь, я упала на колени, благодарила и славила Бога. Я просто ликовала, даже заметила, что поднялась еще на одну ступеньку выше к небу. Ощущение было, как после трудного экзамена, но я его сдала. Слава Богу за все. Затем я успокоилась и заметила, что сильно устала. Да, это была борьба, духовная борьба. Легла в постель, моментально заснула, а возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126:2. Проснулась на другое утро поздно, все проспала. 8 часов была зарядка в коридоре под музыку, а я ее не слышала. Завтрак в 9, а на часах уже 8:45. Что делать? Опаздывать на завтрак без уважительной причины не положено. Я быстро сделала все необходимое и побежала. Зашла в столовую, все на местах, только мое место пустое. Подошла, извинилась и принялась за завтрак. Утром все спешили, разговаривали мало. У всех процедуры, все по часам. Во время еды я все-таки глянула на своего соседа. Он был как туча, мрачный, задумчивый. Дождавшись, когда все разошлись, он тихо спросил: «А можно узнать причину вашего опоздания?» На что я весело ответила: «Конечно, я просто проспала». Вы бы видели его лицо. Он весь вытянулся, придвинулся ко мне и почти прошипел: «Вы спали после такого бурного вечера?» Я ответила: «Как видите, я отдохнувшая и веселая». Он еще тише, как бы самому себе сказал: «А я сегодня не сомкнул глаз». На этом разговор был окончен. Нас ждали процедуры. Опаздывать нельзя. Больше мы с Николаем Ивановичем никогда не виделись. Надеюсь, может быть, Господь и это малое семя польет для спасения его души. Конечно, это все было сделано в великой немощи, но я ощущала такую близость Бога. Я подросла духовно. Таким чудным образом Господь использовал мою депрессию для прославления своего великого имени. Господь исцелял меня, помогая другим. Теперь я хочу обратиться ко всем-всем, кто страдает этим недугом. Не стесняйтесь, говорите Господу все-все, Он поймет. Он ведь наш Творец, Он любит вас. И если у вас нет человека, с кем бы вы могли поделиться, встаньте на колени пред Господом. И если слов нет, и даже слез нет, постойте у Его ног, мысленно обнимите, прижмитесь к ранам Его, и вы увидите, вставши с колен, что вы становитесь другими. Только не уходите от Него, ведь мы Ему так дорого достались, ведь нам больше некуда идти, а Он поможет. Я хочу помолиться о вас. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты мне помог в моей жизни одержать победу. Но здесь, на земле, так много людей, которые страдают этим недугом. Помоги, драгоценный наш, каждой душе, которая больна. Дай ей вырваться из плена. Протяни Твою пронзенную руку к тому человеку, который может даже не в силах поднять свою, чтобы ухватиться. Услышь меня, пожалуйста. Ты мне помог, Ты можешь помочь и другим. Я молилась во имя Иисуса.
1: Написала и прочитала Лидия Вибе.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас с передачей «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином. Открываем мы нашу программу словами Библии из послания Иакова, 1 глава, с 5 по 7 стихи. «Если у кого-то из вас недостаточно мудрости, то он должен просить у Бога, который щедро дарует людям и не ищет недостатков, и Бог даст ему. Но просить вы должны с верою, без всякого сомнения, ибо сомневающийся подобен морской волне, гонимой ветром и колеблемой. Такой человек не должен думать, что получит от Господа что-либо.

Известный индусский проповедник Саду Сундар Сингх сказал однажды: «Больших трудов стоит объяснить индусу, южанину, что в Тибете вода замерзает так, что по ней можно ходить. Он слушает, но не понимает и никак не может поверить». Подобную реакцию многие люди проявляют тогда, когда они слышат о Боге, о жизни вечной и о спасении души. Истины Библии им кажутся нереальными, и они не могут этому верить. Другие же очень хотели бы верить, но не знают, с чего начать. В нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию беседу, озаглавленную вопросом «Что такое вера?». Перед тем, как Иван Петерс будет говорить на эту тему, выслушаем еще песню. Начинается она такими словами: «Христос, для многих ты людей легенда, а для моей ты жизни идеал».

Что такое вера? Этот вопрос, дорогие радиослушатели, можно часто слышать, если мы начинаем с кем-либо беседу о вере в Бога. Да и в письмах многих наших слушателей мы читаем подобные вопросы. Как я могу поверить в Бога? Можно ли вообще познать Бога? Почему мне нужно верить в Бога? Такие и подобные вопросы верующие слышали уже с самого начала христианства. В 16 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, как апостолы Павел и Сила были чудесным образом освобождены из заключения в тюрьме. И вот страж тюрьмы, видя происшедшее, обратился к ним со словами: «Что мне делать, чтобы спастись?» И ответ Павла ему мы читаем в 31 стихе: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Веруй в Господа Иисуса Христа. Слыша эти слова, у нас появляются сразу же многие другие вопросы. Кто такой Иисус Христос? Что такое спасение? От чего спасаться? Почему надо верить? Как можно верить? Зачем верить в Иисуса Христа? Конечно, о всех этих вопросах можно бы беседовать часами и днями. Но нет у нас в этих обстоятельствах на это времени и возможностей. Поэтому я сегодня хочу остановиться на одном только слове – вера. Мы все склонны скорее иметь дело с видимой реальностью, с фактами и вещами, которые можно воспринять нашим разумом и чувствами. То, что мы видим, слышим, чувствуем и осязаем, скорее убеждает нас в чем-либо, чем то, что мы не видим и не слышим. Однако, несмотря на это естественное влечение, мы должны признаться и в том, что вокруг нас есть многое, чего еще не видели наши глаза и не слышали уши. Если бы мы в повседневной жизни верили всегда только тому, что сами видим, что сами слышим и в чем сами убеждаемся, то наша жизнь была бы очень бедной. Каждый день, каждый час и каждую минуту мы познаем что-то новое, что до сих пор еще не видели и чего доселе не знали. Итак, мы, во-первых, должны сказать, что жизнь без веры невозможна. Стоя на остановке автобуса, трамвая или троллейбуса, мы верим, что скоро сможем войти в этот транспорт и поехать в место назначения. Или возьмем просто обстановку в какой-либо школе или другом учебном заведении. Здесь без веры никто ничему не научится. В общем и целом ученики верят тому, что учителя им преподают. Знание приобретается верой. И если это в нашей повседневной жизни играет такую важную роль, то тем более вера должна иметь важное место и в нашей духовной жизни. Библия тоже является своего рода учебником. Она есть учебник веры. И уже из этого мы видим, что вера в Бога не слепая вера во что-то невидимое, неосязаемое и недоказанное. В начале своего первого послания апостол Иоанн, например, пишет: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, то есть у Бога, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Эти слова нам ясно говорят о том, что Библия – это не сборник романов и повествований. Она написана свидетелями тех времен, в которые происходили события, о которых в них говорится. Вначале Иоанн говорит в своем послании о том, что хочет рассказать нам все, как оно было с самого начала.
И он имел на это право, потому что он сам присутствовал при тех событиях, о которых пишет. Он даже часто сидел совсем рядом со Христом. Он был вблизи своего Господа и тогда, когда ученики разбежались, потому что Иисус был арестован. При казни он стоял вблизи креста и мог слышать последние слова Иисуса. Там Иисус поручил ему попечение о своей матери Марии. Таково было начало христианства. Иоанн посчитал нужным записать свои переживания со Христом. И то, что он нам передает в письменном виде, не только теория. После слов о том, что было от начала, Иоанн продолжает, что мы слышали. Он передает нам то, что сам слышал. Но и только слышание еще недостаточно. Что видели своими очами, говорит Иоанн. Однако все мы знаем, что только что-нибудь видеть может тоже быть иллюзией. Мы, может быть, видим что-либо в витрине магазина. Однако, кроме формы и краски того предмета, мы в таком случае ничего не можем о нем знать. Поэтому Иоанн в своем описании идет еще дальше. Он хочет, чтобы читатели поняли его правильно, и поэтому так подробно говорит о том, что его слова верны. Он не только слышал о Христе, не только видел его своими глазами, но говорит нам о том, что сам рассматривал то, о чем возвещает нам. Но и самое внимательное рассматривание тоже еще далеко не всегда убеждает. Представьте себе хорошего и способного ювелира. Если он слышит от своего друга о драгоценном камне, то он по природе, по характеру своему, недоверчив. И это правильно. Многие ювелирные изделия только подделки, имитации. И часто они так хорошо подделаны, что только специалист может отличить их от оригиналов. И вот этот ювелир слышит о драгоценном камне и поначалу не верит. Но друг его ведет его к себе и показывает ему свое сокровище. Теперь ювелир видит то, о чем слышал. Однако все еще это не удовлетворяет его. Он хочет точно знать. Теперь он подходит к камню, который лежит на шелковой подушечке под стеклянным колпаком, и обходит его вокруг и рассматривает камень со всех сторон. Друг его нетерпеливо ждет, что этот специалист скажет. Он хочет знать, действительно ли ценен этот его камень. Но сколько ювелир не рассматривает его, он не может еще с уверенностью подтвердить или опровергнуть слова своего друга. Чтобы окончательно убедиться, он берет камень из-под стекла и щупает его своими руками. И вот теперь он знает, что в его руках действительно драгоценный алмаз. Сомнения каких-либо других людей его больше не тревожат. Он сам не только слышал об этом алмазе, не только видел его своими глазами, да, даже не только рассматривал его сблизи, но держал его в своих руках. Сомнения больше нет, и письменная экспертиза этого ювелира будет неопровержимым документом того, что проверенное им действительно драгоценно. Вот так же и апостол Иоанн говорит читателям его слов, что он на личном опыте безошибочно убедился в том, что Иисус Христос действительно жил на земле, умер на Голгофском кресте за грехи человечества и воскрес в третий день из мертвых. Иоанн присутствовал при всем этом и был вблизи Христа, когда тот вознесся на небо. И об этом пишет он: «Мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Ввиду таких повествований, свидетелей, мы не можем говорить о вере в Бога, как о вере во что-то неизвестное, неопределенное. Этим именно христианство отличается от всех других религий. Христианин может опираться на свидетельство,
многих очевидцев. Иисус при своей жизни избрал себе 12 учеников, которые день и ночь были вместе с Ним. Они видели творимые им дела, видели, как Он был распят на кресте. И все чрезвычайно удивлялись тому, что могила Христа была пустой в третий день после казни. Еще больше они удивились, когда снова увидели Христа. И все это пережитое они тоже не просто так приняли. Они тоже были скептиками. Когда Иисус умер, все они разошлись своими путями, и некоторые вернулись к своим прежним профессиям. Для них на время все кончилось, надежды их рассеялись. И вот слух о воскресении Христа достигает их. Они снова что-то слышат. Это рождает в них любопытство, и они спешат снова туда, где были последнее время со Христом. Фома, один из учеников Иисуса, даже говорит: «Не поверю, прежде чем не вложу пальцы мои в раны Его». И Иисус при встрече с ним предлагает Фоме коснуться и пощупать его раны. Видите, и здесь та же последовательность – слышать, видеть, рассматривать и осязать. И это ведет к уверенности. Все эти качества вложены в нас самим Богом уже при сотворении человека. И Бог, конечно, знает, почему Он дал нам эти чувства. Он этим самым дал людям способность убеждаться в истине. Так и Иисус Христос дает Своим ученикам возможность убедиться в том, что Он действительно Спаситель мира. В 24 главе Евангелия от Луки, например, говорится о том, как ученики собрались снова вместе и беседовали о слухах, что Иисус воскрес. И начиная с 36 стиха этой 24 главы Евангелия от Луки мы читаем: «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они смутились и, испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. Он взял и ел перед ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах“. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Читая эти слова, дорогие радиослушатели, следует иметь еще и то в виду, что написаны они врачом. Евангелист Лука был врач. И читая его Евангелие, мы часто замечаем, как он углубляется в детали, если речь идет о теле или медицинских фактах. Но кроме этого, можно было бы привести еще много других примеров из Нового Завета о том, что при всяком деле Христа были свидетели и очевидцы, которые подтверждали происшедшее. Доказательств о жизни, смерти и воскресении Христа существует достаточно. Но вот верить всему этому человеку кажется все еще трудно. Почему? Один ответ может лежать в характере человека. Видите ли, все мы являемся индивидуальными личностями. Нет среди людей 100% схожих. Но каждый имеет свою гордость. Гордость, с одной стороны, может быть и положительным качеством. Одно только, например, знание того, что мы являемся творением Божьим, может быть причиной положительной гордости человека. Бог нас сотворил, а это значит, что Он, всемогущий Творец Вселенной, хотел, чтобы мы существовали. Это радостно.
но по причине грехопадения человека гордость стала и отрицательным качеством. Враг человека, дьявол, использует гордость человека для того, чтобы отвлечь наши мысли от Бога. Гордость эта мешает нам смириться и признаться в том, что мы грешники. А именно это необходимо для того, чтобы поверить в Бога. Желающий уверовать должен признаться пред Богом в своих грехах и просить прощения. А это тяжело. Но нет иного пути к Богу, кроме пути покаяния. И если человек от всего сердца обращается к Богу с просьбой о помощи, то Бог его непременно принимает. Между прочим, гордость и стыд при этом совершенно неуместны. Бог ведь не был бы Богом, если бы не знал нас именно таковыми, как мы есть. Ему известно каждое мгновение нашей жизни. Но, несмотря на это, Он все же ждет, чтобы мы лично обратились к Нему. Он хочет нашего добровольного решения.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг. А нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. А нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов и рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Мы будем вам очень благодарны, если вы найдете немного времени написать нам ваше мнение о том, что вы слышали сегодня. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Четыре. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: И его первые ученики последовали за ним, как за Агнцем Божиим. Мать Иисуса верила в своего сына, невзирая ни на что, так как знала его любовь и заботу. По ее вере случилось первое чудо Иисуса, ведь именно вера в неземную любовь Христову приводит в движение руку Божию. Мария с верой сказала служителям в доме, чтобы они делали все, что им велит Иисус. Она была уверена, что Он им как-то поможет. Слова, которые она сказала служителям, должны стать девизом церкви и всех людей в целом. «Что скажет он вам, то сделайте». Если бы только все верующие внимали этим словам Марии. Она не говорила «делайте, как скажу я». Смысл ее слов ясен. «Все слушайтесь,

0: могуществом Творца, Он превратил воду для очищения в отменное сладкое вино. И хотя мы не знаем, как наш Господь дал людям на брачном пире обилие земного вина, мы ясно видим в этом образ того, как Его кровь искупает всех верующих и дает им право участвовать в брачном пире Агнца Божьего. Иисус сотворил не какую-то малость вина, а столько, сколько душе угодно. Это не значит, что христиане могут упиваться и перебегать через край, потому что Святой Дух не допускает пьянства. Обилие вина символизирует полноту силы крови Христа, пролитую для прощения грехов. Благодаря этой крови мы все будем участвовать в небесном веселье, которому не будет конца. Когда мы принимаем вечерю Господню, мы с глубокой благодарностью вкушаем от хлеба и пьем от чаши, утверждая тем самым, что Христос присутствует среди нас, и принимаем прощение грехов, чтобы пребывать в радости Христовой.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 11 по 12 стихи. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пошел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней.
0: Ученики с великим изумлением смотрели на то, как во Христе проявилось могущество Творца. Они поняли, что Иисус имеет власть над стихиями. Они узрели славу Его и уверовали в то, что Он послан от Бога. Таким образом, ученики доверились Ему. Чтобы возросла вера, нужно время, а чтобы понять ее – послушание в Духе. Вере можно научиться, глядя на дела Иисуса и вникая в Его слова. Так мы познаем Его несравненную личность. После крещения Иисус серьезно отмежевался от семьи, освободился от мирских обязанностей и посвятил себя на служение Богу. Однако он не хотел резко порывать связь с матерью и братьями, поэтому некоторое время ходил вместе с семьей и с учениками, пока они не разошлись своими путями. Чудо в Кане Галилейской сильно потрясло учеников Иисуса. Затем они отправились в Капернаум, центральный город на берегу Генесарецкого озера. Ученики уверовали в личность Иисуса, а не просто в совершаемые им знамения, и навсегда прилепились к Нему. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты призвал нас на брачный пир, чтобы мы пребывали в радости общения с Тобой. Прости нам грехи наши, исполни нас Духом Святым, чтобы мы не упивались и не увлекались спиртными напитками, но подражали Тебе в сдержанности и жили праведно, в чистоте и блаженстве, как и Ты отдал жизнь во благо многих людей. Вопрос 24. Почему Иисус повел Своих учеников на брачный пир? Вопросник первый. Дорогой слушатель, если вы пришлете нам 20 верных ответов на заданные ниже 24 вопроса, то мы вышлем вам последующие серии брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый. На какие части мы разделяем это Евангелие? Шестой. Какое слово чаще всего по

повторяется на первом стихе первой главы от Иоанна, и что оно значит? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна, и что оно значит? Седьмой. Назовите шесть качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Девятый. Что было основной целью служения Иоанна Крестителя? Десятый. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Одиннадцатый. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Двенадцатый. Что значит воплощение, инкарнация Христа? Тринадцатый. Что такое полнота Христова? Четырнадцатый. Какую новую идею принес в мир Христос? Пятнадцатый. С каким намерением задавали вопросы и иудейские посланники Синедриона? Шестнадцатый. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу? Семнадцатый. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? Восемнадцатый. Что значит выражение «Агнец Божий»? Девятнадцатый. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? Двадцатый. Почему двое учеников пошли за Иисусом? Двадцать первый. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса? Двадцать второй. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса? Двадцать третий. Как связаны между собой имена Сын Божий и Сын Человеческий? 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life. Почтовый ящик 3007. Индекс 32720. Город Детмольд. Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Мученическая смерть. Божья благодать нисходит к нам в тот самый момент, когда мы испытываем в ней нужду. И даже когда мы одиноки, да. И даже когда мы больны, да. И даже когда нас подвергают пыткам, да, и в этом случае тоже. Мир сказал в своем послании: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Он лишь пересказывал слова Давида из Псалма 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Элайша А. Хоффман любил эти стихи. Он родился 7 мая 1839 года в Арвирксбурге, штат Пенсильвания. Его отец был служителем, и Элайша еще мальчиком последовал за Христом. Он хорошо учился в школе, а затем стал изучать классические языки и литературу в Объединенной семинарии Евангелической ассоциации. В течение 11 лет он сотрудничал с издательским домом ассоциации в Кливленде, штат Огайо. Затем, после смерти своей молодой жены, вернулся в Пенсильванию и посвятил 33 года своей жизни пасторскому служению в пресвитерианской церкви Бентон-Харбора. В свободное время Хоффман писал гимны, которые были навеяны случаями из его практики. Например, однажды, когда он посещал обездоленный в городе Лебанон, штат Пенсильвания, он встретил женщину, находившуюся в таком депрессивном состоянии, что, казалось, надежды на ее исцеление не было. Она открыла свое сердце и излила на него все сокрытые печали и горести. Ломая руки, она плакала: «Что мне делать? О, что мне делать?» Хоффман знал, что ей нужно было сделать, потому что сам прошел уроки глубочайшего Божьего утешения. Он сказал женщине: «Лучше всего всю свою боль отдать Иисусу. Вам нужно все возложить на Иисуса». Вдруг лицо женщины просветлело. «Да!» — вскричала она. «Вот именно! Мне нужно все возложить на Иисуса!» Ее слова звучали в ушах Хоффмана, и, возвращаясь домой, он все вспоминал их. Затем он взял ручку и начал писать: «Я все возложу на Иисуса! Я все возложу на Иисуса! Нам самим не снести наше бремя! Я все возложу на Иисуса! Я все возложу на Иисуса! Лишь только Иисус помогает все время, я все возложу на Него». Хоффман дожил до 90 лет, возлагая все свои бремена на Иисуса и одаривая церковь такими гимнами, как «Что за чудный Спаситель», «Внизу у креста», «Омыт ли ты кровью», «Опираясь на вечные руки» и многими другими. Также и младшие: «Повинуйтесь пастырям». «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него». 1 Петра 5, стихи с 5 по 7. Наказание розами. Посетители Бостонского парка с его грациозными лебедиными лодками могут удивиться, узнав, что однажды произошло здесь с Авдием Холмсом. В 1651 году Холмса арестовали за проповедь баптистской доктрины в близлежащем Лине. Друзья попытались заплатить за него выкуп, но Холм отказался. 6 сентября 1651 года его отвели в Бостонский парк, раздели до пояса и привязали к столбу для порки. Позже он писал: «Когда меня начали пороть, я сказал народу, что хотя моя плоть может потерпеть и поражение, Бог никогда не терпит поражения. Тогда Господу было угодно войти и наполнить мое сердце и язык, и ясным голосом я начал молиться Господу, умоляя Его не вменить моим истязателям греха. По правде сказать, когда меня бичевали, во мне было такое присутствие Бога, какого я никогда раньше не чувствовал, и какого не может выразить мой плотский язык. Внешняя боль была каким-то образом отдалена от меня, так что я даже и объяснить этого не могу. Мне было легко от того, что я переносил эту боль. Я ее почти не чувствовал, хотя бичевание было очень серьезным, потому что человек бил изо всех сил. Как подтверждали многие, он несколько раз даже плевал на руки. Я получил 30 ударов кнутом, сплетенным из 3 струн. Когда меня отвязали от столба, в моем сердце была радость, а на лице веселье. И я сказал членам магистрата: «Вы наказали меня розами». Если и так, то эти розы были покрыты терниями. Бичевание было таким сильным, что из туфель Холмса ручьем текла кровь. Один из его друзей написал об этом следующее: «Холмс получил 30 жестоких ударов, так что даже через много дней, если не недель, он не находил себе места, но мог лишь стоять на коленях, опираясь на локти, и был не в состоянии уложить себя в постель, не причинив своему телу мучительной боли. Но эти страдания не прошли даром. Суд и бичевание Авдия Холмса привели Генри Данстера, ректора Гарвардского университета, в ряды баптистов, а впоследствии и к организации Первой Баптистской Церкви в Бостоне. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5, стихи с 3 по 5. Волны морские. В ноябре 1873 года чикагский адвокат Горацио Гей Спафорд привез свою жену и 4 дочерей Мэгги, Танетту, Энни и Бесси в Нью-Йорк и посадил их на роскошный французский лайнер. Великий чикагский пожар уничтожил все их имущество, и Спафорд послал дочерей в английскую академию, чтобы они учились там до тех пор, пока чикагские школы и нормальное течение его жизни не будут восстановлены. Когда он устраивал свою семью в каюте, им овладело беспокойство, и он переселил их в каюту поближе к носу корабля. Затем он попрощался, обещав в скором времени приехать во Францию. В ночь на 22 ноября 1873 года, когда корабль скользил по спокойной глади вод, пассажиры вдруг были сброшены со своих кроватей резким и сильным толчком. Их судно столкнулось с кораблем. На пассажирское судно обрушились тонны воды, словно с небес на них излился водопад Ниагары. И оно резко накренилось. Словно в ночном кошмаре неописуемого ужаса слышались крики, молитвы и проклятия. Пассажиры, теряя одежду и обувь, хватались за поручни, в потьмах пытаясь нащупать путь к спасению. Ледяные потоки морской воды обрушивались на них с ужасающей силой. Руки выпускали из объятий любимых, и те падали в холодный и пенистый мрак океана. Через 2 часа огромное и мощное судно бесследно исчезло в пучине вод. Среди 226 погибших были Мэгги, Танетта, Энни и Бесси. Миссис Спафорд, ухватившуюся за обломок судна, нашли почти в бессознательном состоянии. Через 9 дней, когда оставшиеся в живых высадились в Кардиффе, Уэльс, она дала мужу телеграмму: «Спаслась одна». Он немедленно заказал билет, чтобы соединиться с женой. По пути туда, холодной декабрьской ночью, капитан отозвал ее в сторонку и сказал: «Мы теперь проходим как раз над тем местом, где затонул лайнер». Спафорд ушел в свою каюту, но уснуть не смог. Он сказал себе: «Все хорошо, да будет воля твоя, Господь». Позже он написал свой знаменитый гимн, основанный на этих словах: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Печаль ли, как море, бурлит? Все это ко благу бессмертной душе. Твой голос мне, Боже, твердит. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни мы у меня молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, стихи 8-9. Бешеная собака. Для Сьюзан Талбот Венгатс, методистской миссионерки в Маланге, Ангола, утро 11 декабря 1929 года началось с обхода сада, где она вдыхала аромат роз и наслаждалась теплом солнечных лучей. С огромным букетом цветов она собралась было войти в дом, чтобы подготовиться к утренним занятиям в классе по изучению Библии. Вдруг она увидела огромного пса, идущего прямо на нее. «Пошел вон!» — закричала Сьюзан. «Вон! Пошел отсюда!» Но собака оскалила зубы и бросилась на женщину. Сьюзан уронила розы и закрыла лицо руками. Бешеная собака вонзила в нее зубы. Мистер Венгатс срочно отвез жену в больницу, но там не оказалось сыворотки против бешенства. Он заторопился в другую больницу. Но и там не было сыворотки. Они помчались в порт, чтобы найти корабль, отплывающий из страны, но все корабли уже отплыли. Они пытались добраться до бельгийского Конго, но дороги были размыты ливневыми дождями. В Лиссабон, Кейптаун, Йоханнесбург и Конго полетели телеграммы, и фармацевты в разных точках мира начали лихорадочно упаковывать сыворотку, чтобы отправить миссионерам посылку. Прошло несколько дней напряженного ожидания, в то время как местные христиане в Анголе плакали, постились и молились. По разным причинам сыворотка задерживалась в пути, но Сьюзан не чувствовала ни боли, ни других тревожных ощущений. Ее раны зажили, и она вернулась к своим обычным занятиям. Когда, наконец, пришла одна из посылок, ей стали делать уколы. Через месяц после нападения собаки Сьюзан подошла к мужу в его кабинете и сказала: «У меня болит рука». Боль становилась все сильнее, и Сьюзан, наконец, совсем слегла. Она быстро угасала. «Я слышу музыку небес», — прошептала она. «Я вижу Иисуса. Я держусь за якорь спасения. А ты? Увидимся утром. А теперь я усну во имя Господа». Никто не понимал, почему Бог допустил, чтобы бешеная собака вошла в сад Сьюзан Венгатс в то утро 1929 года. Он позволяет нам задавать вопросы, на которые нет ответа, чтобы испытать веру. Проповедник Венс Хафнер, размышляя над подобной проблемой, говорил о сокрушении нашего корабля, о скалу по имени Бог и о высадке на берег Его всемогущества. Чарльз Сперджин сказал об этом так: «Когда мы не можем понять действий Бога, мы можем довериться Его сердцу». Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Иоанна 11, 21 и 25-26.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего». Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. и насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену. А если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение 23 главы книги «Левит». Эта глава интересна тем, что в ней содержится наиболее полный отчет о ежегодных праздниках израильского народа. В то время как в книге «Числа» записаны повеления относительно праздников для священников, установления в этой главе предназначены главным образом для рядовых верующих. Таким образом, из всех праздников еврейского календаря особое значение имеют три. Это праздник опресноков, сопутствующий Пасхе, праздник жатвы или праздник седмиц, и праздник собирания плодов, или другое его название – праздник кущей. Интересно, что еврейское слово, означающее «праздник», включает в себя и понятие паломничества. В эти дни совершалось паломничество всего мужского состава израильского народа к главному святилищу – к храму. Все праздники, перечисленные в 23 главе, принято делить на две группы. Это весенние праздники, то есть те, которые приходятся на весну и начало лета. К ним относятся Пасха, следующий и связанный с Пасхой праздник опресноков, и наступавший через 50 дней после этого праздник седмиц. К осенним праздникам относятся праздник труб, день очищения и праздник кущей. В прошлой передаче мы познакомились с праздником Пасхи, который отмечался в первый месяц, Нисан или Авив по еврейскому календарю, в 14-й день месяца. На следующий день отмечался праздник опресноков, причем в течение 7 дней нужно было есть пресный хлеб, а в один из праздничных дней предписывалось совершить вознесение первого снопа. Сегодня мы продолжим разговор о весенних праздниках и познакомимся с оставшимися праздниками года. Итак, слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 23 главы книги Левит. В нашей прошлой передаче мы говорили о значении всех ветхозаветных праздников – для народа Израиля и для нас, христиан. Иисус Христос, первый, воскресший из умерших, был воскрешен в первый день недели. И прообразом этого славного воскресения был ветхозаветный праздник первых плодов, также отмечавшийся в первый день недели. Когда-нибудь вся церковь также войдет в число воскресших. При восхищении церкви все верующие воскреснут. Все восстанут из могилы, как и Христос. Он первенец. Потом Христово в пришествии Его. В 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Как видите, принесение первых плодов в жертву Господу означало, что за ними

броды ваши во всех жилищах ваших». Празднества сопровождались жертвоприношениями. Здесь нет жертвы за грех, потому что она была частью смерти Христа, которой он победил грех. Все эти жертвы – приятное благоухание, как сказано в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». И в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо я живу, и вы будете жить». Это величайшая истина. По-настоящему радоваться новому урожаю можно было только после того, как эту жертву приносили Иегове. Смерть и воскресение Христа вводит всех верующих в новые отношения с Богом и друг с другом и наделяет новыми благословениями. Как говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам, «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Это не значит, что в прошлое уходят лишь несколько старых привычек. Это означает, что мы уходим от ветхого Адама и становимся частью Господа Иисуса Христа. Теперь у нас новая жизнь, новое назначение, новая радость и новая жизнь. Приход ко Христу не просто изменяет несколько старых привычек, он обновляет всю нашу жизнь. Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике Пятидесятницы. Обратите внимание на четкую хронологию. Пасха говорит нам, что Христос, наша Пасха, принесен за нас в жертву. А пресноки – это сопричастность Христу, общение с Ним. Затем праздник первых плодов символизирует воскресение Христа как первенца из мертвых. И вот мы подходим к Пятидесятнице. Начнем с 15 и 16 стихов. «Отсчитайте себя от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Мы должны очень внимательно разобраться в постановлении о Пятидесятнице, потому что сегодня ей приписывается столько всего, чего даже нет в Писании. Праздник Пятидесятницы всегда приходился на первый день недели. От первого дня праздника первых плодов отсчитывали 7 суббот, то есть 7 недель или 49 дней, и 50-й день, день после 7-й субботы, первый день недели и был Пятидесятницей. То есть после принесения в жертву снопа потрясания проходило 50 дней. Первый день недели воскрес наш Господь, и церковь родилась в первый день недели. О чем это говорит? Разве не странно было бы, если бы церковь соблюдала старую субботу, которая принадлежала ветхому творению, тогда как сама эта церковь – новое творение? Когда церковь собирается на богослужение в первый день недели, мы празднуем воскресение нашего Господа и день рождения церкви. Праздник Пятидесятницы также называется праздником Седмиц. Значение Пятидесятницы ясно определено, и никакие домыслы здесь неуместны. Вот 1 и 4 стихи 2 главы Деяний святых апостолов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слова «при наступлении Дня Пятидесятницы» не допускают никаких приблизительных толкований. Наступление Дня Пятидесятницы означает исполнение того предназначения, ради которого этот праздник и был дан в книге Левит. День Пятидесятницы означает сошествие Духа Святого для крещения верующих в тело Христа и для рождения Церкви. Таким образом, Пятидесятница – это день рождения Церкви. Дух Святой пришел через 50 дней после воскресения Христа. Бог все исполнял по своему календарю и строго по своему календарю.

0: Писанию. Как вы заметили, в этот день приносилось хлебное приношение. Оно символизирует церковь, поскольку церковь – это нечто новое. Христос ведь не сказал, что даст нам старую одежду, которую надо будет залатать. Он сошел на землю и воскрес, чтобы дать нам совершенно новые одежды праведности. Быть во Христе – значит быть облаченным в Его праведность. Именно такими видит нас Бог. Необходимо обратить внимание на последовательность событий. После воскресения Иисус Христос являлся людям еще 40 дней. Затем, перед вознесением на небо, Он сказал Своим ученикам, чтобы те не уходили из Иерусалима и ждали обещанного Отцом. Он сказал, что они облекутся силою свыше. Пятый стих первой главы книги «Деяний святых апостолов» гласит: «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И через 10 дней, в день Пятидесятницы, на них снизошел Дух Божий. Прочтем теперь 17 стих. «От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 2/10 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Вас ничего не пугает в этих стихах? Мы ведь уже не раз говорили, что закваска – это основа зла, и что ее не должно быть в жертвоприношениях. И вот перед нами исключение. Мы видим прообраз церкви. Это новая жертва в том смысле, что хлеб приносится здесь в жертву с закваской, а значит, в церкви остается зло. Это ясно даже самому поверхностному читателю. Я работал пастором 40 лет. Я работал в 4 штатах, от Атлантического до Тихоокеанского побережья. Я работал в чудесных церквях, и вспоминать о них настоящая радость. Я тесно общался с членами этих церквей. Они любили меня, а я любил их. Мы были очень близки, и тем не менее, я могу засвидетельствовать, что в церкви остается зло. Вот почему в этой жертве есть закваска. Речь идет о нашей земной церкви, как мы ее видим и понимаем. И Бог знал об этом задолго до существования церкви. Теперь давайте прочтем стихи с 18 по 20. «Вместе с хлебами предоставьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу. И хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святынею Господу. Священнику, который приносит это, принадлежит». Сейчас приносятся все жертвы, все, что представляет собой Христос, и все, что Он сделал, отдается церкви. Верующие могут обращаться к Нему со всеми своими нуждами. Прежде всего, конечно, вы можете обращаться к Нему за спасением. Вы можете приходить к Нему за помощью и за милостью, за сочувствием и за утешением. Вы всегда можете приходить к Нему во всех сложных жизненных ситуациях, ведь все жертвы уже принесены. Разве не интересно и не чудесно, как Господь, используя все эти образы, а не просто сухие холодные догмы, сообщает нам с вами великие истины? Далее читаем 21 стих. «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваши, в роды ваши». В этот день все должны были отдыхать, прервав работу. То же самое относится и к нам, когда мы приходим ко Христу. В 5 стихе 3 главы послания к Титу говорится: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Теперь читаем 22 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». В разгар праздника они должны помнить о бедных и пришельцах. Это практическая сторона служения церкви и всех верующих сегодня. Мы спасены благодатью, но мы должны стремиться донести Слово Божье до людей и помочь им. Я считаю, что церковь не имеет права заниматься общественным служением, если при этом она не возвещает Евангелие. Да, мы должны кормить людей и помогать им в их нужде, но наряду с этим мы обязаны нести им Евангелие. Нельзя забывать, что человек с пустым желудком вряд ли будет слушать Евангелие с большой охотой. Об этом говорил апостол Иаков в стихах 14 по 20 из 2 главы своего послания. Здесь также предсказывается тот великий урожай в конце времен, когда после восхищения церкви Бог вспомнит о язычниках. 18 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Ранее церковь была начатком и состояла из евреев, но за ними должны были прийти многие язычники. Наш Господь говорит о конце времен в 38 и 39 стихах 13 главы Евангелия от Матфея. «Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Все это прообразы суда в конце времен. Ангелы не имеют никакого отношения к восхищению. Речь здесь идет именно о грядущем суде. В первом стихе 42 главы книги пророка Исаии говорится: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Прочтем теперь о священном празднике труб, стихи с 23 по 25. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Здесь важна дата. В седьмом месяце есть три праздника. Это своего рода субботний месяц, точно так же, как есть субботний день и субботний год. Он означал начало гражданского года, точно так же, как Пасха означала начало религиозного года. Две серебряные трубы использовали во время перехода Израиля через пустыню. В них дули семь раз, когда надо было подать сигнал к началу передвижения. Семь труб упоминается в книге Откровения, где говорится о начале времен Великой Скорби и о возрождении Израиля на его земле в период царства. В 13 стихе 27 главы книги пророка Исаии сказано: «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме». А вот 31 стих 24 главы Евангелия от Матфея: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Церковь покинет землю еще до возрождения Израиля. Она услышит глас Господа, подобный трубе. А люди, которые остались на земле, услышат звук трубы. 16 стих 88-го псалма гласит: «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Трубы таким образом связаны с грядущим судом. Прочтем теперь о Великом Дне Очищения, или, как его еще называют с позиции Нового Завета, День Искупления. Вот стихи с 26 по 32. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу». Великий день очищения или искупления подробно рассматривался в 16 главе книги Левит. А здесь, в этих стихах, три раза говорится «смиряйте души ваши». Этот торжественный день не был предназначен для веселья, что и отличало его от всех остальных праздников. Интересно отметить, что через каждые 50 лет в юбилейный день очищения звучала труба. О ней мы читаем в 25 главе книги Левит. «Трубным звуком возвещались радость и ликование по поводу искупления народа Божия. Искупление приходит, когда уплачена цена спасения. И мы с вами живем в это славное юбилейное время спасения, время благодати Христовой». Прочтем теперь о празднике Кущи. Начнем со стихов с 33 по 36. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник Кущи, 7 дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу». Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Это 3-й праздник в 7-м месяце. Он был одновременно и историческим, и пророческим. Наступал он всего через несколько дней после Великого Дня Искупления. В качестве исторического праздника он напоминал о днях странствий израильтян по пустыне, когда народу приходилось жить в кущах. Пророчески же он указывал на время, когда Бог полностью освободит людей от греха, и они обретут спокойную и безмятежную жизнь в земле обетованной. Вот что сказал Господь об этом в 10 стихе 12 главы книги пророка Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления». И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. А вот первый стих 13 главы книги пророка Захарии. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». И 4 стих 4 главы книги пророка Михея. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Прочтем теперь 37 и 38 стихи 23 главы книги Левит. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. Здесь еще раз перечисляются праздничные дни и то, что угодно Богу для ниспослания благословений Его народу. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о праздниках, которые должны были отмечать израильтяне. Эти праздники важны и для нас, христиан, потому что в них заключен пророческий смысл. В прошлой передаче мы говорили о том, какой смысл имела Пасха и праздник опресноков. Сегодня мы рассуждали об остальных праздниках года, предписанных законом Моисеевым. Интересно, что все праздники следуют друг за другом в четкой последовательности. Вначале Пасха, которая говорит о том, что Христос принесен за нас в жертву. Затем опресноки, символизирующие сопричастность Христу, общение с Ним. Праздник первых плодов символизирует воскресение Христа, первенца из мертвых. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, что произошло в день Пятидесятницы, то есть в день праздника Седмиц. Этот день считается днем сошествия Святого Духа. В этот день родилась Церковь. Как после Пасхи на 50-й день наступал день первых плодов, так и после воскресения Христа на 50-й день были принесены первые плоды, образовалась первая Церковь. Итак, мы видим, что Бог выполняет все по своему календарю и в свое время. Если можно провести такую аналогию, то мы с вами живем в период между весенне-летними и осенними праздниками. Это время знаменует нынешний период между двумя пришествиями Иисуса Христа, потому что осенние праздники символизируют те события, которым надлежит исполниться. И все они связаны со вторым пришествием Иисуса Христа. Праздник Труб знаменует будущее воссоединение Израиля в конце времени Великой Скорби. За ним следует другой праздник – День Очищения, который означает обращение израильского народа ко Христу во время Его второго пришествия. И, наконец, праздник Кущей связывают с благословением Израиля Богом во время тысячелетнего царства. Как мы уже не раз говорили, пророчества Библии осуществляются до мельчайших подробностей. И если мы еще не готовы встречать Иисуса Христа, нам нужно серьезно задуматься над этим. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungsradio.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. А наш сегодняшний гость Андрей Куртубашев из Подольска. Он пастор церкви, и, насколько я знаю, он занимается еще служением реабилитации. Реабилитации кого? Реабилитации из чего? Я думаю, он сам нам расскажет. Поздоровайся с нашими слушателями тоже.
4: Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Реабилитации наркоманов, алкоголиков и вообще помощь людям, которые нуждаются в выходе из...
3: То есть эта организация находится на базе вашей церкви?
4: Да. И в реабилитационном центре у нас разные люди. Это не только алкоголики, наркоманы. Есть люди, которые просто потеряли смысл жизни и ищут какого-то внутреннего, может быть, комфорта, может быть, ищут какие-то ответы на вопросы. Разные люди. Разные.
3: У вас дом? Что это за условия? Где находятся эти люди?
4: Да, это дом, это частный дом, это коттедж, где живут и ребята, девчонки.
3: В самом Подольске?
4: Нет, Нарофоминск. Это недалеко от Подольска. Вот.
3: Хорошо, а теперь сначала.
4: Сначала.
3: О себе? Это ты уже перешел практически к служению своему. Но не всегда так
4: если,
3: было.
4: Если начинать сначала, то начало примерно следующее. Я родился в городе Новокузнецк, это Кемеровская область, Западная Сибирь. Я родился в обычной семье, ничем не выделяющейся. Воспитывался, я был одним ребенком в семье, любимым ребенком. Вот. И рос, наверное, как и все дети. Где-то примерно в 5 лет... В семье произошла, ну, я это называю трагедией, потому что это действительно трагедия. Мои родители развелись, и мы с мамой уехали в Москву. В принципе, из всех моих родственников в Москве вот здесь только мы с мамой. Все остальные там, в Новокузнецке, в Сибири.
3: А куда ехали с мамой?
4: Долгая история. Ехали, мама просто взяла меня под мышку, мне было тогда 5 лет, и поехала в никуда, потому что так вот сложились обстоятельства. И, в общем-то, с 5 лет вот до 36 я прожил в Москве всю свою сознательную жизнь и учился здесь, и, в общем-то, наверное, потихонечку буду рассказывать о том,
3: ну,
4: как...
3: приехали, все-таки как-то вы устроились в этом нигде. Ты стал учиться?
4: Я стал учиться, я пошел в школу, мама вышла замуж. И, в общем-то, учился так же, как и все дети. Я не отличался какими-то способностями, какими-то талантами. Наверное, отличался от одноклассников тем, что ну, был таким хулиганом, да, так скажем, хулиганом.
3: Ой, не похож.
4: Вот. И учиться я не любил, хотя мог учиться, но учиться не любил. Меня больше интересовала улица, меня больше интересовала свобода, то есть в таком понимании, в детском понимании свобода. И я всегда влезал в какие-то авантюры, я всегда попадал в какие-то истории. И жил вот таким вот образом, посещал школу, учился, если это можно так назвать. Школьные годы я, ну, не совсем помню. Ну, может быть, до 8 класса я вообще практически ничего не помню, так какими-то отрывками. Но вот где-то с 8 класса я я уже начал вести такую осознанную жизнь, то есть я уже начал отвечать за свои поступки, я уже начинал осознавать и понимать, что я делаю. Меня интересовала такая, не знаю, может быть, это будет громко сказано, да, меня интересовала такая блатная романтика. То есть я был такой романтик. Вот. И романтика не просто быть преступником, а быть таким неким Робин Гудом. То есть Робин Гудом преступного мира. Я боролся за какую-то справедливость, я искал какой-то справедливости. И когда я начал плотно общаться с хулиганами старше меня, то мне понравилась идея каких-то блатных понятий, блатной романтики.
3: То есть какой-то такой политической платформы у твоего романтического героя не было, что там только одни, например, благородные качества?
4: Ну, наверное, я все-таки стремился вот к такому идеалу, такого Робин Гуда. Я понимал, что я нарушаю законы, понимал, что я преступник, но я пытался искать в этом какую-то правду.
3: Но единомышленника все равно можно было найти только среди хулиганов.
4: Наверное, да. Дело даже в том, что я как-то не искал единомышленников, они сами находились. И всегда я имел вот такое окружение. То есть всегда меня окружали и сопровождали по жизни люди вот с таким же мышлением. Школу я закончил со справкой, мне не дали аттестат. И я был первым учеником в истории школы. Школа была очень старая. И вот я был первым учеником, которому не дали аттестат, которого выгнали из школы со справкой. 8 двоек. То есть в этом листочке было 8 двоек.
3: Ты уперся или был тупой?
4: Нет, я был упрямый. Я никогда, или даже, наверное, наоборот. Я всегда боролся против всякой системы. То есть любая система, которая встречалась на пути, на жизненном, то есть я всегда был против этой системы. И,
3: а школа – это система, так скажем.
4: Школа – это система, и это система, которая…
3: Не подружились.
4: Которая меня не устраивала. То есть она мне не понравилась, эта система. Хотя учиться я любил. Но учиться не математике, химии, физике, а учиться просто вот по жизни учиться. Я всегда интересовался,
3: узнавать,
4: я всегда любил узнавать, я всегда любил находить решения. Вот. И вот таким вот образом я закончил школу. А когда я узнал, что мне не дадут аттестат, я как знак протеста, то есть в качестве протеста, я на выпускной вечер в ресторан к своим одноклассникам приехал на мотоцикле в кожаной куртке, в рваных джинсах. То есть вот...
3: Взял реванш.
4: Да, то есть я приехал и выразил себя таким образом, сказал, а вот я вот такой. После школы передо мной встал выбор, как и перед всеми ребятами, да, это армия. И этот выбор я сделал осознанно. Я, хотя была какая-то возможность, наверное, да, как говорилось, закосить, я сказал, что я пойду в армию, я отслужу в армии, потому что я мужчина, я должен доказать в первую очередь себе, и я должен доказать всем, что меня ничто не напугает. Хотя это было время, когда модно было косить, когда модно было не служить. И, в общем-то, вот я пошел в армию. Я пришел с армии, и в своей позиции я был уже утвержден, потому что в армии я тоже все эти 2 года боролся с системой. То есть все эти 2 года я сидел на гоп-вахтах, я не вылезал из нарядов, то есть я постоянно был за что-то наказан. И я пришел из армии с четкой позицией, что система, любая система, это не мое. То есть я не могу быть частью какой-то системы. Очень быстро организовалась группа людей, группа единомышленников. Все ребята были спортсмены, и боксеры, борцы. Вот. И, в общем-то, вот так началась моя, преступная жизнь, что ли. Да, не хочется каких-то таких слов громких говорить.
3: Ужасных на сегодняшний день.
4: Вот так началась моя осознанная преступная жизнь.
3: Андрей, буквально через пару минут мы вернемся к нашему того разговору, и для наших слушателей прозвучит в эфире песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, наша программа «Выбор» и наш гость сегодняшний Андрей Куртубашев из Подольска.
1: Так вот, мы занимались любой формой преступности, то есть начиная там, от воровства, заканчивая рэкетом, вымогательством.
0: То есть это время после армии, на работу ты не пошел.
1: Да.
0: Что это было? Это доход какой-то был или это развлечение было?
1: Это был образ жизни, это был образ мышления. То есть я принципиально не устраивался на работу, потому что мое мышление, оно не позволяло мне на кого-то работать. Я всегда искал какой-то независимости, независимости финансовой, независимости вот в смысле безотчетности. Да? Я не был никому подотчетен. И это была парадигма, да, моего мышления, если я правильно выражаюсь. Вот. Несколько лет мы занимались всеми видами преступности, и мы были далеки от наркотиков, мы занимались спортом, то есть все ребята были физически здоровы, и в итоге это привело к тому, что нас, естественно, арестовали, и, естественно, мы получили срока. И мне, как организатору преступной группировки, дали 8 лет. Ну, статьи у нас были: вооруженные разбои, вымогательство и так далее, и так далее. Мы сели в тюрьму, и там я впервые столкнулся с реальностью, потому что вот та идея, которой я жил, та идея, которая для меня была, ну, если это правильно, да, то она была для меня свята, я в нее свято верил, я готов был за нее умереть, за эту идею. Вот, я попал в тюрьму, я столкнулся с тем, что все не так, как подает эта блатная романтика. Несмотря на то, что везде, где бы я ни находился, если это тюрьма, то я был, ну, так скажем, в руководящем составе, я был смотрящим. Если это лагерь, то также я был смотрящим. В общем, несмотря на то, что я занимал какие-то руководящие посты, да, вот если это можно так сказать, я разочаровывался с каждым днем все больше и больше. Я разочаровывался в том, что нету правды, нету справедливости в той системе, которой я посвятил, наверное, многие годы, неправильно будет, но некоторые годы своей жизни. То есть часть своей жизни я посвятил той системе, той идее, которая меня обманула.
0: А вот скажи, так часто люди говорят, нет справедливости, нет правды вокруг. Что такие люди о себе думают? Или они это дело как-то обходят, о себе думают?
1: Я скажу о себе, если в этом контексте, то скажу о себе. Даже в то время, когда мы активно занимались какой-то преступной деятельностью, я всегда был не то что сторонник, то есть, а я всегда делал все для того, чтобы не было никакого насилия. Хотя это масло масляное, это как-то, ну, странно звучит.
0: Ну, понятия вот такие, да?
1: Да, но если была возможность избежать насилия, мы никогда, лишний раз мы не применяли физическую силу, мы никогда не издевались над людьми, мы никогда людей не унижали. То есть мы были действительно такими какими-то, я не знаю, Робин Гудами, что ли. Если мы забирали что-то у богатых, то мы верили в то, что они нажили это нечестным трудом, и поэтому они обязаны делиться, и в принципе мы оправдывали свой образ жизни, мы оправдывали свои поступки тем, что мы люди справедливые, мы у бабушки пенсию не заберем, мы не унизим и не оскорбим какого-то невинного человека, то есть, а если мы и забираем, то это излишки. Как, знаете, коммунисты забирали, у кулаков раскулачивали. Вот примерно такая же идея двигала нами. То есть мы раскулачивали негодяев. Вот, хотя, конечно, на тот момент мы не понимали о том, кто мы такие, чтобы судить, и кто мы такие, чтобы...
0: Решать.
1: Чтобы решать, да. Вот, поэтому все-таки идея справедливости, она мной двигала. И везде, где бы я ни находился, если это, например, была тюрьма, то я не позволял в камере, где я был смотрящим, я не позволял происходить каким-то беззаконием, какому-то беспределу. Потому что, в принципе, в том мире очень просто человека опустить, и очень просто человеку сломать судьбу. Ну, то есть, это несложно сделать, очень просто. Потому что система и машина, в которую попадают люди, она перемалывает их, несмотря на то, что они себя представляют. Вот. Я все-таки как-то, ну, старался быть справедливым. Хотя это звучит, может быть, и странно.
0: Ну, во всяком случае, искал идею.
1: Я...
0: Не всеяден.
1: Я искал идею, да. Я искал идею, которой я мог бы посвятить свою жизнь, и я понимал, что если я найду такую идею, то я буду этой идее верен, я буду готов за эту идею страдать, я буду готов за эту идею умереть, но пусть это громко будет сказано, но вот где-то внутренний мир, он, вот мой внутренний мир, он был вот такой. И когда я попал в тюрьму, я понял, что та идея, за которую я готов был пострадать, она оказалась не мифом, она оказалась таким миражом, то есть это самообман, это обман. Я увидел, что нету справедливости, я увидел, что в принципе побеждает всегда сильнейший, и никакой порядочности речи не идет. Речь идет о том, какой физической силой ты обладаешь, и насколько твой язык, он способен, ну, выкрутиться из ситуации, насколько ты обладаешь, ну, даром, я не знаю, разговаривать. Знаете, как говорится в том мире, насколько твоя метла подвешена. Я освободился через 6 лет, освободился и вышел на свободу, ну, в состоянии такой некой потерянности. Я понимал, что больше я не могу двигаться вот в этом направлении, я не могу больше жить этой идеей, потому что я обманут. Но, с другой стороны, я не понимал, куда мне идти дальше, потому что я ничего в жизни не умею.
0: Во сколько лет ты испытал такой тупик?
1: Около 30. Около 30 лет. Чуть меньше, наверное. Я вышел вот в таком состоянии, я понял, что работать я не могу, работать я все-таки не хочу. Я все-таки не хочу быть частью какого-то механизма. У меня почему-то всегда работа ассоциировалась с заводом, может быть, где-то на железной дороге, знаете, с отбойным молотком стоять, там лед долбить или там болванки точить на заводе. Почему-то у меня работа ассоциировалась вот с этим. Поэтому для меня это было неприемлемо, но я просто потерялся. И пока я сидел, я много читал. Я много читал разные литературы, я все-таки искал какие-то ответы на вопросы, которые меня беспокоили. За вот эти годы беззаконий, в которых я жил, я увидел и понял, что меня Господь хранит. Я это понимал. Я это понимал, но я не мог ответить, ну, себе на вопрос, за что и почему. То есть, кто я такой и почему он меня хранит? Я всегда верил в то, что он есть. Я никогда не сомневался в его существовании, но на этом моя вера ограничивалась. Я просто верил в то, что он есть, и я просто верил в то, что в жизни не бывает совпадений, и он меня, ну, почему-то хранит. Я в тюрьме начал размышлять... Или даже не размышлять, а ко мне начала приходить мысль о том, как было бы здорово, если бы я был священником, но, к сожалению, этого никогда не будет, потому что я преступник. И эта мысль ко мне приходила, ну, периодически, я не скажу часто, редко, периодически ко мне эта мысль приходила, и я над этим задумывался, и внутри рождалось такое сожаление, такое, знаете, разочарование в том, что, наверное, я... пошел не в том направлении. Наверное, ну, к сожалению, та мечта, которая есть в моем сердце, она останется мечтой.
0: А то, что ты преступник, это перечеркивало твою мечту.
1: Да, я реально понимал, что я...
0: Кто-нибудь не... святой может стать им, да?
1: Во-первых, необходимо иметь незапятнанную совесть, необходимо иметь жизнь с самого рождения до смерти, то есть быть соответственным, соответствовать этому.
0: А ты так думал?
1: Да. Угу. И еще мои мысли об этом, они подтверждались, ну, не знаю, как это назвать, общими представлениями о священстве. То есть я понимал, что для этого необходимо отучиться несколько лет в православной семинарии, для этого необходимо получить какой-то сан, а потом необходимо по распределению
0: попасть. Ну, в общем,
1: попасть.
0: Долгий путь.
1: То есть для меня вообще священство, оно ассоциировалось только с православием, и в никакой другой формы я не представлял, потому что, ну, я просто не знал о том, что существуют какие-то другие формы священства. И вот таким вот образом я освободился, то есть в таком состоянии я освободился, и вот в этом тупике, в этом вакууме я начал... Я сейчас не хочу себя оправдывать, я сейчас не хочу говорить о том, что я начал употреблять наркотики, потому что я вот попал в состояние вакуума. Я просто начал употреблять наркотики, потому что освободился, меня встретили, как это обычно бывает. Старые друзья, новые друзья, которые за эти годы тоже поосвобождались, встретили. Все началось, ну, в кавычках, красиво. Кокаин, рестораны и так далее, и так далее. Вот. А закончилось все банально. Закончилось жесткими наркотиками, закончилось тем, что не осталось никого, не осталось ничего. И самое, наверное, страшное, что произошло, это то, что я потерял себя. То есть я перестал себя не то чтобы уважать, не то чтобы ценить, а я вообще перестал себя воспринимать.
0: Потерял какого бы то ни было себя.
1: Я просто потерял себя как личность. И в этом состоянии я начал искать, ну, просто выход из наркотиков. Я не задумывался о Боге, я не задумывался о церкви, я не думал о какой-то духовности. Я просто искал выход из наркотического плена, что ли, да, из вот этих вот
0: цепей. Ты спасался.
1: Да, я, наверное, искал путь к спасению.
0: С твоего позволения, Андрей, совсем ненадолго мы еще раз прервемся, и снова прозвучит песня.
2: Труден этот путь за облакам. Вверх всегда трудней, чем камнем вниз. Будет нам что вспомнить, а пока действуй, но смотри, не заблудись. Можно твердо стать, но не идти. Твердый, и ошибок нет, как нет. Нету, потому что нет пути. Нету, потому что цели нет. А я стоять не буду, я пойду.

0: достигну, и вот тут разберусь, куда же я пришел. Не спеши, подумай, если смысл двигаться без цели. Не спеши, подумай, в путь, но если только цель в прицеле. Не спеши, подумай, если смысл двигаться без цели. Не спеши, подумай, в путь, но если только цель в прицеле. Я все понял, продвигаюсь к цели. Так и быть, ошибку исправляю. Трудно без ошибок в самом деле, но дважды я на гвоздь не наступаю. Помолчите, хватит мне советов. Я страной советов сыт по горло. Я дошел, но ничего здесь нету. Мрачно, пусто, и дыхание сперло. Не спеши, подумай, цель себе в горячке не хватай. Не спеши, подумай, лучшую из лучших выбирай. Не спеши, подумай, цель себе в горячке не хватай. Не спеши, подумай, лучшую из лучших выбирай. Лучшее совсем не значит проще. Если легок путь, поберегись, в легкости раскиснут дух и мощи. Многие легко кончают жизнь. С Богом труден путь, но это лучше. С Богом знаешь ты, кому грядешь, в добрый путь сквозь тернии и тучи, к доброй цели, веры и надежд. Поспеши, не думай, ждет тебя счастливая дорога. Поспеши, не думай, в путь, но только с Богом, с Богом, с Богом.
1: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость Андрей Куртубашев из Подольска, пастор церкви.
2: Я искал выход, я искал путь к спасению, и искал я его везде, везде, где мог только увидеть. То есть я лежал в 12 раз в наркологических больницах, я проходил все различные программы, 12-шаговые. Я пытался бросить наркотики, уезжая куда-то в деревню. То есть, в общем, пути были всевозможные. Такие же, как у всякого наркомана. То есть, все через это прошли. И однажды через несколько лет таких поисков, через несколько лет таких скитаний, моя мама собралась поехать в Новороссийск отдохнуть. Это было летом. И я сказал ей же, я поеду с тобой, делать мне все равно нечего, и, в принципе, поеду с тобой, попробуем, может быть, в этот раз что-то получится. Мы уехали в Новороссийск, а в Новороссийске у меня есть мой двоюродный брат, который занимается этой проблемой, то есть он сейчас он главный нарколог города. Тогда он был просто наркологом. Я приехал к нему и сказал о том, что, Саш, вот я все еще колюсь. Что делать? Он сказал о том, что, в принципе, я ничем помочь тебе не могу, потому что я просто врач. Если ты хочешь, я положу тебя в больницу в очередной раз, и, в принципе, тебе это не поможет. Я очень благодарен ему за то, что он был достаточно искренним, несмотря на то, что он врач. Он искренне говорил о том, что я не могу тебе помочь. И мои коллеги не могут тебе помочь. Я не буду тебе врать, я говорю тебе о том, что мы бессильны. Я задал вопрос, что ж теперь делать? Вот так вот взять и умереть? Он говорит, нет, есть группа ребят, которые в прошлом были наркоманами, алкоголиками. И эти люди, они изменили свою жизнь, они изменили свои ценности. В их жизни все поменялось. Я сказал, на каком основании их жизнь поменялась, по какой причине она изменилась? Он говорит, ты знаешь, я не скажу тебе точно, что у них происходит, но я знаю, что они читают Библию, они молятся, и в общем-то, в принципе, это все, что я знаю. И вроде бы как они не совсем, как это сказать, ну, не совсем как-то стандартно молятся и как-то не совсем стандартно верят. Я сказал, ты ответь мне на вопрос, хоть кому-нибудь это помогло? Он говорит, да, это помогло многим, многим. Я ответил, что давай, в принципе, я ничего не потеряю. Давай, познакомь меня с этими людьми, и я там дальше видно будет. И таким вот образом он познакомил меня с группой ребят, которые занимались реабилитацией, помощью наркоманам. То есть это церковь, которая называется «Исход». И я попал в один из реабилитационных центров этой церкви. Я прошел реабилитацию, прошло несколько месяцев моей реабилитации, и я приехал домой. За эти месяцы очень многое изменилось в моем характере, потому что тот образ жизни и те годы тюрьмы, которые никуда не денешь, они очень сильно как-то отпечатались, потому что образ жизни, он был, например, на следующем. Кто сильнее, тот и прав. Ты не должен показывать свои слабости, потому что если ты это сделаешь, тебя перекусят очень быстро. Ты должен всегда карабкаться наверх, несмотря ни на что, потому что если ты не будешь этого делать, то тебя затопчут и так далее, и так далее. То есть

0: отошли, они отвалились моментально. То есть через, буквально через несколько дней я понял, что я никогда больше не буду колоться.
1: То есть сложнее жить по-новому, чем просто не употреблять наркотики?
0: Сложнее меняться внутренне. Наркотики, сигареты, сквернословие – это все отвалилось очень быстро. В течение первого месяца я понял, что я никогда не буду больше колоться, я не буду курить, я не буду материться. То есть ко мне пришло это понимание, и вот в тот момент, когда это понимание пришло, я встал перед выбором. И выбор заключался в следующем. Для того, чтобы не колоться, не курить, не материться, не воровать, не грабить, для этого необходимо принять другую систему ценностей. То есть для этого необходимо принять другие правила жизни. И я понял, что вот это сложнее всего.
1: То есть жить по-старому и с новыми принципами невозможно?
0: Невозможно. Невозможно. Или можно даже по-другому сказать. Жить по-новому со старыми принципами – это нереально. Я понял, что я встал перед выбором. Либо мне приходится отречься, да, такое слово громкое, но другого слова нельзя найти. Либо мне приходится отречься от всего, чем я жил, от всего, во что я верил, от всего, что было для меня ценностью, либо возвращаться обратно. То есть я понимал, что нет золотой середины, я понимал, что я, даже если я попытаюсь ее найти, я ее не найду. И это был самый, наверное, сложный момент, самый переломный момент в моей жизни. Я могу сказать, что в моей жизни, потому что сложнее времени в моей жизни не было. Это были несколько дней. Это были, может быть, 4 или 5 дней в моей жизни вот такой внутренней борьбы.
1: Это надо было себе сказать «да» или что происходило?
0: Я даже не знаю, как это объяснить, потому что за несколько дней у меня в голове происходило что-то, что сложно как-то обозначить, я не знаю, взрыв этот какой-то термоядерный, или это цунами, или это борьба какая-то нечеловеческая, не знаю, как это называется. Но что-то происходило внутри. Я потом понял, я потом мог каким-то образом дать этому оценку и дать этому объяснение. И сейчас я могу сказать о том, что я встретился с Богом лицом к лицу, и я начал с ним бороться. Я начал с ним бороться, и я сдался. Я просто сдался. Сдался не по причине слабости, а сдался...
1: По причине его величия.
0: Сдался по причине его величия, по причине... Не знаю, я как-то покорился ему. То есть я покорился его любви, я покорился его милости. Знаете, одним из откровений, которые я получил вот в эти дни... то есть одно из откровений, которые потрясли меня и перевернули мою жизнь, оно было следующим. Вот это время в реабилитационном центре мне говорили о том, что Бог тебя любит, о том, что Бог тебя простил, о том, что Он хочет для тебя счастья, Он хочет дать тебе другую судьбу. Я говорил: да, да, да, я согласен, все здорово, но одно как-то не клеится, как-то одно не вяжется. И мне никто не мог дать на это ответ. Я спрашивал, как Бог может меня простить? Как он может? Я могу понять, когда он прощает людей, немножечко виновных, немножечко неправых. Но как он может простить меня, потому что я не могу этого понять, я не могу это поверить, я не могу это принять. И вот какое-то время этот вопрос он меня беспокоил. Я задавал этот вопрос пастору, я задавал этот вопрос ребятам, которые уже долгое время находились на реабилитации. Все как-то это объясняли, все как-то пытались ответить, но меня это не удовлетворяло.
1: Как ты это понял?
0: Меня это не устраивало. И однажды я сидел, читал, листал журнал, какой-то христианский журнал, даже не помню название, и перелистывал одну из страниц. И как только я перевернул, я увидел во весь лист фотографию ребенка. Может быть, ему год, может быть, полтора. Это такой карапуз без зубы, который улыбается. Я переворачиваю этот лист, я вижу эту фотографию. И внутри, где-то в сердце, в одну секунду происходит целый диалог. То есть это сложно объяснить как-то мозгами, но то есть диалог примерно следующий. Господь задает вопрос, он говорит: ты видишь это?

0: ребенка. И говорю, вижу. Как ты отнесешься, если этот ребенок тебя укусит? Как ты отнесешься, если этот ребенок, ну, вырвет тебе, может быть, клок волос, или, может быть, что-то сломает, или, может быть, что-то испачкает, порвет? Как ты к этому отнесешься? Я ответил, а как я могу к этому отнестись? Он же ребенок, он же не понимает, что он делает. И Господь мне ответил, что до какого-то момента ты был для меня таким же ребенком. И я относился к твоим поступкам, к твоему образу жизни, вообще к тебе. Я относился так же, как ты относишься вот к этому ребенку. Это было до какого-то момента. Сейчас я заявляю тебе о том, что ты стал взрослый, и теперь за все свои поступки, и теперь за твой образ жизни ты будешь отвечать. Вот, может быть, я как-то объяснил это ну, по-человечески, но я это так понял.
1: Ты это хорошо объяснил, и я хочу добавить, а священником ты все-таки стал?
0: Да.
1: Стал?
0: Да, я прошел реабилитацию, я приехал в свой родной город, это Щербинка, это Московская область, и первое, что я начал делать, я начал собирать в кучу всех наркоманов, всех знакомых, всех друзей, весь свой круг общения и отправлять в реабилитационные центры. Вот, а таким образом началась работа.
1: Пастора.
0: Работа пастора. И через несколько лет меня руку положили, и я официально начал заниматься пасторской деятельностью.
1: Андрей, я очень благодарна тебе, что ты очень проникновенно рассказал о том, как Бог нас прощает. И я думаю, что очень доступно и очень понятно для многих. Спасибо. Ты хотел бы еще что-то сказать нашим слушателям?
0: Ну, наверное, все, что я хочу сказать, это то, что Господь прощает, Он умеет прощать, Он любит прощать, и Он умеет любить. Все, наверное.
1: Спасибо большое. Я думаю, это главная идея в твоей жизни, которая воплотилась. Нам просто нужно принять это и все. Каждому из нас. Спасибо еще раз. А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор». Наш гость из города Подольска Андрей Кортубашев, пастор церкви. Провела программу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле». И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ и Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию, от пророка до священника все действуют лживо. И врачуют раны дочери народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде, разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего? Глава 9. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать со чщерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдание, потому что они выжжены так, что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни? Объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней. И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушались гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наше. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его. и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Эдома и сыновей Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево, разбитое в листы серебро, привезенное из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова. Ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь: вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительна рана моя, но я говорю сам в себе, подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им: так говорит Господь Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав: аминь, Господи. И сказал мне Господь: провозгласи сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься? Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое, за зло дома Израилева и дома Иудина, которые они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих: не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушается, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. Так сказал мне Господь: «Пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь: «Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь: вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаетесь Его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься. Доколе же? Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля — спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу своему, за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их. Но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их». Тогда сказал я: «Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим, я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их, и скажи им слово сие: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших,

Михаил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им: так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них четыре рода казней, говорит Господь: меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Иезекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажется страданий к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них на мать юношей, опустошителя в полдень, нападет на них внезапный страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи! Ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим, не погуби меня. По долготерпению твоему ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Потяготеющую на меня рукою твоею я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним, и сделают тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Второе. Беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна с 2 главы 23 стиха до 3 главы 21 стиха. А. Народ тянется к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 до 25 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 23 по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
0: На праздник Пасхи в главном городе Иерусалиме сошлось множество народа. Они вспоминали жертвенного Агнца, благодаря которому когда-то давным-давно в пасхальную ночь их предки избежали Божьего суда. На этом празднике все ели мясо Агнцев как символ спасения. Но вот в Иерусалим пришел и сам Агнец Божий, Иисус, закланный прежде создания мира. Он совершал многие знамения, в которых проявлялась Божья любовь и сила. Толпы народа внимательно слушали его, и имя его было у всех на устах. Может быть, он пророк, или же Илия, предвестник Христа, а может быть, он даже сам Христос? Перешептывались между собой люди. Многие уверовали в то, что Иисус от Бога, и тянулись к Нему. Однако Иисус видел их сердца, и никого из них не избрал себе в ученики. Они не познали Его божественности, не поняли, с какой целью Он явился. Все думали лишь о земном, желали освободиться от римского ига, мечтали о высоких должностях и материальном благополучии. Иисус же знал всех и каждого, ни одного сердца не было сокрыто перед Его очами. Он видел, что никто по-настоящему не ищет Бога. Если бы люди искали Его, то крестились бы у Иоанна в Иордане, искренне исповедовали свои грехи и покаялись. И твое сердце не сокрыто от Иисуса. Он знает все твои мечты, все молитвы, все грехи. Он знает твои мысли, знает, откуда они исходят. Он видит твое стремление к чистоте и праведности. Когда же ты сокрушишь свою гордыню, покаешься, обратишься к Богу и исполнишься Святым Духом? Б. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
0: Был в народе человек по имени Никодим, весьма набожный и уважаемый, один из 70 членов Иудейского совета. Он верил в то, что Христос полон Божьей силы. Вполне возможно, что он хотел возвести мост взаимопонимания между новоявленным пророком и Иудейским советом. Но в то же время он опасался язвительного первосвященника и всего народа, да и сам не был уверен в том, кто такой Иисус, поэтому явился к нему под ночным покровом. Никодим хотел узнать обо всем из первых рук, от самого Иисуса. Называя его «учитель», он как бы говорил от имени народа, который считал Иисуса обычным учителем Торы, ходящим с учениками. Никодим не отрицал, что Иисус пришел от Бога, ибо все его чудеса и знамения свидетельствовали о его власти. «Мы верим, что Бог с тобой, что Он сам помогает тебе», признался уважаемый фарисей. За его словами скрывался вопрос, который больше всего волновал его, но который он не решал задать Иисусу. «Ты ли Христос?» Именно это было основной целью ночного посещения – разузнать, он ли Мессия. Иисус ответил на вопросы Никодима, но не принял его предложение. Никодим не стал посредником между Иисусом и начальниками народа. Иисус видел сердце этого грешного человека и знал, что при всем его стремлении к праведности он все же находится на пути в погибель. Иисус мог сделать для него лишь одно – обличить его слепоту и открыть ему, что, несмотря на всю его набожность, он совсем не знает Бога. Иисус раскрыл Никодиму совершенно очевидную истину. Ни один человек в мире не может своими силами познать Бога. Только Божий Дух может обновить человека и привести его к богопознанию. Этим утверждением Иисус вынес приговор всем религиозным делам и доктринам, лишенным жизни и основанными на холодной логике. Ибо человеческим умом невозможно познать Бога и Его правду. Только рождение свыше делает это возможным. Допустим, у нас есть радиоприемник. Сколько бы мы ни нажимали на все кнопки, и как бы ни старались, мы все равно не сможем получить на нем изображение. Для этого нужно совершенно иное устройство, которое изнутри существенно отличается от радио. Так и Божье Царство. Недуховный человек не может узреть Бога в силу своей грешной природы, как бы набожен он ни был и как бы ни старался достичь этого своим умом или сознанием. Для того, чтобы постичь духовные истины, необходимо существенное преображение, новое рождение от воды и духа. В. Крест. Путь к возрождению. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 до 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Здесь Иисус учит Никодима о том, что рождение свыше совершается в истинном покаянии через обновление разума и веры в то, что Христос умер за нас. В качестве иллюстрации Иисус использовал одно событие из истории израильского народа, чтобы объяснить Никодиму эту истину. Однажды, во время странствования по пустыне, израильтяне возроптали на Бога и взбунтовались против его руководства. Книга «Числа», 21 глава, 4 до 9 стиха. Тогда Всемогущий в ответ на их непокорность послал ядовитых змей, которые жалили народ, так что погибло множество из них. Когда некоторые из израильтян поняли, что согрешили против Бога, они стали просить Моисея ходатайствовать за них перед ним, чтобы он отвратил от них свой гнев. Бог ответил на прошение своего раба и велел ему сделать медного змея, как образ страшного Божьего суда, и высоко поднять его посреди народа в свидетельство о смягчении Божьего гнева. И всякий, кто глядел на этого змея, знаменовавшего отмену Божьей мести, и веровал в благодать Бога, непременно исцелялся от губительного яда и оставался живым. Змей был символом зла еще со времени обольщения Евы. И вот, не знавший греха Христос, стал грехом ради нас. Он уподобился медному змею в пустыне. Он понес на себе грех человечества, хотя сам был праведен и безгрешен, подобно тому, как не ядовит и медный змей. Сын Божий явился не в небесном сиянии, но пришел к нам в смиренном облике Сына Человеческого. Он был изранен и изъязвлен, и понес на себе все проклятие закона, как безропотный раб. Только человек может умереть за других людей. Иисус считал особым правом и даже честью называться Сыном Человеческим. Как вознесенный змей знаменовал отмену Божьего суда, так и распятый Христос знаменовал успокоение святого Божьего гнева.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим.
0: Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего.
1: Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня.
0: Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Иисус Христос заботится обо мне. Он – пастырь мой.
1: Эту мысль вы можете услышать выраженной во многих христианских песнях.

0: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя.
1: Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

0: Не уходи, Иисус, не уходи. Мне страшно без Тебя в земном пути. Как ночью одному в глуши лесной, путеводитель, будь всегда со мной.
1: Я ошибаться с малых лет горазд, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен Твой совет.
0: Противник много раскаленных стрел пускал, уже сразить меня хотел. Я без Тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня.
1: Не любящий других кимвал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О, Бог любви, не покидай меня.
0: Хочу я встретить вечную весну с Тобой, Господь. А если я усну, как Лазаря в пещере, разбуди. От смерти в жизнь меня переведи.
1: Я ошибаться с малых лет горазд, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед. Не уходи, мне нужен Твой совет.

0: Сегодня мы включили в нашу передачу один из малакканских напевов, темой которого является также мысль.
1: «Пастырь мой, Господь всесильный,

0: Заканчивая передачу, желаем тебе, дорогой наш слушатель, иметь в сердце сильного, крепкого, но милующего и любвеобильного пастыря.
1: Желаем, чтобы источники твоей жизни исходили от Него, пастыря нашего Иисуса Христа.
0: Да благословит тебя Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Он стоял в полном недоумении. Эта искренняя молитва пронзила его ум, а главное то, что он услышал, как в их непритворных молитвах несколько раз было упомянуто и его имя, на которое призывали Божье благословение. Это для него было слишком много. Сердце его не выдержало, слезы брызнули из глаз и побежали по лицу, падая на синий тюремный сюртук. Он не знал, что предпринять. Вспомнилось ему, как по его шевелению многие из наказанных арестом детей валялись на этом самом цементном полу, без постели, покрывала, по двое-трое суток, иногда с одним лишь куском черного хлебца и кружкой воды. Стыд и страх овладели им всецело, и он, забыв все и всех, тяжело рухнул на пол, крича: «Боже милостивый, помилуй меня грешного!» Все вздрогнули, но тотчас же возгласы радости и благодарности Господу за спасение еще одной души невольно вырвались из их груди. Их общая молитва продолжалась до рассвета. На следующий день две молившиеся арестантки за окончанием срока были освобождены и покинули тюрьму. Ушли они, радуясь и благодаря Бога за то, что обрели в тюрьме свободу своим душам. Они радовались тому, что их выпустили на волю, но еще больше они ликовали, что нашли прощение и оправдание от грешных своих дел через драгоценную кровь Господа Иисуса Христа. Так прошло немало времени. Не миновать бы всем уверовавшим в тюрьме гонения, но, к счастью, подошло 17 апреля 1905 года, когда был издан высочайший указ о свободе совести. Только когда был получен этот указ, в исправительной колонии узнали, кто была Надя, эта неизвестная арестантка, и что она именно за свою веру и была к злодеям причтена. Ей объявили, что она теперь может вернуться домой, и с миром отпустили на свободу. Старая надзирательница Фиона решила продолжать свое служение в колонии, но уже для того, чтобы по мере возможности проповедовать своим питомцам спасение через кровь Христа, как единственного искупителя всех грешников. А Тихоныч в тот же день уволился со службы и поехал по совету Нади в Киев, где нашел верующих и там, заключив завет с Господом, стал его верным слугой. Вместо кнута он взял теперь Евангелие, а вместо брани стал проповедовать Слово Божие. Под огромным дубом со сломанной бурей верхушкой на горе около оврага стояла, обливаясь слезами, молоденькая девушка. Она внимательно глядела на довольно сильно обветшавшую хату и думала, куда теперь идти? Ведь она надеялась, что родители ее все еще живут на прежнем месте. По небольшому могильному холмику у дуба она узнала, что там покоится кто-то из ее родителей. А где другие? На селе ей рассказали, что тот холмик, который она видела на горе, могила ее отца, Семена Пастуха. Мать же ее заболела, и вскоре после того, как у нее отняли детей и умер муж, она была отправлена в больницу и умерла там. Брат находился где-то на воспитании, но где – никто не знал. Долго Надя недоумевала, что предпринять, но когда пришли ей на память слова Господа, что всегда должно молиться и не унывать, она ободрилась. Через короткое время она узнала, что брат ее находится в Киеве у Тихоныча. Оказалось, они встретились в молитвенном доме, и Тихоныч взял его к себе до совершеннолетия. Надю приняла к себе община баптистов для распространения Слова Божьего. Надя была несказанно рада, что в ее родных Лужищах большая часть крестьян перешла из тьмы неверия к свету Евангелия, обратилась ко Христу как к своему личному спасителю. Шинок Хаима закрылся, и его самого уже давно не стало в селе. Под вербами больше не было пьяных людей, томирно паслись гуси. В доме отца Митрофана открылось земское двухклассное училище, а в опустевшем храме отправляли службу приезжавшие монахи. Отец Митрофан увидел, что преследование невинных людей вызвало ненависть к нему со стороны его же прихожан, а потому поспешил продать все свое имущество и куда-то уехать с семьей. Только соловьи в бывшей его ливаде по весенним утрам рассылали по-прежнему свои чудесные трели, как бы радуясь наступившей свободе. За 2 года своего пребывания в монастыре

женщиной. Его предшественник, отец Феодосий, был пьяницей в полном смысле этого слова и ни о чем не заботился. Штукатурка на церковном доме облупилась, сараи обветшали и местами не имели крыши. Плетни были с большими проломами, гумно в полном беспорядке. Сад зарос бурьяном, на деревьях находились большие гнезда гусеницы, губительницы плодов, а на стволах большие грибы. Даже поля были бездоходными, а ведь чернозем был прекрасный, поповская земля. Сам же покойный отец Феодосий умер как бездомный. Шалуны, уличные ребята, напоили его, как говорят, до зеленого змея и выпроводили из хаты. «Иди, мол, батюшка, как-нибудь да придешь!» Они думали, что он хоть и поспотыкается, но все же доберется до своего дома. А вышло иначе. Он, бедный, своротил в пустой переулок и пошел из села к гумнам. Свалился под стрехою маслобойни, и там его позже нашли замерзшим. Посердились старики на ребят, побронились, но кто знает, чей сын больше виноват. Так и погиб бедный батюшка. А матушка после похорон переехала в Киев и постриглась в монахини. Вот тут-то преосвященный владыка и назначил отца Митрофана, как лишившегося своего прихода из-за этих штундов-баптистов, которым он, как сам не раз хвалился, показал такую ижицу, что и другим стало жарко. Долго смотрел отец Митрофан на свое новое наследие и в недоумении разводил руками. Наконец позвал церковного старосту и приказал ему немедленно привести в порядок все церковное имущество – дом, двор, гумно и сад. Уже до восхода солнца на поповском дворе слышны были стуки топоров, шум кровельной соломы, треск хвороста, а в саду веселый смех молодежи, которая вскапывала землю, очищала стволы деревьев, сжигала гнезда гусениц и удаляла сухие ветки. К вечеру все было готово. Сарай перекрыли новой соломой, а плетни так искусно починили, что неопытный глаз мог принять их за новый. На дом был наложен первый слой штукатурки и поправлены полы. Что все это значит для целого села? Игрушка не больше, не меньше. Через неделю, когда новый батюшка приехал в село со своей матушкой, все было как новое. И все же суровый вид батюшки сразу же оттолкнул от себя прихожан. Многие говорили: «Хоть и пьяница был покойный отец Феодосий, а все же человек он был ласковый, а к этому и подступить нельзя». Тяжелые испытания ждали отца Митрофана на новом месте. «Люди здесь, — говорил он, — не то что были в Лужищах. Здешний мужик, подходя к тебе, не снимает шапку за 20 шагов. Подойдет вплотную, да и только чуть поднимет ее и скажет: «Добрый день, батюшка!» А шапка уже опять на голове. Стоит, как перед равным, и держит себя за панибрата. К тому же и скупы они безмерно, за каждую требу торгуются. Даже за венчание не хотят платить больше 15 рублей. Ужасный народ!» Догадывался отец Митрофан, что здешний сельский учитель смутьян. Перед батюшкой юлой юлит, а за глаза вооружает мужичков против него. Однако самым страшным ударом явилась для него болезнь матушки. Хотя и наступили уже теплые дни, но ночи были еще очень свежие. Бедная матушка простудилась и начала кашлять. Да так кашлять, что при всем своем желании фельдшер никак не мог ей помочь. Был и сам земский врач, но кашель все усиливался, становился все более громким и бил как в кадушку. К тому же еще и новая беда привязалась. Началось сильное сердцебиение. Больная при наступлении осени совсем свалилась в постель, с которой так и не встала. Мирно отошла в вечность. Этот удар выбил батюшку из колеи. Теперь уже многие стали замечать в нем перемену к худшему.

0: по-прежнему. Его голос начал слабеть и издавать какие-то дикие вибрации, лицо стало багроветь и щеки опускаться к нижней челюсти. Веки опухли и навалились на глаза, так что почти совсем закрыли их. Нос покраснел и разбух, а жиденькая бородка на большом лице батюшки издали производила впечатление, что он не умыт. Волосы на голове стали похожими на войлок, вероятно, он их не расчесывал. На богослужении он стал ошибаться возгласами. Один раз при погребении старушки, и что такого ему взбрело на ум? Когда псаломщик выводил трудные ноты минорного «Святый Боже, святый крепкий», он начал притоптывать ногами и как бы танцевать. Капитон, церковный староста, глядя на это, не удержался и прямо сказал: «Одного пьянчугу Господь убрал от нас, другого прислали. И где они их берут?» Ошибся капитон. Отец Митрофан не был пьянчугой. Он был примерным батюшкой, хотя, правда, не прочь был выпить рюмочку хорошей настойки. Он пил ее постоянно, но только для аппетита. А подкосили его потеря богатого прихода и особенно последнее горе – смерть матушки. Ах, это могут понять только те, которые сами пережили подобное. О батюшкиных странностях уже заговорили кругом, но все еще было терпимо. А вот на Красной Горке во время повиновения родителей, когда нужно было петь вечную память, он затянул просто смех и горе многое лето, да еще таким заунывным тенором, что многие засмеялись, а одна молодая женщина повернулась к своей соседке и сказала: «Вот теперь уж батюшка запел по-настоящему, как наша старая коза!» Слово оказалось крылатое и к вечеру облетело все село, так что молодежь на улице уже заливалась дружным хохотом, все повторяя: «Наш батюшка дерет, как старая коза!» И это сравнение осталось за ним до конца его служения в селении. Плохо жилось отцу Митрофану на новом месте. Помимо всего другого, он сам начал болеть. Осенью разболелись почки, и фельдшер отправил его в город в больницу, где он провалялся больше полгода. Но зато в больнице случилось с ним такое, что он вышел оттуда совершенно новым человеком. Глава 5. В Мошногорском Вознесенском монастыре. Отец Митрофан как-то изменился после посещения его в больнице монахом, который оставил ему Новый Завет. Он начал усердно читать полученную книгу, и его нередко видели плачущим. Однажды сердобольная сестра Милосердия поинтересовалась и спросила его о причине слез, на что он с печалью ответил: «Больно мне, моя дорогая, очень больно душе моей. Только подумать, сколько зла натворил я, окаянный изверг! Вот так и стоят пред лицом моим бедные баптисты. Вот Лисоцкий, вот Феткевич, вот Орлюк и все другие. А вот и доброе лицо с кроткими серыми глазами сухорукого пастуха Семена. Ох, драгоценнейший Искупитель, Господь наш Иисус Христос, помилуй меня, окаянного злодея!» И он опять залился горькими слезами. Но кто здесь в больнице мог понять страдания его души и муку от пробудившейся совести? Целыми днями он оставался один со своими размышлениями и находил себе утешение лишь в горячей молитве к милостивому и безмерно любящему Господу Иисусу Христу. По выходе из больницы отец Митрофан свою первую службу служил как-то совсем по-новому, благочинно и умилительно. Возгласы говорил с чувством торжественно, даже хриплый дьячков бас, казалось, гремел лучше прежнего. После богослужения батюшка благоговейно благословил молящихся и вошел в алтарь, а Никита, церковный сторож, вынес нам вон аналой, что давало понять, что батюшка будет говорить поучение. зная слабый голос батюшки и желая расслышать, что будет сказано, все стали тесниться к амвону, так что произошла даже небольшая давка. Отец Митрофан снял свои ризы и остался только в рясе с епитрахилью и большим наперстным крестом. Выходя из алтаря, он осенил себя крестным знамением и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Батюшка выглядел совсем стареньким, но все же довольно живым. Реденькие седые волосы его были гладко зачесаны назад, бородка тоже расчесана. Глаза обежали всех собравшихся, как бы подыскивая, что говорить и с чего начинать. Минуты две он постоял, как бы что-то соображая, а затем, вынув из кармана небольшую в черном переплете книжечку и подняв ее над своей головой, закричал во весь свой немощный голос: «Дорогие мои, вы думаете, что врачи вылечили меня от болезни? Нет-нет, не врачи. Врачи только порезали мое тело и выбросили из него некоторые части. Одну почку, часть желудка и еще что-то, пока я, несчастный, маялся от невыносимой боли. А вот когда пришел посетить меня один монашек из братского монастыря, отец Елбедифор, с которым мы были знакомы еще в семинарии, то он подарил мне сие сокровище, Святое Евангелие, и убедил меня читать оное. И вот, читая сию поистине книгу Божию, я стал здоров. Трудно мне было начать ее читать. Горька она была в устах моих, но в чреве стала сладка, как мед. Гордыня, гордыня человеческая противится Духу Господню. Аминь. Истина. Оторваться от чтения ее не могу. Слава Богу!» И слезы градом полились из его глаз. «Когда я впервые прочитал заглавие «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа», то почувствовал обиду на дерзкого монаха. Да разве ты не знаешь, что мы еще в духовном училище это зубрили? Даже по-гречески в семинарии учили. А он опять заставляет меня читать. Но все же я обещал. Когда стал читать первую главу «Родословие Господа Иисуса Христа», то вначале было скучновато. Но когда я дошел до обетования рождения Спасителя, где ангел говорит Иосифу: «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их», тогда я начал вникать в слова Евангелия. «От грехов их он спасет людей своих. А я кто же? Почему ж он меня не спас? Стало быть, я не из его людей?» И сразу же в моей душе поднялась буря. Мне вспомнились семинарские годы, когда мы, изучая Священное Писание, насмехались над ним, считали глупыми тех, которые верили в сотворенные Господом чудеса. Христовы притчи мы повторяли с насмешками, а самого Господа ставили на одну ступень с различными древними мудрецами. Теперь же на меня напал непреодолимый страх, и стал я в душе тихо молиться. И как это мы, настоящее духовенство, прозевали истинное содержание Слова Божия, Святого Евангелия, учились, как вести богослужение и подчиняться своему начальству, как вести себя в обществе, изучали математику, как обсчитывать мужика, зубрили каноны вселенских соборов, долбили жития святых отцов, но без того, чтобы следовать учению и жизни Отца всех отцов Иисуса Христа, Господа господствующих и начальника всей нашей жизни. Вот где кроется самая главная ошибка в нашем вероисповедании. Он спасет людей своих. Что мы знаем о спасении людей Его? Какой же мы Его народ, питаемся от Его стола, а о нем не проповедуем? Да мы просто наемники, торгаши. Мы едим незаслуженный хлеб. Вот меня кормили так жирно, что я еле двигался. А что же давал я взамен за это? Чем, например, я вам послужил? «Кто из вас был человеком порочным, тот таким и остался. Пьяница пьяницей, вор вором, драчун драчуном. Я даже не старался помирить тех из вас, которые между собою ссорились и такими же шли к святому причастию. А Христос сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Когда я прочел в 3 главе Евангелия от Матфея: «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», я почувствовал, как у меня стали млеть руки и ноги, и начала кружиться голова. Отец Небесный называет его сыном своим и заставляет его слушаться, а мы-то этого не делаем, да и не хотим делать. Хотя сыном Божиим и считаем его, но лишь насколько нам это удобно. Читая теперь впервые Святое Евангелие не на славянском, а на своем родном языке, я все удивлялся, как это я прежде не понимал его силы, действующей на душу. Наверное, это было потому, что читал я его на непонятном языке. Ум работал, а сердце оставалось пустым. В ужас пришел я, как прочел в последней главе Евангелия от Матфея повеление Господа своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Идите и научите, крестите и учите соблюдать. А мы? Как это делаем мы? Да кто из нас старался научить Слову Божию того, кого он собирался крестить? Принесут несмысленного ребенка и крести его. А о том, что и после крещения его надо учить христианскому образу жизни, пусть уже заботятся поручители, кум и кума. Какой грех! Мороз у меня по спине пробегает, когда я думаю про такое церковное злодейство». В это время к отцу Митрофану подошел отец Александр Боголюбищенский, который заменял его во время болезни, шепнул ему что-то на ухо и скрылся в алтаре. Тут только спохватился отец Митрофан, что он слишком сильно увлекся своими переживаниями и зашел чересчур далеко, но было уже поздно. Теперь не миновать беды. Боголюбищенский уже строчил в алтаре донесение на еретика. На следующее воскресенье появился в церкви какой-то незнакомый человек. Он стал у самого клироса и особенно во время поучения внимательно прислушивался к каждому слову, сказанному отцом Митрофаном. Напуганный батюшка говорил свое второе поучение гораздо сдержаннее, но и того было вполне достаточно, чтобы подтвердилось донесение отца Боголюбищенского, который за время своего служения в этом приходе так его полюбил, что уже ни под каким видом не хотел с ним расстаться. Это и толкнуло его опять заглянуть сюда в прошлое воскресенье. В это воскресенье отец Митрофан говорил о том, что всякий истинный христианин и всякая истинная христианка должны уподобляться во всем образу нашего начальника и совершителя веры, Господа Иисуса Христа. «Христос учил нас любить друг друга», — говорил отец Митрофан. «И поэтому мы должны прекратить взаимную вражду брат против брата, которая иногда длится десятилетиями. Должны жить честно, не обманывать друг друга и не обижать, а во всем помогать друг другу с искренней братской любовью, ибо это угодно нашему Искупителю Христу. Каждая семья должна приобрести себе Новый Завет и читать его ежедневно, особенно же вечерами, когда вся семья дома. Должны иметь общую семейную молитву, которая не только объединяет близких, а особенно угодно Господу. Евангелие воспитывает верных христиан, хороших подданных и примерных родителей. Пусть наши православные христиане перестанут надеяться, что за них кто-то другой помолится Господу, хотя бы и батюшка в церкви. Пусть также перестанут думать о том, что после смерти, если кто попал в ад, панихиды освободят его оттуда. Нет, дорогие мои, этого не будет. Христос в притче о богаче и Лазаре говорит, что между адом и Царствием Небесным утверждена великая пропасть, так что ни туда, ни оттуда перехода нет. Нам здесь, всей жизни, дана возможность покаяться и во имя Господа Иисуса Христа получить прощение грехов и наследие в Царстве Небесном, а потом уже и за других живых молиться. Незнакомец не только внимательно прислушивался к каждому сказанному слову, но еще кое-что записывал в свою книжечку. Это был присланный из консистории чиновник особых поручений, доклад которого решил участь отца Митрофана. Он был вскоре вызван преосвященным в Киев, где его пытались увещевать. Но вышло не так, как хотелось начальству. Преосвященный поначалу принял его милостиво и поотечески благословил. Говорил с ним, как с сыном. Иначе уж как уговорить еретика? Владыка говорил ему так. «Отец Митрофан, принимаю во внимание вашу многолетнюю службу, которая продолжается вот уже почти 35 лет, честно и благородно, как и подобает всякому православному священнослужителю. Вы не раз выказывали исключительную стойкость и добрые познания, особенно по борьбе с вредными штундами-баптистами, которые как раз разрушили ваш первый приход. Почему мне и пришлось перевести вас в новый, который, вы сами знаете, тоже не из последних в моей епархии? Правда, случившееся потрясение в вашей семье могло ударить и ударило по вашему сердцу, но это не должно вооружать вас против Святой Православной Церкви, которая, как истинная мать, вскормила и вспоила вас».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе

0: В притчах, в 10 главе, в 24 стихе, есть такие слова: «Желание праведников исполняется».
1: Да, дорогие друзья, так как у праведников праведные желания, то Бог вполне может исполнить их без всякого ущерба. Ни самому человеку, ни всему обществу не было бы полезно, если бы Господь даровал такое обетование нечестивому.
0: Итак, будем соблюдать заповеди Божии, а Он праведным образом будет бодрствовать над нашими желаниями.
1: Когда праведники желают чего-то порочного, Бог не может даровать им исполнение его. Но в таком случае это желание не является и истинным. Это просто ошибка, и хорошо, что оно не исполняется. Истинное желание должно предстать перед Господом, и Он не откажет.

0: Если Господь отказывает нам в исполнении наших желаний на какое-то короткое время, то все же Его обетование поощряет нас продолжать просить. Но если случится так, что Он категорически откажет нам в исполнении нашего желания, то и тогда будем благодарить Его, ведь Он может отказать нам лишь в том, что не по воле Его и не ко благу нам.
1: О некоторых вещах мы можем просить совершенно смело. Наше главное желание – благочестие сердца и готовность служить Ему. Это скорее желание духа, а не плоти, желание праведника, а не мирского человека.
0: В тех случаях, когда наше желание совпадает с Его волей, Он исполняет их с радостью. Пусть благословение наше будет в Господе, и Он даст нам по желанию сердца нашего.

0: Дорогие друзья, послушайте отрывок из книги Якова Левина «Сеется семя».
1: Из времен Древней Римской империи история сохранила воспоминания о таком эпизоде. Был у одного из кесарей близкий друг, которому кесарь сделал чрезвычайной ценности подарок, так что одаряемый стеснялся его принять.
2: «Дар этот слишком велик для меня».
1: Кесарь на это ответил:
3: «Но для меня он не настолько велик, чтобы я не мог его дать».
1: Божий дар искупления и прощения грешников безмерно велик, и величием своим нас восхищает. Любовь Божия выше нашего разумения, но Бог настолько неизреченно богат, что может нам дар этот предложить.

ищу покой. Но кто-то все смущает. Услышь, Христос, на помощь поспеши. Лукавый за поклон мир предлагает. Как из тюрьмы душа моя взывает, ты сам иди на фронт с врагом души.

ты бьешь меня, а я не понимаю. Зовешь, а я не слышу голос твой. Даешь лекарства, я не принимаю. Душой слабею и изнемогаю, но слышишь ты мой вопль души больной.

их разрушаешь. Иду вперед, передо мной тупик. Меня ты не коришь, но вразумляешь. Младенческий мой лепет, понимаешь. Молчишь в ответ на мой нелепый крик.

ищу твой свет, но враг души скрывает его, и как туман путь впереди. Душа в тисках, и страх овладевает, твои пути душа не понимает, и кажется, до цели не дойти.

Но день придет, глаза мои прозреют, и я увижу план высокий твой. Пусть дух с душою больше не слабеют, но вечно к тебе сердцем пламенеют. Ты доведешь до цели, Боже мой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Сегодня последняя передача по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Главное не я, а Господь».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Но, конечно, это ложь. И мне нужно постоянно напоминать себе, что этот мир был сотворен не для того, чтобы он вращался вокруг меня. Вся Вселенная, включая вас и меня, была создана для того, кто высок и превознесен, кто правит Вселенной. Божий замысел и его цели гораздо важнее того, что мы видим и о чем думаем. Мой банковский счет, раны и боль, задетое самолюбие, потребности и желания — все это уходит на второй план, когда я вспоминаю, что самое главное не я, а Господь. Он — владыка и творец Вселенной. Чтобы правильно реагировать на обстоятельства своей жизни, мы прежде всего должны ответить на вопрос: «В чем цель моей жизни?» Если моя цель — стать счастливой, нужной кому-то или любимой, то все препятствия я буду принимать как нападки врага, который мешает мне достичь поставленной цели. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Также вы сможете и записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

В предыдущей передаче мы рассмотрели с вами 11 истин из 22. Сегодня рассмотрим оставшиеся 11. Я сама постоянно возвращаюсь к ним. Они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Это истина.

ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Послание Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Бог не велит нам делать то, на что нам не дано благодати, а потому нам следует положиться на Него. А значит, нет такого человека, которого мы не могли бы простить. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Евангелие Марка, 11 глава, 25 и 26 стих. Нет такого человека, которого мы не могли бы полюбить. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Мы можем быть благодарны Ему за все. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Мы можем быть довольны в любых обстоятельствах. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. Истина 13. Я отвечаю перед Богом за свое поведение, решение и реакцию на жизненные трудности. Вы говорите: «Почему же сын не несет вины отца своего?» «Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, с 19 по 22 стих. Еще в подростковом возрасте я узнала, что Бог не спрашивает с меня за поступки других, но я несу ответственность перед Ним за свою реакцию на эти поступки. Может быть, мы и не в состоянии контролировать события своей жизни. Мы не выбираем, в какой семье родиться, какая у нас будет внешность, какое восприятие. Мы не имели права голоса в отношении многих факторов, которые сформировали нашу жизнь. Но по Божьей милости мы не должны быть жертвами обстоятельств. Мы можем контролировать свое отношение к трудностям, которые Он допустил в нашу жизнь. Когда мы перестанем винить людей и обстоятельства, перестанем возлагать на других ответственность за свое поведение, когда мы начнем сами отвечать за свой выбор, тогда мы освободимся от ощущения, что мы лишь беспомощные жертвы. Мы обретем свободу слушаться Бога, независимо от обстоятельств. Истина 14. Я пожинаю то, что сею. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стих. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю в своей жизни действия закона, что посеешь, то пожнешь. Практически вся моя жизнь — результат тех решений, которые я принимала на протяжении многих лет. В детстве и молодости я не имела ни малейшего понятия о том, какую важную роль в моей жизни сыграют самые элементарные решения. Какие, например, читать книги, с кем общаться, как относиться к власти —

как проводить свободное время, как учиться. Сегодня я пожинаю плоды тех и многих других решений. Точно так же любой наш сегодняшний выбор будет иметь последствия и не только в нашей жизни, но и в жизни нескольких последующих поколений. Каждое эгоистическое, греховное или плотское решение, которое я принимаю сегодня, это семя, которое прорастет и даст плод, причем не один. И каждый акт послушания — это тоже семя, которое даст плод благословения в моей жизни и жизни близких. Урожай не появляется сразу, но он обязательно будет. 15-я истина. Секрет истинной радости в передаче Богу прав на свою жизнь. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Как мы видели, после грехопадения все женщины стремятся сами контролировать свою жизнь. Мы пытаемся властвовать над окружающими и своей жизнью, но эти попытки не всегда удачны. Однако, как бы мы ни старались, эта власть не дана нам изначально. Мы стремимся к ней, манипулируем или командуем людьми, беспокоимся, но все тщетно. Единственная возможность испытать истинную свободу и мир — отпустить поводья, передать борозды правления Богу, потому что на Него можно положиться, и Он в состоянии решить наши проблемы. На прошлой неделе я пыталась справиться с обидой на одного из моих сотрудников. Как это свойственно нам, женщинам, я снова и снова прокручивала эту ситуацию в голове. Потом я поняла, что всего лишь пытаюсь остаться на коне и решила позвонить своей хорошей подруге, чтобы попросить ее молиться за меня. Когда мы уже попрощались, она вдруг сказала: «Нэнси, я не знаю, как бы тебе это сказать, но помни, ты ведь не Бог». Почему так трудно позволить Богу быть Богом? Почему так трудно разрешить Ему управлять Вселенной? Ведь только Он может ей управлять. Он любит нас и не упустит из виду ни одной детали. Отказываясь передать Ему права на нашу жизнь, мы пытаемся выполнять работу за Него. Путь к свободе лежит через отказ от контроля над своей жизнью, семьей и обстоятельствами. Только в этом случае мы станем свидетелями чудес, которые под силу только Ему одному. 16-я истина. Величайшая свобода заключается в подчинении власти, поставленной надо мной Богом. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Послание к Ефесянам, 5 глава, 20-21 стих. Если мы противимся власти, то становимся уязвимыми. Помните, что Ева согрешила, когда решила действовать независимо от мужа, власти которого она должна была подчиняться. С другой стороны, когда мы с готовностью занимаем свое место, подчиняясь установленной Богом власти, то получаем Божью защиту. Тогда мы позволяем Ему действовать в жизни тех, кто поставлен над нами, открывая миру красоту Божьего порядка, провозглашаем Его право управлять Вселенной. Сатана не может свергнуть Бога, а мы сотрудничаем с Богом, помогая Ему устанавливать свое царство на земле. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Главное не я, а Господь». Семнадцатая истина. Нет более высокого и святого призвания, чем быть женой и матерью. Истинное удовлетворение и радость можно найти только в осознании своего предназначения. Бог создал женщину помощницей мужчине,
создал ее дарить жизнь и лелеять ее. Для большинства женщин Бог приготовил брак и материнство. Божье призвание для замужних женщин касается в основном их роли в доме. Павел убеждал Тита, что молодые женщины в его церкви должны быть научены любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Послание Титу, 2 глава, 4 и 5 стих. Для жены и матери ни карьера, ни хобби, ни отношения с людьми, ничто не может быть важнее семьи и детей. Работа может принести вам удовольствие. Она может подарить вам больше материальных благ и удобств, которые иначе вы бы не получили, но все же нет более высокого призвания, нет большей радости, чем созидать свой дом, вместе с мужчиной прославлять Бога на земле, питать и растить своих детей и внуков, учить следующее поколение, отрекаться от себя и полагать свою жизнь за людей. Это и есть высочайшее призвание женщины. 18-я истина. Наша святость важнее, чем временное счастье. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 26 и 27. В противовес философии этого мира, сиюминутное счастье далеко не высшее благо, и мы даже не имеем на него права. Бог спас нас не для того, чтобы сделать счастливыми здесь и сейчас. Он спас нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Господь Иисус оставил свой дом на небесах, сошел на землю и отдал свою жизнь не для того, чтобы мы жили ради себя и в свое удовольствие, а для того, чтобы мы были свободными и жили для Бога, ради удовольствия которого мы и были сотворены. Встать на путь послушания непросто. Иногда это требует определенных жертв. Нам приходится поступиться собственным комфортом. Но любая наша жертва временна и несравнима с той радостью и удовлетворением, которое мы получим в вечности. Только стремясь к святости, мы достигнем истинного счастья. 19-я истина. Бог стремится не столько решить мои проблемы, сколько преобразить меня и прославиться во мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Когда на нашем пути возникают трудности, вполне естественно постараться их сразу же устранить. Если мы не видим Божьего замысла, если мы не принимаем Его волю, то полностью сосредотачиваемся на поиске выхода из затруднительной ситуации. Мы перестаем слышать его голос и злимся на него за то, что он не помогает нам. Но ведь Бог существует не только для решения моих проблем. Это не значит, что он равнодушен к моим чувствам. Нет. Но выстраивая цепь жизненных приоритетов, мы должны учитывать, что считает важным сам Бог. Для него важно, чтобы каждый человек отражал его славу. Он желает сделать все возможное, чтобы приблизить нас к своему образу. Некоторые из тех проблем, которые больше всего нас тревожат, на самом деле помогают нам идти к его цели. Если мы будем требовать решения этих проблем, стремиться избавиться от невыносимого начальника, от финансовых затруднений, от проблем со здоровьем, от проблем в браке, то можем лишиться блага, которое Бог приготовил нам. Как глупо, как недальновидно ненавидеть те проблемы, которые послал сам Бог, задумывая уподобить нас своему Сыну. 20-я истина. Невозможно обрести святость без страданий.
Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Страдание воспринимается совсем иначе, когда мы осознаем, что это важное орудие в Божьих руках, созданное для того, чтобы менять нас и уподоблять Иисусу. Процесс освящения происходит только тогда, когда мы принимаем страдание, а не отвергаем его. В книге пророка Иеремии мы находим яркое описание последствий неприятия страданий, призванных очистить нас. «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого остался в нем вкус его и запах его не изменялся». Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Когда во времена Иеремии делали вино, виноградный сок наливали в винный мех и оставляли на несколько недель, пока не осядет горечь. Затем вино переливали в другой мех, чтобы образовался новый осадок. Этот процесс повторяли снова и снова, пока вино полностью не очищалось и не становилось прозрачным и сладким. История народа Моав была относительно спокойной. Они не проходили очистительного процесса переливания из одного страдания в другое. В результате в моавитянах остался густой, горький осадок греха. Вкус их не изменялся. Страдание — это переливание нас из сосуда в сосуд до тех пор, пока эгоизм и грех не осядут, и вино его духа не станет чистым и сладким. Истина 21. «Мои страдания не будут длиться вечно». Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стих. Когда кажется, что мы постоянно находимся в огне, что нас то и дело переливают из одного сосуда в другой, наши эмоции свидетельствуют о том, что это будет продолжаться вечно. В такие моменты нужно напоминать себе, что этот процесс не бесконечен. Это не будет продолжаться вечно. Любое страдание имеет цель. У Бога есть особая цель, с которой Он посылает в нашу жизнь трудности. Он точно знает, какой силы страдания необходимы для достижения Его целей и сколько они должны длиться. Он не позволит нашему страданию длиться дольше или быть тяжелее, чем это необходимо для исполнения Его воли. Бог пообещал, что однажды смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будут. Откровение, 21 глава, 4 стих. «Поэтому, дорогое дитя Божие, когда твои глаза наполняются слезами, когда кажется, что нет никакой надежды, мужайся. Подними голову, воздай благодарность Богу и знай, что очень скоро твоя вера будет вознаграждена, и ты увидишь того, кто обещал быть с тобой до самого конца». Истина 22. Главный герой не я, а Бог. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Послание к Колоссянам, 1 глава, с 16 по 18 стих. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
Откровение 4 глава 11 стих. С другой стороны, как только мы согласимся с Богом, что существуем для Его удовольствия и славы, то сможем принять все события как часть Его замысла. Мы не будем обижаться, сопротивляться или бежать от трудностей, но примем их как друзей, посланных Богом, чтобы уподобить нас Иисусу и прославить Его. Мы можем взглянуть Ему в лицо и сказать: «Я не главный герой. Главный герой — ты. Если что-то угодно тебе, то это вполне подходит мне. Лишь бы ты, Господь, прославился».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие братья и сестры, предлагаю для вашего внимания место Священного Писания, книгу пророка Исаии. 53 глава, книга пророка Исаии, говорит нам о жертве заместителя Христа, раба Божия. Заместителя нас. Почему заместителя? Потому что он заменил нас на Голгофском кресте. Там, где было наше место, он это место занял сам. По преступлениям нашим, по грехам нашим, мы должны быть там, на этом Голгофском кресте. Но Господь Иисус принял смерть, мученическую смерть, для того, чтобы мы были освобождены от вечного наказания, от вечного поругания. Итак, 53 глава, книга пророка Исаии. Пока буду читать только 1-7 стих, и этот стих говорит нам о нашем Господе Иисусе Христе. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Дорогие друзья, 53 глава Исаии говорит нам об Иисусе Христе, который стал жертвой умилостивления за грехи наши. За 700 лет пророческое слово Исаии было сильно и действенно. За 700 лет до Рождества Христова он уже сказал о том, которого ждали евреи много-много лет. 53 глава Исаии – это своеобразное Евангелие в миниатюре, Евангелие, помещенное в Ветхозаветные книги. Никогда еще Слово Бога не было так раскрыто людям о страдании Сына Божия ни одним из пророков. Но это сделал пророк Исаия. По вдохновению от Духа Божия он и сказал такие слова. Об Иисусе он говорит: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». И лишь Давид, царь Давид, пророк и псалмопевец, однажды тоже, движимый Духом Святым, частично раскрыл картину голгофских страданий Иисуса Христа, его последних часов перед его смертью. 21-й псалом говорит нам об этом. Исаия же раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная с рождения Иисуса Христа, с его Рождества и до его смерти. И эта новость, великая новость, спасающая новость, не принялась людьми. Почему? Из-за неверия евреев. Из-за неверия первых людей этого великого и когда-то было славного народа. И вот сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на первую мысль. Первая мысль такова. Она раскрывает неспособность людей, живущих по плоти, отличить божественное от сатанинского. Бог был за пределами их понимания, так как был отвергнут ими самими своим идолопоклонством. Давайте вспомним, друзья, Моисея, великого человека Божьего, кратчайшего человека, вождя Израиля. Помните, как Господь у горы Синай призвал его на гору для того, чтобы дать ему там скрижали откровения. И когда Моисей имел общение с Богом, когда он воспринимал эти драгоценные слова, драгоценные истины от самого Господа, Бога, то люди за эти 40 дней отсутствия Моисея забыли и самого Моисея, и даже Господа Бога, который вывел их силой и славой своей из рабства египетского. Но почему же так случилось?
Почему они забыли о Боге своем, Спасителе своем? Потому что телец золотой был им гораздо ближе, чем их Господь, Бог Иегова. Тельца они видели своими глазами, и им не нужно было верить, но Бога они не видели, и они должны были познавать Его верою. Они отторгнули путь веры, они приняли то, что выдумали сами. Далее, неспособность этих людей, живущих по плоти, не давала им возможности отличить духовное от плотского. Они не искали жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслили по плоти, потому что и жили по плоти, потому что были плотскими людьми. Дела плоти известны, мы читаем в Галатах. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. Но однако же, эти люди, воспитывавшиеся Моисеем и его людьми, не были достаточно приготовлены для восприятия Слова Господня. Далее мы видим, что эти люди не могли отличить даже святого от нечестивого. Фарисеи, кстати, думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний. Господь назвал их гробами, окрашенными снаружи, красивыми, но внутри полными костей мертвых. Эти люди на протяжении многих веков не имели возможности сами в себе отличить не только святого от нечестивого, но праведного от неправедного, так как их собственная праведность была как запачканная одежда, и они думали, что их праведный Бог будет таким же, как и они сами, будет согласен с их собственной неправдой. И Господь в одном месте сказал такие слова: «Вы думали, что я такой же, как и вы, но нет». Они, то есть евреи, сегодня, как ни странно, сегодня, как и вчера, и третьего дня, не способны принять Иисуса Христа, который есть истина. Они не могут отличить истину, то есть самого Господа, пришедшего во плоти, пришедшего их настоящую Мессию, отличить от лжи, от ожидаемого Мессии, который есть отец всякой лжи, которого имя будет Антихрист. Но они примут этого ложного Антихриста. Почему? Потому что они сейчас не могут отличить истину от лжи, как не могли отличить их предки. Мы даем такую строгую оценку не потому, что мы лучше их. Нет. Но потому что факты жизни говорят сами за себя. Потому что они действительно отвергли Иисуса Христа. Они не приняли Его, не принимают Его и сейчас. Но мы не будем их судить. Это их беда. Почему? Потому что, как говорит апостол Павел, покрывало неверия и сейчас находится на их глазах. Они не могут верить. Покрывало это не дает им проникнуть верою в то, что предлагает Священное Писание. Это первая мысль. Вторая мысль. То, что Господь открыл нам эту евангельскую весть, то, что мы теперь спасены благодаря отступлению евреев, это великое благо, это великое счастье для нас, для каждого верующего человека в отдельности. 53 глава Исаии начинается словами так. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Я прочел первый стих. Кто поверил евангельской вести? Кому открыт был план спасения? Далее мы читаем. Ибо Он взошел пред Ним, то есть Господь Иисус Христос, взошел пред самим Господом Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Смотрите, как написано. Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Росток, не имеющий вида. Росток и сегодня, если поднимается из земли, его нельзя отличить. Какого он происхождения? Трава ли это? Пшеница ли это? Какой-нибудь сорняк?
или только пробивающееся дерево? Зеленый росточек, не имеющий вида, не имеющий величия, хотя в нем есть жизнь. Так предстал пред людьми и перед самим Господом Богом сын его. Он взошел пред ним, как отпрыск и росток из сухой земли. Отпрыск без вида и величия. Господь через своих апостолов раскрывает нам тайну рождения Господа нашего Иисуса Христа. Все евангелисты повествуют об этом, что беспомощный младенец Вифлеема не был отличаем ничем. Он не имел удивительных знаков отличия, которые поражали бы воображение человеческое. Он родился и был положен в ясли, в деревянной ясли для скота. Не было даже места в гостинице, чтобы положить мать и чтобы положить дитяти. У него не было дворца. Он был в нищете. Он рожден был как самый обыкновенный человек из самой бедной семьи. Он не имел роскоши, он не имел богатства. Он не имел известности, он был совершенно неизвестной личностью. И мало кто узнал о рождении великого Сына Божьего. Слово Божие говорит, что если Иисус Христос и родился в Вифлееме, как должно было исполниться Писание, то он должен быть возвращен в Назарет. И там 30 лет своей жизни оставаться в безвестности. До 30 лет никто почти не знал о нем ничего. Даже близкие его, даже родные его не верили в него. Об этом мы читаем неоднократно в Священном Писании. До 30-летнего возраста, до Иордана, до Каны Галилейской, никто о нем ничего не говорил. И Писание мало что говорит о нем. И если первые два стиха этой 53 главы книги пророка Исаии относятся, так можно сказать, относятся к Рождеству, к рождению Иисуса Христа, то с 3 стиха и до конца этой главы мы видим Иисуса Христа, страдающего за грех человечества. Несмотря на то, что Он ходил среди людей, всегда был окружен большими толпами, все-таки Он был одинок. Одинок среди многих, которые не понимали Его. Он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех, и в то же время был презираемый всеми. 3 стих этой 53 главы говорит нам следующее. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Поистине, его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Мы знаем, что сильные души страдают больше других. Римский император Домициан, гонитель христианства, говорил, недостаточно видеть христиан, как они умирают. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Надо их заставить страдать. Вот что необходимо. Однако другой царь, царь неба и земли, Иисус Христос, не желал, чтобы люди страдали. О нем написано, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Это было сказано об Иисусе Христе, страдальце за грех человечества. Но Иисус Христос пришел именно для того, чтобы победить грех, а вместе с ним и смерть.
Но чтобы смерть была побеждена, чтобы грех не причинял ущерб человечеству, Иисусу Христу нужно было претерпеть страдания, мучения, претерпеть смерть. Итак, дорогие друзья, 53 глава открывает нам эти удивительные факты из жизни Иисуса Христа. Давайте еще вот на что мы обратим внимание. На реализацию его миссионерской деятельности. Он взял на себя, мы читали, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был наказуем Богом. Как больно отцу или матери видеть страдания сына или дочери. Когда у ребенка высокая температура, когда ребенок мечется, когда никакие лекарства не помогают, когда врачи уже бессильны. Что ощущает отец? Что ощущает мать, видя страдания своего ребенка? Но святой Бог знал еще и другое. Его единородному сыну предстоит мучиться не только телом, но и духом. Нужно все-таки было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Не все. Далеко не все. Миллионы и миллионы людей, которые не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, будут страдать. О верующих написано, что верующий, возрожденный, заключивший завет с Господом, который движимый Духом Святым, имеет жизнь вечную, и если даже он умирает, он переходит от смерти в жизнь. Но чтобы дать человеку надежду, освобождение от страданий, Господу нужно было самому пострадать за грехи всех людей. О нем написано: «Страдал он добровольно», так говорит 7 стих 53 главы. Давайте мы коснемся темы страданий Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрим, что переживал Иисус Христос, начиная от вечери, от Гефсиманского сада, от обвинения и до самого распятия. 22 глава Евангелия Луки говорит нам следующее. С 14 стиха я читаю. «И когда настал час, он, то есть Иисус, возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Прежде моего страдания. Он говорил ученикам о страдании, но ученики не могли понять, что за слова выражает Господь. И на этой вечере Господней уже начались его страдания. И для того, чтобы ученики его никогда не забыли о страданиях самого Господа, он оставил им заповедь. Взяв хлеб, возблагодарив, преломил и подал им, говоря: «Это тело мое, которое за вас предается. Сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря: «Сия чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Какие слова выражал Господь? Почему он так говорил? Недоумевали ученики. Однако Господь должен им был это сказать. Далее, после вечера Гефсимания, Иисус Христос удаляется от учеников своих, уходит на некоторое расстояние, и с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, как мы читаем в послании Павла. И услышан был за свое благоговение. Мы знаем, что ангел укреплял его. Настолько была трудная борьба у Господа с сатаной в этот час, что ему необходима была поддержка. Ученики не могли помочь ему в его переживаниях, потому что сатана именно ополчился в этот час, еще до самого момента страдания на Голгофе, убить Иисуса Христа, чтобы он не вынес этих мук физически. Гефсимания, отречение Петра, ученики разбегаются, обвинение, несправедливость судей, приговор, злоба людей, поругание,
бичевание, позор и, наконец, распятие. Вот ответ людей на любовь Божью к ним. И в 23 главе этой же самой книги Луки, 46 стиха, мы можем читать следующее. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И это сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Дорогие мои друзья, сегодня для вас звучала тема о страдании Господа нашего Иисуса Христа, о страдании того, который недостоин был этих страданий. Достойны были мы, каждый в отдельности, потому что мы во грехе родились, потому что мы имеем несчастное наследие от своих прародителей, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но Бог так возлюбил нас, что Сына Своего не пожалел для того, чтобы мы были освобождены. Он взял страдания на Себя и взял не по принуждению, взял добровольно. Он истязуем был, но страдал добровольно, как мы читали в этой главе. Что же еще 53 глава нам говорит? Господу угодно было поразить его. Какие удивительные слова. Господу, Отцу Небесному, угодно было поразить Сына Своего. Как можно понять это? И Он предал его мучению. Разве кто-нибудь из нас за наши грехи или просто так, по какому-то случаю, предал бы Сына Своего на мучение? Но о Нем, о Господе, мы читаем: когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, говорит Господь, оправдает многих, и грехи их, то есть наши грехи, понесет на Себе. Дорогие друзья, Иисус Христос пострадал добровольно. Иисус Христос сделал все, чтобы мы не страдали. Как мы будем ценить страдания Господа нашего Иисуса Христа? Как мы будем жить? Как мы будем читать слово о страдании Иисуса Христа? Что мы будем ощущать в сердце своем? Конечно, верующие люди благоговеют перед этими стихами. Они знают, что значит страдание Господа нашего Иисуса Христа. И что они дали эти страдания. Но неверующие люди не понимают этого, не знают этого. Как же им объяснить? Давайте же приложим все свои силы, чтобы те, которые близко около нас, которые не могут ходить на наши молитвенные собрания, могли бы у нас, от нас самих услышать слово о страдании Господа Бога. Скажем им об этом. И последнее. Я обращаю свое слово в заключении нашей проповеди тем людям, которые не приняли Христа как личного Спасителя. За вас лично, как и за меня, как и за миллионы других, но за вас лично, каждого в отдельности пострадал Иисус Христос. Пострадал, потому что любит. Пострадал, потому что желает спасти. Пострадал, потому что был это единственный путь, единственная возможность спасти тебя. Если ты примешь Иисуса Христа, если ты покаешься перед Ним, ты будешь дитем Его. Ты никогда не будешь страдать вместе с дьяволом. Если ты не примешь, если ты не раскаешься перед Богом, ты обязательно будешь страдать вечность. Это значит не один год, это не 100 лет, это не 1 000 000 лет, это не 1 000 000 000 лет, это вечность. Итак, за 1 секунду ты можешь решить сегодня, где ты будешь вечность проводить. С тем ли, который пострадал за тебя, или с тем, который постоянно ведет к тебе к страданию,
Господь да благословит сердце твое принять Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». У окна, забравшись с ногами в кресло, сидит Сережа и углубленно читает Библию. Время от времени он удивленно вскидывает брови и хмыкает.
1: Ты чего, Сережа, лоб морщишь? Что-нибудь непонятно?
2: Да вот не понимаю. Зачем в Библии о таких вещах написано? Прямо смешно, да.
3: Ну, что же смешного ты там нашел, Сереж?
1: А какое место ты читаешь?
2: Это вот книга Моисея, 23 глава.
4: Ну-ка, покажи.
2: Где это? Вот.
4: Угу. Вот. Да, место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопата. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму. И опять зарой ею испражнение твое.
2: Но разве не смешно?
1: Конечно, это звучит немного смешно. Но все же это было одним из важных и нужных повелений.
4: Ну да, конечно, современному человеку такое покажется смешным. Тем более, что это написано еще в Библии.
5: Ну, смешно, пока не знаешь условий тех,
3: с чем это связано, почему написано,
5: которые раньше были.
2: И вот следующий стих. Прочитай, Вадим.
4: Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Ты просто, Сережка, забыл, что тогда не было туалетов.
5: Да.
4: И вот ты подумай, какая бы нужна была уборка, если бы сотни, тысячи людей ходили бы в жарких условиях по своим нуждам, куда попало.
2: Фу! А мокско было бы.
5: Да. Да, и мухи потом садились бы на пищу и разносили бы разные инфекции.
2: А теперь понимаю. Без такого указания весь лагерь был бы в таком состоянии, что никто даже и близко не смог бы подойти.
4: Вот именно.
5: Да.
4: И указ необходимо было дать очень строгий, иначе они бы не приняли его всерьез.
3: Да, ведь благодаря Божьим законам евреи были в вопросах гигиены на несколько тысяч лет впереди своих современников.
5: Правильно. Тогда как окружающие народы иногда даже в мазях, знаете, использовали испражнения, вследствие чего возникали различные воспаления. Да и вообще понятие гигиены не так уж давно появилось.
3: Да.
4: Я считал, что в прошлом столетии были случаи, когда врачи прямо из анатомической лаборатории, где изучали анатомию на трупах, шли в родильное отделение, даже не помыв своих рук.
3: Это правда.
5: Ужасно.
3: И из-за этого многие матери получали заражение и умирали. Даже после того, как было введено правило обязательного мытья рук, многие врачи даже не соглашались с этим правилом.
4: Такого бы не было, если бы люди придерживались Библии. Ведь там сказано, что каждому, кто прикоснулся к мертвому, необходимо самому вымыться и также выстирать свою одежду.
3: Mm.
4: Так повелел Бог Моисею.
5: Да, действительно. Как интересно, правда? В Библии так ясно все написано. Если бы люди придерживались всего того, что написано в Библии, было бы здоровое общество, люди были бы здоровы.
3: Да.
5: И там есть законы даже, которые касаются женщин в определенные периоды их жизни. Они содержали правила личной гигиены. В те времена одежды женщин и уход за собой были совершенно иными, чем теперь. Если этого не брать во внимание, то может показаться, что Бог считает женщину в чем-то ниже или нечистой, если забыть про те условия.
3: Да.
5: Да.
1: Бог никогда не требовал от человека выполнять что-то глупое и бесполезное. Во всех его законах скрыта мудрость. Взять хотя бы обрезание. Оно сохраняло мальчиков от воспалений в тех климатических условиях, в том климате. И то, что делали его в восьмой день после рождения, тоже не просто так.
5: Да, я слышала проповедь однажды, даже в проповеди об этом говорили.
3: Да,
4: да, это, я тоже помню. Это потому, что как раз на восьмой день у младенца в крови содержится самое большое количество вещества, способствующего свертыванию крови.
5: Да, это витамин К и тромбоциты. Именно в восьмидневном возрасте их содержится в крови наибольшее количество.
3: Как интересно.
5: Представляете,
3: да.
5: Вот наука доказала это только в наши дни.
3: Да.
2: Прямо удивительно.
1: Вот видишь, Сережа, как полезно читать Слово Божие.
5: А вы знаете, ведь одним из современных открытий является еще то, что на наше физическое здоровье влияют наши чувства и наши взаимоотношения с людьми.
3: Да.
5: А вот в Библии давно об этом уже сказано.
3: Да.
4: Между прочим, в одном слове говорится так, что начиная с 1940 года обнаружено, что все чаще и явственнее становится, что жизнеспособность и физиологическая работа в прямом соотношении зависит от настроения человека, и что в организме, в тканях его, вследствие этого могут произойти даже определенные изменения.
5: Да, это верно. Это только подтверждение Библии.
1: Да, Библия говорит: кроткое сердце – жизнь для тела. А зависть – гниль для костей.
5: Да, еще сказано, веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
3: Да.
5: Это в притчах сказано.
3: Да.
1: Поэтому Библия и предостерегает человека от плохих чувств и отношений, советуя человеку вести себя благочинно, не предаваясь ни ссорам, ни зависти.
5: Да, Слово Божие прекрасно.
3: Да, дивное Слово Божие.
5: Оно еще советует нам, чтобы всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут отдалены от вас, сказано.
1: Вот именно.
5: Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
3: Это
5: у Ефесянам записано.
3: Да. И как Христос сам сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас.
5: Да.
4: Иисус заповедовал и даже врагов любить.
3: Да, не только друзей.

0: Никакой новой куклой, никакой машинкой не заменишь материнскую любовь и ласку.
1: Это правильно.
0: Да.
1: И самым лучшим мотоциклом не заменишь отцовскую дружбу и поддержку.
2: Да, легко дарить подарки, но нежность гораздо труднее.
1: Да, вот это самое.
2: Она должна
1: дорогое.
2: Исходить ведь из самого сердца.
0: Да.
3: Я бы ни за что бы не променял папу ни на какой мотоцикл.
0: Правильно, Сережа, хорошо ты сказал.
3: Когда папа с нами и о чем-то рассказывает, это просто здорово.
4: Да, чувствуешь себя как-то уверенно и спокойно.
0: Да.
5: А мама в 1000 раз прекраснее самой красивой куклы.
2: Ой, ты моя миленькая.
5: И мягче всех плюшевых медведей, вместе взятых.
0: Правильно.
1: Вот и что на ум.
0: Любовь родителей невозможно ничем заменить, да? Да, Верочка?
5: Да.
1: Я еще кое-что вспоминаю.
0: Ну что же такое? Дедушка вспомнил еще.
1: Заметили ли вы, что в том месте, которое Вадим прочитал, сказано: «А посему стан твой должен быть свят, чтобы он, значит, Бог твой, не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». И если наружная чистота имеет такое большое значение, то насколько же важнее обстоит дело с внутренней чистотой?
0: Да.
4: Внутренняя чистота – дело трудное. Да. Человек по природе своей, то есть по своему характеру и наклонностям, исполнен всякой нечистоты.
2: Правильно, Вадим.
0: Да.
2: Пьет глумление, как воду, сказано у Иова.
0: Да.
1: Все согрешили и лишены славы Божией, так написано.
4: Но через Христа возможно быть чистым.
0: Угу.
4: В нем мы чисты.
1: Правильно.
4: Перед Богом. Он наше освящение.
1: Правильно.
0: Да, и это важно помнить. Вы знаете, однажды я слышала интересное изречение об освящении человека. Он несовершен. То есть человек несовершен,
2: да?
0: Но душа и жизнь его просвещены светом Божиим.
2: Правильно. Действительно, ведь если человек живет в союзе с Богом, и Дух Святой может руководить им, то душа и жизнь такого человека очищаются от всякой нечистоты.
0: Да.
2: Ведь в Боге нет тьмы.
0: Да.
2: А если мы в Боге, то мы во свете.
0: Да.
3: Это как постоянное мытье.
0: Да, постоянное мытье кровью Иисуса Христа.
2: Да.
5: Но и многое приходится Отцу Небесному с нами работать. Постоянная стирка с нами.
4: Да,
2: да, вот генеральной уборки-то еще не совершилось. Генеральная уборка еще впереди.
0: Да.
4: Да. Это чистыми так. Станем, точно.
0: Вот поэтому, наверное, люди так и капризничают, и претензии предъявляют, мол, если Бог существует, то почему Он не делает то и то, почему Он не делает? Почему Он не кончается всяким злом, совершающимся
2: да,
0: в мире?
2: Да, постоянно спрашивают.
1: Наступит еще день генеральной уборки, но тогда люди уже не пожелают ее. Всех охватит великий ужас.
4: Поэтому нам, детям Божьим, очень важно быть всегда в союзе с Богом.
0: Это так.
4: И постоянно находиться под очистительной струей крови
1: да,
4: Христа.
1: Да, это одна возможность для нас.
2: Ведь сказано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Совсем недавно в журнале «Тайм» в рубрике «Образование» были процитированы слова Теда Копеля, ведущего популярной в Северной Америке телепередачи «Nightline». Тед Копель сказал студентам университета «Дьюк» в штате Северная Каролина: «Нам удалось убедить себя, что девизы спасут нас. Вводи наркотик, если нужно, только пользуйся чистой иглой. Наслаждайся внебрачными связями, с кем угодно, когда угодно, только предохраняйся». Нет. Ответ на это – нет. Ответ – нет. Не потому, что это бесстыдно и нездраво,

0: и не потому, что можешь попасть в тюрьму или заразиться СПИДом? Ответ – нет, потому что это в корне неправильно, потому что уже 5000 лет мы, как разумные человеческие существа, ища истину и моральные абсолюты, пытаемся выбраться из своих пеленок. В своей наичистейшей форме истина – это не ласковое похлопывание по плечу, это скорее ревущая угроза, предостережение. То, что Моисей принес вниз с горы Синай, это не было 10 советов или предложений, это были 10 приказов, заповедей. Этим Копель подчеркнул, что чаще всего истина, предостерегающая по своему характеру. Бог дал человеку для его собственного блага 10 заповедей. Соблюдая их, человек сохраняет себя от многих бед и скорбей. Пренебрегая ими, человек раньше времени попадает в могилу. Сколько раз несведущий человек думает, что Бог, его заповеди и его слово, Библия, сплошное суеверие, предрассудки, плод человеческой фантазии. В одном мы, люди, можем быть уверены. Если Бог дал нам заповеди, то Он дал их нам по какой-то веской причине. Поэтому правильно дедушка Петр Иванович сегодня сказал.
1: Бог никогда не требовал от человека выполнять что-то глупое и бесполезное. Во всех его законах скрыта мудрость. Взять хотя бы обрезание. Оно сохраняло мальчиков от воспалений в тех климатических условиях, в том климате. И то, что делали его в 8-й день после рождения, тоже не просто так.
0: Приходила ли вам когда-нибудь такая мысль, что Бог дал нам свои заповеди из любви к нам, потому что Он желает нам добра? Бог решил дать человеку свои заповеди не для того, чтобы сделать жизнь людей безрадостной и трудной. Никто из людей не смог бы прожить на свете так долго, чтобы он успел совершить все ошибки и на основании своего опыта научился всему без помощи, без направления и руководства извне. И когда Бог требует от человека святости, Он делает это, опять-таки, по веским причинам. Создавая человека, Бог вложил в его сердце желание, жажду быть чистым, святым и непорочным. Поэтому каждый нормальный человек обычно сожалеет о совершенном преступлении. Мы сожалеем, когда видим, что огорчили или обидели своего ближнего. Человек создан для гармонии, дружбы, мира, согласия. Ссоры, драки, ненависть, подозрения и прочие негативные явления и чувства ненормальны для человека. И жизнь, переполненная грехом, не приносит с собой радости и удовлетворения человеку. Когда мы говорим о святости, то мы должны учесть, что Библия говорит о святости в 2 контекстах. В контексте той святости, которая даруется уверовавшему во Христа человеку без его дел и заслуг. И в контексте того постоянного процесса освящения в жизни последователя Христа, который начинается с момента его покаяния и обращения к Богу. Когда Бог решил спасти человечество от власти сатаны, Он должен был найти исполнителя, способного это сделать. Этот исполнитель должен был быть безгрешным, невинным, неподвластным власти дьявола. Если бы Бог смог найти такого исполнителя из среды людей, Он бы послал его вместо своего возлюбленного сына. Но среди людей не нашлось ни одного. Библия говорит: нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому Бог послал своего Сына Иисуса Христа, чистого и невинного. И Его люди распяли на древе креста. Чистый умер за нечистых, безгрешный за грешных. И теперь, через веру во Христа, грешный человек становится святым, праведным пред Богом, по вере, не по делам своим. При уверовании с человека снимается грязная одежда его греховных дел, и он одевается в Божию праведность и святость. в этом первом контексте. Святость дается по милости, по благодати тому, кто уверовал в Сына Божьего Иисуса Христа, как в своего собственного Спасителя и Искупителя. Библейская святость в ее втором контексте означает святость вхождения в жизни уверовавшего. Освящение хождения пред Богом — это жизненный процесс для христианина. Святость в жизни христианина играет решающую роль в том, в какой мере христианин может иметь жизнь с избытком и тот мир, о котором Христос сказал: «Мир мой даю вам, не как мир дает, даю я вам». Наша жизнь, наше внутреннее «я», как сосуд, содержащий воду жизни. Когда святость является нашим образом жизни, то этот сосуд полон воды живой. А когда мы пренебрегаем святостью и мы грешим, в этом сосуде появляются трещины, и он опустошается. Он не держит ни мира, ни радости, ни той жизни с избытком, которая предназначена христианину. Апостол Павел пишет к церкви в Коринфе: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Апостол Павел напомнил коринфянам, что они были омыты, освящены, оправданы в момент своего обращения к Богу, что, в свою очередь, породило в них стремление и возможность жить чистой от греха жизнью. Значит ли это, что христианин больше не способен грешить, что он стал каким-то сверхчеловеком? Рассказывают случаи из прошлого об одном рабе, который был с хозяином плантации на охоте за утками. Хозяин был безбожником, а чернокожий раб — искренним христианином. Случилось так, что когда они проезжали по ухабистой дороге, колесо тележки отлетело с оси, и рабу было приказано поставить колесо обратно. Устанавливая колесо, раб ударил по пальцу молотком. С уст его сорвалось проклятие, но в ту же минуту он упал на колени и стал просить прощения у Бога. «Господи, — молил он, — так трудно иногда жить христианской жизнью». Когда он встал с колен, хозяин сказал: «Вот видишь, ты сам жалуешься, что христианская жизнь трудная. И зачем себя мучить? Я вот неверующий, и мне легко. Мирская жизнь намного легче и спокойнее». И раб не нашел, что ответить. В тот же миг над ними пролетели утки. Хозяин инстинктивно поднял ружье и выстрелил два раза. «Одна убита, беги за другой раненой!» — крикнул он азартно. Когда раб прибежал на место, где билась раненая утка, он вдруг воскликнул: «Хозяин, теперь я отвечу на ваш вопрос. Вы сказали, что вам не нравится христианская жизнь, потому что она трудная и нужно постоянно бороться. Я как эта утка с перебитым крылом, и дьявол-охотник. Но я жив, и поэтому борюсь и пытаюсь уйти от его атак. Но вы, хозяин, мертвая утка». Учась жить прославляющей Христа жизнью, мы иногда унываем из-за своих неудач. Хотя мы и знаем, что мы могли бы победить, мы все-таки испытываем иногда поражение. Но несмотря на наши поражения, Христова благодать поддерживает нас и дает силу идти вперед. Радость о праведности и скорбь о грехе — это признак истинного христианина. А что касается нашей жизни во Христе, то можно сказать, что даже если человек и христианин, он не святой и не всегда лучше других. Он просто лучше, чем он был бы без Христа. Приняв Христа, ожесточенный убийца может стать добрым и любящим человеком. Прелюбодей может стать верным супругом или супругой. Вор — честным и добросовестным гражданином. Дорогой слушатель, мы сотворены Богом быть святыми, почитающими и прославляющими Бога существами. Зачем ты удовлетворяешься быть меньшим, чем тебе дано быть? Почему ты должен удовлетворяться каким-то суррогатом, когда имеется истинная жизнь с избытком, как говорит Библия? Найти Бога и отдать свою жизнь Ему — это самая высокая и достойная цель для твоей и моей жизни. Полностью отдаться Богу Создателю значит отказаться от греха и дел тьмы. И это случится, когда Христос войдет в твою жизнь и станет твоим Господом и властелином. И когда Христос займет центральное место в твоем сердце, освящение больше не будет для тебя только теорией, богословием. Оно будет для тебя жизненной практикой, потому что освящение наше включает в себя живое общение с живой личностью Иисусом Христом.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Но вначале давайте немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Пятидесятница, согласно еврейской традиции, была днем, когда был дан закон. И если в день, когда был дан закон, люди увидели явление великой силы на горе Синай, то в момент зарождения евангельской церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа. Закон отошел в прошлое, но Евангелие пребудет вовек. В день Пятидесятницы были даны нам для наставления два символа – шум, как бы несущегося сильного ветра, и огненные языки. В тишине развивается внутренняя жизнь, но Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божьего, ибо вера от слышания. Мы слышим шум как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти, к тому, что должно было побудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемое торжественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук, как бы несущегося сильного ветра? Вызывающий благоговейный ужас звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот не сходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный Дух, Дух Божий, не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять, он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше, самим Богом. Вторым видимым знаком сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Языки пламени, почивавшие на голове каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться его. Они видят Бога лицом к лицу и остаются живы. Они ощущают жар божественного огня, но им ничего не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Два символа сошествия Святого Духа были даны не напрасно. Было два непосредственных результата. Во-первых, было наполнение. Во-вторых, был дан дар прорицания. «И исполнились все Духа Святого. Мы ничтожные, пустые люди по своей сути, и от нас нет никакой пользы, пока мы такими остаемся. Нам надо быть исполненными Святым Духом. Святой Дух всегда действует в таком порядке. Сначала исполняет человека, затем дает ему прорицать». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Следующим результатом было прорицание. Как только Дух Божий наполнил их, они начали говорить. Мне кажется, они начали говорить еще до того, как собралась толпа. Они ничего не могли с этим поделать. Внутренняя сила требовала высвобождения. Они должны были говорить. Когда Дух Божий действительно сходит на человека, то этот человек не ждет, пока соберется достаточно большая аудитория. Он начинает говорить при первом же удобном случае. Он обращается к одному человеку, или к двум, или к трем. Он обращается к кому угодно, ибо он должен говорить. Он переполнен и не может не дать выход тому, что внутри него. Когда Дух Божий исполняет человека, то говорит он так, чтобы можно было понять. Толпа слушателей состояла из людей разных национальностей. И наученные Духом ученики говорили на наречиях тех стран, из которых были родом их слушатели. Это один из признаков прорицания Духом. Если вон тот мой друг будет проповедовать уличным торговцам научным языком, переполненным латинизмами, то, уверяю вас, Святой Дух не имеет к этому никакого отношения. Если брат, получивший высшее образование, наставляет свою церковь изощренными научными терминами, то он может указать на Цицерона и Демосфена, как на своих учителей. Но пусть он не называет своим учителем Святого Духа, ибо он предпочитает совершенно иной стиль. Дух Божий говорит так, чтобы его слова были понятны. Толпа не только поняла, но она почувствовала. Проповедники в день Пятидесятницы использовали скальпель, поэтому их слушатели почувствовали боль в сердце. Истина ранила людей. В тот день было много пораженных Господом, ибо раны наносились в самое важное для жизнедеятельности место. Они не могли понять, что происходит. Им приходилось слышать проповеди раньше, но в этот раз происходило нечто необычное. Слова проповедников падали на слушателей, как огненный дождь, и один слушатель кричал другому: «Что происходит?» Проповедники извергали огонь, бросая в сердца людей зажигательные снаряды, и люди дрогнули. Именно к таким результатам приводит присутствие Святого Духа. К полноте Духа в служении и в церкви, а также к огненному служению и к горящей церкви, проповедующей так, что ее слова понятны окружающим и проникают прямо в их сердца. Мы читаем, что сделался шум. Шум сильного, несущегося ветра достиг улицы. Далее мы видим, что собравшиеся люди пришли в большое смятение. Начался переполох, вызванный шумом сильного ветра. Все были поражены и озадачены. Они пытались выяснить, что происходит. Другие насмехались. И неудивительно. Горел огонь, а огонь призван разделять, и этот огонь начал отделять драгоценное от ничтожного, как он всегда делает. Мы можем ожидать в начале любого истинного пробуждения какое-то движение среди людей, шум, переполох. Подобные события происходят не в углу. Города узнают о присутствии Бога, и толпы будут привлечены происходящим. Таковы непосредственные результаты чуда Пятидесятницы. А теперь я прошу вас обратить внимание на следующую мысль. Что стало самым главным предметом проповеди людей, исполнившихся Святым Духом и начавших проповедовать огненным языком? Если Святой Дух наполнит наши церкви особой силой, о чем тогда будут проповедовать наши служители? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих? Их предметом были великие дела Божьи. О, пусть до самой смерти единственной темой моих проповедей будут великие дела Божьи. В первую очередь, они говорили об искуплении, великом деле Бога. Проповедь Петра является прекрасным примером того, как они это делали. Он рассказал людям, что Иисус был Сыном Божьим, что они распяли и убили Его, но Он пришел искупить их, в Его драгоценной крови есть спасение. Он проповедовал искупление. В нашей стране будет раздаваться эхо той проповеди. искупление, искупление, искупление драгоценной кровью. Это подходящее топливо для огня. Эта весть достойна того, чтобы ее нес на своих крыльях божественный ветер. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Искупление — одно из величайших дел Божьих, о котором никогда не бывает лишним вспомнить. Они говорили еще об одном великом деле Бога — возрождении. В то время, когда зарождалось служение Словом, проповедники не скрывали истину о роли Святого Духа в спасении. Они говорили об этом прямо. Апостол Петр сказал: «И получите дар Святого Духа». Проповедники в день Пятидесятницы говорили о роли Святого Духа силой Святого Духа. Они открыто рассказывали об истинной причине обращения, покаяния, обновления, веры, святости, о Божественном Духе. Если Дух Божий вновь даст нам исполненное силой и огнем служение, то мы обязательно услышим: «Вам должно родиться свыше». Мы увидим людей, рожденных не от крови, не хотения плоти, но от Бога. Людей, рожденных силой, сходящей свыше. Они также открыто говорили о третьем великом деле Бога — прощении грехов. Эту мысль Петр постарался объяснить как можно доходчивей. После покаяния люди получат прощение грехов. Какое благословенное известие! Прощение для закоренелых преступников, прощение, купленное кровью Христа, прощение даром, полное прощение, которое никогда не отнимется даже у самых ничтожных людей, если только они сложат оружие, прекратят бунт и падут у ног того, кто однажды был распят на дереве. Если мы утверждаем, что находимся под водительством Бога, то должны постоянно проповедовать отцовское прощение для вернувшихся блудных сыновей. Можем ли мы принести людям более радостную весть? Именно это учение об искуплении, возрождении, прощении Святой Дух оживит в наших церквях, когда Он вновь будет действовать могущественно. Если вы хотите, дорогие братья и сестры, чтобы Святой Дух благословлял ваш труд, тогда постоянно возвещайте эти три истины, чтобы все люди услышали на своем языке о великих делах Божьих.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
3: В заключение я хочу сказать несколько слов о славных представлениях всех этих событий. И наберитесь терпения, если подробности покажутся вам утомительными. Результатом сошествия Святого Духа в виде ветра и огня, результатом исполнения учеников Духом, результатом их проповеди были, во-первых, разбуженные чувства слушателей. Возможно, никогда во всем мире люди не испытывали таких чувств, как в тот день в Иерусалиме после проповеди смертного человека. В тот день вы могли бы увидеть самых разных людей, которые, слушая одну и ту же проповедь о великих делах Божьих, были тронуты до глубины души. Небесный ветер и огонь сопровождали речь апостола, поэтому она была неотразима. Мы читаем о том, что люди умилились сердцем. В греческом подлиннике стоит, что они были пронзенны в сердце или уколоты в сердце. ощущение довольно болезненное. Их враждебности была нанесена смертельная рана. Слово ранило самую суть человека. Оно пронзило его сердце. Увы, в наши дни люди приходят на богослужение, слушают проповедь, а дома их спрашивают друзья: «Ну как тебе, проповедник?» Разве суть в том, чтобы дать оценку проповеднику? Какая вам польза от служителей Божьих, если вы так используете их труд? Неужели мы поставлены для того, чтобы дать вам возможность поупражняться в критике? Невероятно, но факт. Многие люди убеждены, что мы актеры, которые развлекают их по выходным дням. О, мои слушатели! Если мы преданы нашему Богу, если мы преданы вам, то мы занимаемся намного более серьезным делом, чем вы думаете. Цель любой подлинной проповеди — поразить сердце Словом Божьим. Мы стремимся развести сердце с грехом и обручить его Христу. Наше служение постигла неудача. На нем нет Божьей печати, если наши слова не заставляют людей трепетать, не вызывают в них печали и не приводят вслед за этим ко Христу, заставляя их радоваться. Затем прозвучал серьезный вопрос. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Эмоции сами по себе бесполезны, если они не приводят к решительным действиям. Заставить человека что-то почувствовать – хорошо. Но это чувство должно быть таким, чтобы оно побуждало к немедленным действиям или, по крайней мере, заставило усиленно искать ответ на вопрос «Что делать?». О, Дух Божий! Если ты почиешь на мне, люди не разойдутся после моей проповеди, забыв, о чем я говорил. Они встанут и будут искать Отца, вкусят Его любовь. Если ты почиешь на всех братьях, провозглашающих Твое Слово, люди будут не только плакать во время проповеди и не только переживать, пока слушают, но они обязательно зададут вопрос: «Что нам делать, чтобы спастись?» Это то, что нам нужно. Нам не нужны новые проповедники. Нам нужно новое помазание Духа. Нам не нужны современные формы поклонения. Нам нужен огонь Духа, ветер Духа, чтобы наше служение заставляло людей задавать один вопрос: «Что нам делать, чтобы спастись?» Затем было великое принятие Слова. Мы видим, что люди с радостью приняли Слово и сделали это дважды, покаявшись и уверовав. Во-первых, они сделали это, когда Петр призвал их к покаянию. Они умилились сердцем, почувствовали угрызение совести, осознав, что сделали с Иисусом, они опечалились ради Бога и оставили свои грехи. Во-вторых, они уверовали в того, которого пронзили, и в ту же минуту приняли его как Спасителя, отбросив всякие сомнения. Они доверились тому, кого Бог сделал умилостивлением за грехи. Покаяние и вера являются полным принятием Христа, и они сделали и то, и другое. Почему бы и нам не увидеть те же последствия проповедей и в наши дни? Нам будет дано по нашей вере. Но что дальше? Конечно же, они тут же были крещены. Покаявшись и уверовав, они сделали следующий шаг — исповедовали свою веру. Они решили не откладывать ни на один день. Да и к чему было откладывать? Им были готовы помочь. Все собрание верных было готово заняться святым служением. В тот же день тысячи человек были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если бы Святой Дух в полноте присутствовал с нами, нам бы никогда не пришлось жаловаться на то, что уверовавшие не исповедуют свою веру, ибо они желали бы без промедления исповедать имя Спасителя так, как Он это заповедал. Нежелание принимать крещение нередко вызвано боязнью преследований, сомнениями, любовью к легкой жизни, гордостью или непослушанием. Но все эти препятствия исчезают, когда небесный ветер и огонь делают свое дело. Греховная робость испаряется вместе с греховным стыдом исповедать имя Христа, и пропадают все колебания и сомнения, когда Святой Дух являет свою силу. Кроме того, было не только немедленное исповедание. Святой Дух также дал великое постоянство в вере. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Мы видели немало пробуждений человеческого происхождения, и их результаты, к сожалению, не вызывают ничего, кроме чувства разочарования. Под влиянием сиюминутных эмоций люди формально обращались, но что с ними происходило чуть позже? К моему великому сожалению, я вынужден сказать, что во время так называемых «пробуждений» было посеяно много, но пожато мало. Надежды и ожидания были просто сказочными, но реальные результаты оказались больше похожими на утренний туман, рассеявшийся к середине дня. Но там, где истинно Дух Божий действует, обращенные крепко стоят на ногах. Они утверждены и укоренены, и поэтому не колеблются ни при каком дуновении ветра лжеучения, неотступно держится апостольского учения. Мы также замечаем поклонение Богу, ибо верующие пребывали не только в учении апостолов, но также в молитве, в преломлении хлеба и в общении. В те дни было несложно организовать молитвенное собрание. Не было трудностей с тем, чтобы ежедневно преломлять хлеб. В святом общении не было недостатка, ибо Дух Божий был среди них, и новый образ жизни был близок им. Если бы мы могли пригласить такого-то проповедника или такого-то евангелиста, то дела бы пошли на поправку, скажет кто-нибудь. Братья, если бы у вас был Святой Дух, то у вас было бы и все остальное, благодаря Его присутствию, ибо в Нем совокупность всех благ. Вместе с тем люди стали удивительно щедрыми. Собрать деньги было нетрудно. Река щедрости буквально выходила из берегов. Верующие собирали все, что у них было в общий котел. Тогда действительно считали, что серебро и золото принадлежит Господу. Когда могущественно действует Дух Божий, тогда не надо убеждать людей жертвовать на нужду вдов и сирот или долго молиться о миссионерских нивах, которые пустуют из-за того, что нет денег послать миссионеров. Когда сходит Дух Божий, тогда те, у кого есть имение, отдают его своему Господу. Те, у кого немного средств, богатеют, жертвуя немногое. А те, кто богат, становятся счастливыми, расставаясь со своим богатством. Нет никакой необходимости ставить ящик для сбора денег на самое видное место, если люди слышат шум сильно несущегося ветра, а их сердца горят любовью. Я также хочу обратить ваше внимание на постоянную радость. Принимали пищу в веселье. Они радовались не только во время проповеди и на молитвенном собрании, но радовались за завтраком и ужином. Каждый раз, когда они собирались вокруг стола, они буквально пели. Иерусалим превратился в самый веселый город в мире, когда его посетил Дух Божий. Ученики пели с утра до вечера. И вне всяких сомнений посторонние спрашивали, что происходит. Посещаемость храма выросла как никогда, улицы Иерусалима давно не слышали столько песен, люди были исполнены радостью, и это проявилось в прославлении Бога. Я уверен, что на богослужениях они не могли удержаться от возгласов «Слава! Аллилуйя!». Поэтому стоит ли удивляться, что благочинию и напускной святости пришлось уносить ноги? Они были так рады, находились в таком приподнятом настроении, что были готовы прыгать от радости. Конечно, сейчас мы не выкрикиваем посреди собрания «Аминь» или «Слава». Мы настолько застыли в своем правильном поведении, что никогда не прерываем богослужение каким бы то ни было способом. Возможно, это объясняется тем, что мы не так рады, мы не так исполнены желанием прославлять Бога, как те первые христиане. Увы, мы во многом лишились присутствия Духа Божьего, а вместе с Ним нас покинули радость и веселье. Сонливость стала для нас добродетелью. Мы собираем увядшие лепестки благочиния, вместо того, чтобы срезать пальмовые ветви прославления Бога. Да пошлет нам Бог время славного и благословенного беспорядка. О, как нам нужен ветер, который разбудит морскую гладь, порвет цепь якоря, возле которого тихо пристроились наши тяжелые на подъем братья. Что касается нас, маленьких шлюпок, мы готовы мчаться на крыльях бури, если это приблизит нас к желанному небу. О, да сойдет на нас вновь огонь, огонь, который воспламенит самого бесстрастного человека в мире. Это лучшее средство от равнодушия. Когда на сердце человека изливается огненный дождь, он не может не заметить этого, и когда Слово Божье проникает в самую его душу, он уже не может находиться в стороне. И пусть этот огонь сойдет на учеников, а затем на всех вокруг. И, наконец, церковь ежедневно росла. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Обращение людей к Богу не прекращалось. Новые члены присоединялись к церкви не раз в год, а каждый день. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. О, Дух Божий! Ты желаешь действовать среди нас так же, как Ты действовал тогда. Не замедли. Мы молим Тебя. Начни свое дело уже сейчас. Устрани все препятствия, которые мешают проявлению Твоего могущества. Измени, измени все, о священный ветер. Поглоти все, что стоит на пути, о небесный огонь. И пошли нам сейчас огонь в сердца и огненные языки проповедовать Твое слово примирения. Во имя Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Почему столько молодых людей попадают в зависимость от наркотиков? Иногда это случается из-за того, что самые близкие люди отворачиваются от них. Так произошло с героем нашей истории. Он погибал от недостатка любви своего отца. Наркотики заменили юноше тепло души близкого человека. Он попал в мир тьмы, который терзал его до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. Некоторым людям иногда не удается освободиться из рабства наркотиков. И часто они кончают убийством, самоубийством или умопомешательством. Такое могло случиться и с героем нашего рассказа, если бы в самый трудный момент рядом с ним не оказалось верного друга. Сейчас вы услышите правдивую историю о Джонни Тьере и о том, как он стал освобожденным.

0: Сейчас мне трудно вспомнить события тех дней. Тогда в моей голове все перемешалось, я бредил. Мое поведение было совершенно непредсказуемым. Мне было 19 лет. Но взглянув на меня, было нетрудно догадаться, что я злоупотреблял спиртным. Семья заставила меня лечь в отделение клиники для лечения от наркомании. Я провел там 3 месяца. Мама приходила ко мне каждую неделю.
1: Как у тебя дела, сынок?
0: Ничего хорошего, мама.
1: Ну, тебе становится лучше от лечения?
0: Я не знаю. Я уже ни в чем не уверен.
1: Сынок, я говорила с врачом, и он сказал, что тебя не могут здесь больше держать.
0: Да, я знаю, мама. Мне говорили, больше 3 месяца здесь нельзя.
1: Ну, ты не нервничай, есть другая больница.
0: Да, мама, мне об этом тоже сказали. В той психбольнице я мог бы продолжить курс лечения.
1: Ну, и что ты об этом думаешь? Ты хочешь лечь туда?
0: Я боюсь, мама.
1: Ну, не надо.
0: А вдруг меня не выпустят?
1: Я не позволю держать тебя там против твоей воли, Джон.
0: Мне страшно. Мне страшно оставаться без лечения, но я боюсь, что меня не выпустят.
1: Ну, Джон, тебе нужна помощь. Если бы я знала, что делать, может быть, тебе там станет лучше.
0: Меня отправили в психбольницу. Когда я в сопровождении 2 санитаров поднялся на 5-й этаж, и за мной захлопнулась дверь палаты, я осознал, что лишился свободы. В палате было полно незнакомых парней, и я лежал на кровати и старался подавить слезы. Выйду ли я когда-нибудь отсюда? И начались бесконечные курсы лечения.
2: Джон, расскажи, пожалуйста, о своей семье. У тебя были хорошие отношения с отцом и матерью?
0: Мама всегда была рядом, но папа... Да какие еще отношения? Когда я был маленьким, то подолгу стоял у окна в ожидании папы.
2: Твои родители были в разводе?
0: Нет, официально они не разведены, но вместе не живут. Я редко виделся с отцом. Помню, когда мне исполнилось 13 лет, мама позвонила папе и попросила взять меня и брата на прогулку. Я долго ждал его у окна. Наконец он приехал, на 2 часа позже, но это не имело никакого значения. Я был счастлив видеть его. Я до сих пор помню, как он крепко обнял меня. За всю мою жизнь это случалось всего лишь несколько раз. Я очень тосковал по нему. Чтобы заглушить эти чувства, в 14 лет я пил и курил марихуану. В старших классах все мои мысли были только о том, чтобы как можно чаще балдеть от наркотиков. Однажды мы для этого пошли с приятелями в лес.
3: Джон, ты пробовал в школе ангельскую пыль?
4: О, да.
3: Хорошо, что тебя не поймали.
4: Да. Она действует очень быстро. Я тогда сидел на уроке, помню, вдруг вся комната поплыла у меня перед глазами. Учитель что-то заподозрил. Хорошо, что раздался звонок на перемену.
5: Тихо, кто-то идет. Тихо, прячь все.
6: Привет, ребята. Как у вас дела?
3: Слышь, приятель, почему бы тебе не убраться отсюда, а? Ты не видишь, тут собралась своя компания?
6: Я просто хотел бы рассказать вам, что Господь сделал для нас. Христос пришел на землю для того, чтобы спасти грешников.
3: Так, короче, если ты через пару минут не слиняешь, то это тебя надо будет спасать, понял?
4: Угомонись, Дон, угомонись.
6: Поймите, ребята, одну вещь. В Библии написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
3: Так, братва, собираемся, идем отсюда.
6: Если вы умрете, куда вы попадете, на небо или в ад?
3: Джон, ты веришь в Бога?
0: Я никогда об этом особенно не задумывался.
3: Он, наверное, думает, что мы пойдем в ад.
0: Что?
3: Ну, ты разве не слышал, что он говорил про небеса, про ад?

Меня подобные вещи не интересовали. Все, что мне было нужно, это развлечения и наркотики. Но веселая жизнь скоро кончилась. На следующий вечер друзья тайком принесли ко мне в дом вина, пива и наркотиков. И мы начали справлять мой день рождения, а дни у меня в комнате. Мне исполнялось 17. Позже к нам зашли еще двое ребят, которым не разрешалось у нас бывать, потому что они были замечены в воровстве. Один из моих друзей разбушевался и разбил о стену бутылку. Я выпил столько,

0: все это значит?
1: А я собрался сейчас все убрать.
0: Как ты мог пустить в дом этих двух парней? Я же тебе запретила. Они плохо влияют на тебя.
1: Я их не приглашал, мама. Они сами сюда забрались.
0: А стена почему в вине? Тоже сама облилась?
1: Это случайно вышло.
0: Ну, естественно. А эти оценки у тебя в табеле? Они туда тоже случайно попали? Ну, почему ты мне ответишь? Почему я должна целыми днями вкалывать как лошадь, чтобы ты мог учиться? А ты только дурака валяешь.
1: Я в следующей четверти исправлю оценки.
0: Я не знаю. Я просто не знаю, что мне с тобой делать.
2: С того вечера мама перестала меня уважать. И она перестала быть моим другом. Но я не мог отказаться от спиртного и наркотиков. Мне кое-как удалось закончить школу. Но в день окончания школы со мной случилось что-то ужасное.
3: Джон! Джон! Тебя что-то угнетает?
1: Я не знаю.
3: Джон, успокойся. Успокойся, мальчик. Хорошо, Джон. Помимо антидепрессантов, мы вынуждены назначить тебе электрошок.
1: Но, доктор, я не хочу.
3: Не бойся, Джон, не бойся. Все будет хорошо. Это входит в курс лечения, понимаешь? Тут ничего не поделаешь.
2: За окном психушки люди занимались интересными делами, жили насыщенной, полнокровной и счастливой жизнью. А я был заперт в этом дурдоме. За что? Почему? Я начал всех ненавидеть. День за днем меня кололи, заставляли пить таблетки и делали электрошок.
4: У тебя когда-нибудь была серьезная травма головы, Джон?
2: Да. Ну, однажды после школы мы с другом пошли к нему домой. Ну, там мы выпили, ни с того ни с сего повздорили и подрались. Так. Он ударил меня головой о стену, я потерял сознание. Когда я пришел в себя, я ушел домой. Мама пришла в ужас, увидев меня. Я был весь в крови. Она меня умыла и отвезла в больницу.
4: Так. Тебе делали рентген?
2: Да, но ничего серьезного не обнаружили и отпустили домой.
4: Скажи, ты пытался отомстить тому парню?
2: Нет, что вы. Он пришел ко мне на следующий день, извинился. Он был очень рад, что я не заявил на него в полицию.
4: Джон, а когда-нибудь раньше у тебя бывали психические расстройства?
2: Да, бывали.
4: Ты можешь рассказать о каком-нибудь конкретном случае?
2: Ну, вот через несколько дней, вот после того, как меня избили,
4: так.
2: Один мой друг уговорил меня убежать вместе с ним из дома.
4: Угу.
2: Ну, мы сели на автобус до Огайо, и, знаете, вдруг пассажиры автобуса начали мне казаться очень подозрительными.
4: Так.
2: Друг мне сказал, что я вел себя как-то очень странно.
4: В той поездке для тебя произошло что-то необычное?
2: Нет. Ну вот когда автобус остановился для заправки, я вышел, чтобы купить попкорн.
4: Так.
2: А когда я вернулся, автобус уже уехал без меня. Нет, доктор, я просто уверен, что они все сговорились. Я вообще не могу доверять людям, понимаете? Я боюсь, что они могут сказать или сделать мне что-то плохое.
4: Скажи, Джон, а что ты думаешь о лечащих врачах нашей больницы?
2: Я никому из вас не доверяю. А что, если вы меня не отпустите никогда?
4: Успокойся, Джон, успокойся. Иди, мальчик, иди.
2: До свидания.
4: До свидания. Да. Я думаю, еще немного электрошоковой терапии ему не помешает.
2: Мне становилось все труднее и труднее находить ответы на вопросы, которые мне задавали в больнице.

0: Меня совсем уже там залечили. Иногда я даже не мог вспомнить, как меня зовут. Когда мама пришла навестить меня, она увидела, как я изменился.
1: Джон, а? Ты слышишь меня?
0: А? Ты что-то сказала?
1: Сынок, я спросила, может забрать тебя отсюда?
0: А где я, мама?
1: Джон, ты в больнице. Тебя лечат от наркомании.
0: Мама, а можно мне сейчас уйти, мам?
1: Ну, понимаешь, дорогой, врачи опасаются отпускать тебя домой. Они боятся, что ты начнешь жить, как раньше. Боятся, что ты снова сбежишь из дома.
0: А я... разве я уже убегал?
1: А ты не помнишь? Ну, помнишь, сразу после окончания школы, сразу после того, как тебя избили, ты со Стивом сели в автобус до Огайо. Ты даже ничего мне не сказал, я так волновалась.
0: Да, я помню, я вышел, чтобы купить кока-колы.
1: Да.
0: А автобус уехал без меня.
1: Да.
0: Я провел ночь в каком-то сгоревшем доме.
1: Я так была рада, что ты хоть вернулся домой.
0: Мама, а меня долго не было?
1: Ну, мальчик мой, 3 дня. Ты разве не помнишь?
0: Мама... а как меня зовут?
2: Через 3 месяца мама и брат наконец забрали меня из этого заведения. Затем 3 месяца я провел у сестры, а потом вернулся домой, к маме. Ничего не изменилось. Депрессия не проходила. Однажды мой старый друг Билл пригласил прийти к нему в гости. Уже почти год я не видел ни одного из приятелей, и поэтому был очень рад его приглашению.
3: Как жизнь, Джон?
0: Нормально. А ты великолепно выглядишь, Билл.
3: О, спасибо. Ты знаешь, я хотел бы поделиться с тобой тем, что случилось со мной. Я стал христианином. И ты нуждаешься в Иисусе.
0: Ты думаешь, что религия могла бы мне как-то помочь?
3: О, да. Я бы хотел приходить к тебе домой, и чтобы мы вместе изучали Библию. Если ты, конечно, не против.
0: Я согласен. Можешь приходить когда угодно. Ты знаешь, Билл, я никогда в жизни не читал Библию.
3: Библия — это Слово Божье. Вот первое, что ты должен знать, Джон. Давай прочитаем 21 стих из 2 послания Петра. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым».
0: Святой Дух сказал им, что писать?
3: Да, это так. Он вдохновил их. Вот прочитай 2 послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Смотри.
0: Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.
3: Ты видишь, Джон, Библия — это учебник жизни.
0: Ну и ну. Скажи мне, ты будешь со мной терпелив? Ладно, я просто все еще туго соображаю после больницы, понимаешь?
3: Тогда, Джон, тебе точно необходима Библия. Ты знаешь, что обещано в Евреям, главе 4, стих 12. Послушай, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
0: А что все это означает?
3: Джон, это означает... что Слово Божье живо и покажет тебе, кто ты на самом деле внутри своего существа. И потом, поскольку Его Слово действенно, оно наставит тебя на путь истины.
0: А разве Богу Интересно узнать, что у меня на душе.
3: Он уже это знает. Посмотри, 52-й псалом, стих 2 и 3. Давай прочитаем его.
0: Ну, давай. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Ну, значит, по крайней мере, я не один такой.
3: Джон, Бог говорит, что все мы грешники. Вот почему Он послал Иисуса. Вот прочитаем стих 8 из Римлянам главы 5, смотри.
0: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
3: Ты понимаешь это, Джон?
0: Вот это да! Да просто даже не верится, но, Билл, объясни мне, зачем Он умер? Почему Он был распят на кресте?
3: Об этом еще говорится в Ветхом Завете, написанном за много веков до рождения Христа. Через Исаию было дано пророчество. Вот прочитай стих 3 и 6 главы 53.
0: Ага. А, вот здесь, да?
3: Да.
0: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
3: Ты видишь, Джон, да. Бог тогда еще замыслил послать Христа умереть вместо нас за наши с тобой грехи.
0: А, так вот почему Он умер на кресте.
3: Да, да, Джон, Он умер за нас, Он взял на Себя нашу вину и наш позор и искупил их, потому что Он знал, что не было иного пути. Без Него мы бы были обречены попасть в ад.
0: Так значит, ад существует на самом деле?
3: Так говорит Господь, Джон. И дьявол тоже существует. И если ты запутался, то это потому, что ты пытался идти по жизни без Христа. Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
0: Билл оказался верным другом. Он каждую неделю приходил ко мне, и мы вместе изучали Библию. Прошло несколько месяцев. Я принял Христа как моего Спасителя, и моя душа, моя жизнь начала преображаться. И я еще усерднее продолжал изучать Библию. Я почувствовал, что новая жизнь во Христе была лучше, чем удовольствие, которое я получал от наркотиков, что Бог хотел быть со мной, что я был нужен Ему. Однажды вечером я молился в своей комнате, прося Бога избавить меня от депрессии. И в следующие дни мне начало становиться все лучше и лучше. Бог смог сделать то, что не могли сделать все врачи и лекарства вместе взятые. Прошел год с того момента, как мы с Биллом начали изучать Библию. Мы читали ее каждый день. Мы прошли весь Ветхий Завет.
3: Джон, я переезжаю в другой район, и поэтому не смогу больше приходить. Но помни, что Иисус никогда не оставит тебя.
0: Господи, Билл, как мне жаль с тобой расставаться.
3: Ты должен оставаться в Слове, Джон. Найди хорошую церковь, исповедующую Библию, иначе твоя вера ослабеет и зачахнет. И на прощание мне хотелось бы, чтобы ты прочитал, что написано в Иоанна, главе 15, стихи 3 и 6.
0: Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
3: Вот тайна жизни, Джон. Прибудь в учении Христа.
0: Ты хороший друг, Билл. Я буду очень по тебе скучать.
3: Я тоже, Джон. Мне будет не хватать тебя. И помни, Иисус никогда не покинет тебя и не осудит.
0: Бог помог мне найти хорошую церковь. Прихожане и пастор были очень сердечны и добры ко мне. Они помогли мне оставаться в слове. Когда один из музыкантов узнал, что я играю на гитаре, он попросил играть вместе с ними во время службы. И так получилось, что вскоре я уже играл в церковном ансамбле. А однажды нас пригласили выступить в Pacific Garden Mission. И там мы могли наблюдать, как создаются передачи «Освобожденные».
4: Это была просто потрясающая история, правда?
0: Да, это стоило послушать.
4: Послушай, а почему бы тебе не рассказать о своем случае в программе «Освобожденные»?
0: Да я бы с удовольствием. Если бы это помогло хоть одному человеку найти Господа, то стоило бы это сделать.
5: Ты сам являешься живым свидетельством силы Иисуса Христа.
0: Да, в этом ты прав. Своей жизнью, всем я обязан Ему.
5: Давай сегодня вечером, когда будем играть, ты расскажешь о себе. И помолись о том, чтобы твой рассказ помог людям. А сейчас мы бы хотели воздать хвалу Господу и поделиться с вами личными свидетельствами. Джон Тьер расскажет о том, что Бог сделал в его жизни.
0: Всего лишь пару лет назад вся моя жизнь вращалась вокруг спиртного и наркотиков. Я не мог бросить. Я уже не мог управлять собой. Я хотел повеситься. И кончилось тем, что меня с жуткой депрессией и паранойей отправили в психиатрическую больницу. А потом один друг поведал мне о Христе, и я отдал свою жизнь Иисусу. Сын Божий сделал то, что не смогли ни лекарства, ни шоковая терапия. Он исцелил меня. Если Бог может любить такого, как я, если Он может возродить, обновить и восстановить мой разум и мою душу, тогда Он может сделать это и для вас. Если вы страдаете от ненависти, страха или отчаяния, депрессии или зависимости от наркотиков, призовите Господа. Бог говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь».

Мы надеемся, что свидетельство Джона придало вам уверенности. Друзья, если вы еще не верили свою жизнь Христу, не ждите. Сделайте это прямо сейчас. Спаситель ждет, чтобы принять вас. В первом послании от Иоанна, глава 5, сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная радиостудией «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну единственную жизнь? Когда я еще учился в школе, у меня по математике дела шли не очень хорошо. Мой учитель просто отказывался понимать мои решения. Когда я сдавал задания по математике на проверку, он часто, не оценив мои способности, всю мою тетрадь исписывал красными чернилами. Это выглядело отвратительно. И когда такая тетрадь была сильно испачкана, то я ее убирал, даже если она еще не была использована до конца, и покупал себе новую, такую красивую и чистую. Ее я мог начинать с самого начала, если бы можно было так поступать и с жизнью. Новую школьную тетрадь можно купить, и в ней еще раз начать сначала, но не жизнь. Итак, для чего я существую, зачем живу? Этот вопрос был темой нашей прошлой передачи. Мы говорили, во-первых, что существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос. Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он также важен потому, что жизнь у нас только одна. Как это должно быть ужасно, если мы ее испортили и прожили ее неверно? Поверьте мне, миллионы людей в момент смерти думают: «Ах, как хотел бы я еще раз начать все сначала! Я бы все делал иначе!» Жизнь дается нам лишь один раз. У нас только одна единственная жизнь. Если она потеряна, то потеряна во веки веков. Я говорю это совершенно серьезно. Во-вторых, кто же может мне дать ответ на вопрос, для чего я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора, философы, и они не могут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал, Бог. Тема нашей передачи сегодня – ответ Бога на вопрос всех вопросов. Я повторяю, что по природе нашей мы не являемся детьми Божьими, но живем в этом мире, чтобы стать детьми Божьими. Поэтому в нашей жизни должно кое-что произойти. Цель моей лекции – посодействовать этому. Я здесь не для того, чтобы вас немного развлечь, но мне хочется, чтобы хотя бы у нескольких человек, которые раскроют сердца, жизнь стала осмысленной. Ах, если бы это удалось! Итак, мы не дети Божьи, мы не любим Бога. Мы преступаем Его заповеди. Нам нет до Него дела. Мы не молимся, в крайнем случае иногда, находясь в стесненных обстоятельствах. Мы прибегаем к этой вынужденной мере. Поэтому вопрос всех вопросов – как мне стать чадом Бога живого? Сейчас было бы лучше всего раздать бумагу и карандаши и сказать: «Напишите-ка, что вы думаете о том, как можно стать чадом Божьим?» Одни бы сказали, что надо стать добрым человеком. Другие бы сказали, что надо верить в Господа Бога. Но этого всего недостаточно. Вопросом всех вопросов остается: как мне стать чадом Бога живого? Ответ на этот вопрос всех вопросов я могу получить только через откровение. Как Бог может принять меня своим чадом, Он должен сказать мне сам. Этого и пастор не может придумать, а Библия дает совершенно ясный ответ. Он гласит: только посредством Иисуса. Друзья мои, когда дело доходит до Иисуса, тогда мое сердце бьется сильнее, тогда мой пульс учащается, тогда речь идет о главной теме моей жизни. Стать чадом Божьим я могу только посредством Иисуса. Есть в Библии слово, которое в дословном переводе гласит: «Иисус пришел из мира Божьего в этот мир». Сегодня мы постоянно слышим разговоры о том, что Библия представлена старая, устаревшая картина о мире.
Вверху – небо, внизу – земля. Это глупости. Такого представления мира в Библии нет. Более того, она говорит о Боге. «Со всех сторон ты объемлешь меня». Это что-то совсем другое. Вы понимаете, даже если бы я захотел скрыться под землей, то и там он Бог. В Библии представлена, как мы сегодня на современном языке говорим, многомерная картина мира. Мы живем в трехмерном мире – длина, ширина, высота. Но существует больше измерений, и Бог находится в другом измерении. Он совсем близко, рукой подать. Он идет с нами рядом. Он видел вас на безбожных путях. Но мы не можем проломить стену в другое измерение. Это может сделать только Бог. Он проломил эту стену и пришел к нам в Иисусе. Далее, в Новом Завете сказано об Иисусе. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Ведь мир принадлежит ему. Такой является история Евангелия и поныне. Иисус идет, а человек закрывает дверь. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Собственно, на этом можно было бы поставить точку. Собственно, все отношения Бога с человеком должны быть покончены. Но, как ни странно, продолжение следует, а именно, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Итак, чтобы стать чадом Божьим, надо принять Иисуса. Открыли вы уже двери своей жизни Иисусу? А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Я был молодым офицером во время Первой мировой войны, далеко от Бога, когда со мною произошло это. Когда я пришел к такому заключению и отдался Иисусу, принял Его, это перевернуло всю мою жизнь. Но я ни на мгновение об этом не жалею. Мне пришлось ради Христа идти трудными путями. Ради Христа я был брошен в тюрьму. Ради Христа я перетерпел много нужды. Но если бы у меня была еще сотня жизней, я бы с первого моего сознательного момента руководствовался словом. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Моя жизнь лишь тогда стала полной смысла, когда я стал чадом Божьим. Совершенно безразлично, кто я, пастырь или дворник, генеральный директор или слесарь, домохозяйка или учительница. Моя жизнь становится осмысленной, когда я дитя Божие. Итак, вам надо принять Иисуса. Тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Только тогда. Очень интересно по этому поводу обратиться к людям Нового Завета. Например, там встречается женщина, жизнь которой ужасно безрассудна. Мария Магдалина. О ней только сказано в виде намека. Она была одержима 7 злыми духами. А я знаю многих людей, одержимых 12 злыми духами. Жизнь ее, по-видимому, была жуткой. Такой жуткой, что она мучилась. Но вот в ее жизнь входит Иисус, Спаситель, Сын Божий, и изгоняет злых духов. Это Он может, это Он совершает. С того момента эта женщина принадлежит Господу Иисусу. Ее жизнь приобрела смысл. Затем она является свидетелем того, как Иисуса пригвождают ко кресту, и Он умирает. Ее объял страх. Сейчас снова начнется прежнее бессмысленное существование. Утром на третий день после распятия Иисуса на кресте она стоит на коленях в саду возле гроба Иисуса и плачет. Когда она пришла ко гробу Иисуса, то он был пуст. Камень был отвален от гроба. Даже тела его там не было, поэтому она плакала.
Я отлично понимаю эту женщину. Если бы я сегодня потерял Иисуса, это значило бы, что я упал в бездну бессмысленного существования. Я ее понимаю. Спасителя нет. Теперь моя жизнь опять стала бессмысленной. Но вдруг она слышит позади себя голос «Мария». Она оглядывается и видит его, Иисуса воскресшего. Я как будто вижу пред собою слезы счастья, радости преодоленного отчаяния текут по ее лицу. «Равуни, мой Господь!» На примере этой женщины мне становится ясно, что не нужно очень философствовать, чтобы получить ответ на вопрос о смысле жизни. Самому простому человеку ясно, моя жизнь бессмысленна. Для чего же я, собственно, живу? В то мгновение, когда Мария Магдалина приняла Иисуса, вопрос о смысле ее жизни решился. Она стала дитем Бога живого. Жизнь ее приобрела глубокий смысл. Поэтому я хотел бы обратиться к вам. Примите Иисуса. Он ждет вас. На пути домой вы можете с ним поговорить. Он очень близок к вам. Было бы прекрасно, если бы многие впервые воззвали к Иисусу. «Господь Иисус, моя жизнь бессмысленна! Приди ко мне, как к Марии Магдалине!» Разумеется, если мы примем Иисуса, то в нашей жизни произойдет великая революция. Он позволяет мне быть участником Его смерти, и таким образом во мне умирает старый человек. Я имею право воскреснуть с Ним к совсем новой жизни, как дитя Божие. Он дает мне своего духа, так как я вдруг начинаю иначе мыслить. У меня появляются совсем другие интересы. Но это все вы еще испытаете. Только примите Иисуса. Я должен вам сразу сказать, кто примет Иисуса, приобретает новую жизнь. Стать чадом Божьим не означает изменение мышления, но означает совершенно новую жизнь. В прошлом столетии в Вестфалии жил сапожник по имени Раленбек. Его называли иначе, как пастор благочестия, потому что он был ревностным последователем Иисуса. Он был большим и благословенным человеком. Один раз его посетил молодой священник. Раленбек сказал ему: «Господин священник, изучение теологии еще не дает вам гарантии, что вы дитя Божие. Вы должны принять Иисуса». Священник ответил: «Да, я имею Иисуса. В моем учебном кабинете даже висит его изображение». На это старый Реленбек возразил: «Да, на стене Иисус висит совсем спокойно и мирно. Но когда вы примете его в свое сердце, и он войдет в вашу жизнь, это вызовет суматоху. Я желаю вам, чтобы вы пережили эту прекрасную суматоху, когда старое умирает, и как дитя Божие вы начинаете славить Отца Небесного, потому что знаете, для чего живете на свете. Когда, ставши чадом Божьим, можете прославлять Отца Небесного делами, словом, мыслями. Поймите меня, то, что я вам высказываю, не является нерелигиозным хобби, не идеи священника, но от этого зависит ваша жизнь и смерть. Вечная жизнь и вечная смерть. Господь Иисус сказал: «Сей стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду». Так Иисус говорит и нам: «Сей стою у двери твоей жизни. Отвори. Я хочу дать смысл твоей жизни». Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Ответ Бога на вопрос всех вопросов».
Однажды ко мне пришел старый шахтер и сказал: «Мне нужно поговорить с вами, господин пастор. Сейчас мне 70 лет, а когда мне было 17, я был на таком евангелизационном собрании. И я почувствовал, что Иисус стучался в мое сердце. Но я сказал себе: если я отнесусь к этому всерьез и приму его, то меня засмеют мои товарищи. Это невозможно. И я выбежал. Но вот жизнь моя прошла. Я состарился. Теперь я знаю, что моя жизнь была неправильной, потому что я в тот час не открыл двери Иисусу. Друзья, у нас одна единственная жизнь. И поэтому жизненно важным является вопрос: для чего я живу?» Бог на этот вопрос ответил точно и ясно посредством Иисуса, распятого и воскресшего. И теперь этот Иисус стоит пред вашей дверью и стучит: «Отдайте Ему вашу жизнь. Вы никогда об этом не пожалеете». Когда кого-нибудь приглашают на мои лекции: «Пойдемте же, послушаем пастора Буша», то чаще всего получают ответ: «У меня нет времени». Это было на курорте. Я сидел в столовой напротив одного пожилого мужчины, с которым мы хорошо понимали друг друга. «Это настоящий потребитель», — думал я иногда, когда видел, с каким удовольствием этот статный мужчина вкушал пищу или уютно дремал на солнышке. Постепенно меня начало огорчать то, что наши разговоры были только о поверхностных вещах. Возможно, кто-то спросит: «Ну что же в этом плохого?» Но я думаю иначе. Я убежден, что Бог является великой реальностью. Вся моя жизнь изменилась, когда я узнал, что Бог сделал нечто чрезвычайно великое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как ужасно, если человек равнодушно проходит мимо этой благодати Божьей. Так дело обстояло и с моим собеседником. Каково ему будет, если он вдруг должен будет предстать пред лицом Божьим? Однажды в обед я дал ему написанную мою книжицу. «Прочитайте, пожалуйста, это. Здесь речь о жизни с Богом. У вас будет кое о чем важном поразмышлять». И что же? Он сердечно поблагодарил и сказал: «Сейчас я должен отдыхать, но, возможно, дома я найду время почитать». С этими словами он отложил книжицу в сторону. Я огорчился. Больше времени, чем здесь, на курорте, у него нигде не будет. Просто он не хотел уделить время Богу. Опасно так поступать с Богом. Поэтому на эту тему стоит поговорить. Странное положение дел. Почему, собственно, у нас нет времени? Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое мне просто кажется непонятным, которое не может объяснить мне ни один человек. Обратите внимание, если столетие тому назад купец из Штутгарта хотел заключить торговую сделку с людьми из Эссена, то ему нужно было 5 дней ехать на почтовой карете туда и 5 дней обратно. Это 10 дней. А 2 дня шло на переговоры по заключению сделки. На это уходило почти 30 дней. А современный коммерсант разговаривает только по телефону, даже без международной переговорной станции, по прямому проводу. Таким образом, он экономит 12 дней. Но если посмотреть на коммерсантов, то никто из них не имеет 12 дней лишних. Напротив, каждый говорит: «У меня нет времени». В чем дело? Когда я раньше в детстве ездил к бабушке и дедушке в Швабские Альпы, то это было чуть ли не кругосветным путешествием из Эльберфельда в Урах. На современном транспорте это расстояние преодолевается за 5 часов. Исходя из этого, у людей должно быть много свободного времени. Раньше в неделю работали 60 часов и больше.
сейчас работают около 40 часов в неделю. И ни у одного человека нет свободного времени. Как это получается? Если еще, вся жизнь сейчас устроена так, чтобы все упрощать. Моя мать каждый день читала 4 главы из Библии, и у нее хватало времени молиться за всех своих родных. А в те времена еще не было электрических стиральных и кухонных машин. Ей приходилось заботиться о 8 детях. Они не носили нейлонового белья. Чулки тоже приходилось штопать. А у нее хватало времени ежедневно читать по 4 главы Евангелия. Хватает ли у вас времени на это? Нет, такого времени у вас нет. Как же это происходит? Понимаете, все направлено к тому, чтобы сэкономить время. А ни у одного человека его нет. Вы можете себе это объяснить? Я много об этом размышлял. Но это вещь, которую просто невозможно понять. По-настоящему это обстоятельство имеет только одно объяснение. Хотя люди его и слышать не хотят. Но никакого другого я не знаю. Некто стоит в стороне и нас подгоняет. Существует некто, который заботится о том, чтобы человек не имел времени, подобно укротителю в цирке. Он непрерывно хлопает бичом и заставляет людей бежать рысью. То же самое говорит Библия. Да, этот некто существует. Это дьявол. Теперь перед нами вопрос, а существует ли дьявол? На это я вам отвечаю. Да, дьявол существует. На эту тему мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Если Бог всемогущий, почему же Он не истребит все зло?
2: Как же христиане говорят, что не верят в одного Бога, а на самом деле они поклоняются троим – Богу Отцу, Иисусу Христу и Святому Духу?

Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в священном

Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину о Боге. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Игорь Николаев и Константин Левшеня. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, или лучше, приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение. «Жизнь моя терялась в суете».

0: Мы изучаем свойства или атрибуты Бога. Как вы знаете, они разделяются на природные и нравственные. К природным свойствам относятся неизменяемость, всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность Бога. К нравственным свойствам относятся святость, любовь, праведность, верность и милосердие Бога. Продолжая наше размышление о милосердии Бога, повторим то, о чем мы уже говорили. Кого милует Бог?
1: Бог милует, кого хочет.
2: Бог милует любящих Бога.
1: Бог милует боящихся Бога.
2: Бог милует ходящих перед Ним всем сердцем своим.
1: Бог милует сознающихся в преступлениях своих и оставляющих их.
2: Бог милует уповающих на Господа.
1: Бог милует призывающих Господа.
2: Бог милует свой страдающий народ.
0: Как проявляется милосердие Бога?
1: Милосердие Бога проявляется в прощении греха, когда он исповедан и оставлен.
2: Об этом напишет пророк Исаия в 55 главе 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». И книга Исход, 34 глава, 7 стих. «Сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех».
1: В книге пророка Еремии, в 3 главе, 12 стих написано: «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». В книге пророка Михея, в 7 главе, 18 стих, сказано: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что Он любит миловать».
0: Милосердие Бога проявляется в долготерпении к грешникам.
2: Об этом мы читаем во втором послании апостола Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
1: В книге Неемии, в 9 главе, 30 и 31 стих написано: «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый».
0: Милосердие долго терпит грешников. Бог ждет их покаяния. Если бы Он поступил с ними по делам их, то они давно погибли бы. Подумайте о зле, грехе и нечистоте. Если это возмущает нас, то как оно должно возмущать святого Бога? В мгновение ока Он может уничтожить все зло. Но Он не делает этого. Он страдает за грешника, берет на себя наказание за все зло мира, удовлетворяет своей жертвой божественный гнев и праведность, становится ходатаем за каждого грешника. Божье милосердие выше нашего понимания. Его сострадание не имеет предела. Однако, взирая на долготерпение Божье и Его милосердие, мы не должны забывать, что

0: с его стороны. Обращаясь к Богу, мы вступаем в среду милосердия, которая стеной окружает нас от зла. Милосердие Бога проявляется в исцелении болезней.
1: В послании к Филиппийцам, 2 глава, 27 стих написано: «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его». Псалом 6, 3 стих: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены».
0: Здесь псалмопевец просит Господа восстановить здоровье и в стихе 10 сообщает: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Милосердие Бога проявляется в сохранении от колебания уповающих на Него.
2: Псалом 28 стих: «Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется».
0: Милосердие Бога проявляется в защите своих детей в день бедствия.
1: Псалом 58, 17 стих: «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего».
0: Этим мы оканчиваем наши размышления о милосердии Бога. Сделаем перерыв и выслушаем пение: «Боже, славим мы Тебя».

0: Теперь обратим наше внимание на троичность или триединство Бога. В естестве единого Бога существуют три вечные различия, которые представлены нам в виде трех равных лиц – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Библейские доказательства. Вся информация относительно этого важного предмета основана всецело на Божьем откровении, данном в Его Слове. Троичность Бога доказывается следующими фактами. Священное Писание признает каждое из этих трех лиц как Бога. Бог – Отец.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. «Ибо на нем положил печать свою Отец – Бог». Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих. «По предведению Бога – Отца». Первое послание Коринфянам, 8 глава, 6 стих. «Но у нас один Бог – Отец».
0: Бог – Сын Иисус Христос.
2: Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти».
1: Послание к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца».
0: Бог – Дух Святой.
2: Деяния апостолов, 5 глава, 3 по 4 стихи. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Ты солгал не человеком, а Богу». И первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»
0: Священное Писание делает ясное и определенное различие между тремя лицами. Отец и Сын описываются как отдельные личности. Отец свидетельствует о Сыне.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, 37 стих, слова Иисуса Христа. «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне».
0: Отец посылает Сына.
2: Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону».
0: Отец и Сын отличаются от Духа. Дух послан Отцом и Сыном.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, слова Иисуса. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». И 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне».
0: Это трехличность или триединство не материальное, не временное, но постоянное и вечное.
2: Бог Отец вечный. Псалом 89, 3 стих. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог».
1: Иисус Христос вечный. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
2: Дух Святой вечный. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым, в других переводах Духом Вечным, принес себя непорочного Богу». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
0: Эта трехличность не представляет собой трех богов. Трехличность – это один Бог.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, слова Иисуса Христа. «Я и Отец одно». Иоанна 14, 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». И 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едино».
0: Три лица – Отец, Сын и Дух Святой – равны. Выводы из упоминаний в Священном Писании о равенстве трех лиц Божества.
2: Водное крещение исполняется во имя трех лиц Божества. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в 19 стихе, Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
1: Апостольское благословение произносится во имя трех лиц Божества. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь».
2: Все три лица свидетельствуют на небе. Первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три – суть едина».
1: «Сын равен Отцу» – послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу».
0: Отец, Сын и Дух Святой имеют те же атрибуты – вечность, вездесущность, всемогущество и всеведение. Учение о Троице глубоко и таинственно. Оно не может быть полностью понятно. Однако Слово Божье определенно учит о Святой Троице. Это учение должно быть принято верой. Библия не объясняет Троицы. Она просто сообщает нам факты о Троице. Практическая ценность Троицы нам понятна. Бог открылся нам как Бог-Отец, как Бог-Сын и как Бог-Дух Святой. Единый Бог в трех лицах имеет три личных качества. Таково учение Нового Завета.
2: Наступило время нам ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Если есть всемогущий Бог, Почему же Он не истребит все зло?
0: Бог может в мгновение ока уничтожить все зло, но Он не делает этого. Он страдает за грешника, берет на себя наказание за все зло мира, удовлетворяет своей жертвой божественный гнев и праведность, становится ходатаем за каждого грешника. Милосердие Бога долго терпит грешников. Он ждет их покаяния. Если бы Он поступил с ними по делам их, то они давно погибли бы. Божье милосердие выше нашего понимания. Его сострадание не имеет предела. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих, гласит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
2: Второй вопрос. Как же христиане говорят, что они верят в одного Бога, а на самом деле они поклоняются троим – Богу Отцу, Иисусу Христу и Святому Духу?
0: Мы, христиане, верим в одного Бога и поклоняемся одному Богу. Бог един в своем существе, хотя Он троичен в своих лицах. Священное Писание делает ясное и определенное различие между тремя лицами Святой Троицы – Богом Отцом, Богом Сыном, Иисусом Христом, и Богом Святым Духом. Но эти три лица Бога составляют одного неделимого Бога. Существует только один Бог, един и только один.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Что нужно? Не дадут покоя барыши, коль они за счет твоей души. Если душу ты проторговал, то тебе не нужен капитал. Ты стоишь на грани, на меже, дни твои сосчитаны уже. Честь и совесть продал ты за грош, но с собою денег не возьмешь. Жалкие остатки теребя проклянут наследники тебя. Поспеши к бессмертному врачу и скажи: «Я радости хочу». Он ответит: «Если хочешь в рай, то сокровищ здесь не собирай. Хочешь вечной славы для души, радовать измученных спеши. Хочешь сердцем устремиться ввысь, над копейкой жалкой не трясись. Мудрость мира Божьего проста, посели в своей душе Христа».

Библия. Много мыслей есть в мире глубоких. Ими ум и земля вся полна. Но есть книга заветов высоких. Это Библия в мире одна. Я читаю ее ежедневно, но понять всю еще я не смог. Для меня она нова, чудесна, через нее говорит мне сам Бог. И чем больше ее я читаю, тем все глубже она для меня. Всей душой я в нее проникаю, так до самого вечного дня. И лишь там, в небесной лазури, я узнаю все тайны ее, где, пришедши от жизненной бури, буду славить спасенье царя.

в общенье, как берег после шторма мир. В нем столько грязи, зла и брани, отвергнут Иисус людьми. Но счастье есть у нас собранье, общение Божьих детей, оазисы в сухой пустыне, зимой в квартирной тесноте, а в летний день под небом синим. И не забыть вовеки мне, как у друзей светлеют лица, и песня в чуткой тишине взлетает быстрокрылой птицей. И нет сомнения, нет преград, такая в отношениях ясность. И дорогое слово «брат» звучит по-новому прекрасно. Общенья — незакатный свет, он до конца пребудет с нами, как небо — дружеский привет, о вечности — напоминанье.

общении. Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком, недавно от сахи. Но здесь забыто все. Два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой. И все же мы одно, слились своеобразно в одно собрание детей, семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь души одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный нас будет побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто анца кровью, искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что с солнцем исчезает, что дорог нам спасенья вечный дар. Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, чтоб больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурь мы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем, бодрствуя, Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

Пусти Иисуса! Где Иисус Христос рожден? В дворце из мрамора и кедра? Простой стеной лишь огражден от полевых зверей и ветра. Растут дома во всех местах из кирпича и шлакоблока. А как же с местом для Христа? Да и теперь все так же плохо. Кварталы к полевой меже все пустыри застроят скоро, но пирамиды этажи для Господа закрытый город. Замки, крючки и тут и там, и вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растет в домах неотвратимо. Спаситель наш лишь кое-где сердечный Вифлеем находит, где он простор там в тесноте и радость при любой погоде. Коль по причине без причин в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один — пред Иисусом сердце настежь.

не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу как хлеб насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы, сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим. И наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое. Быть вместе с нами в общениях наших, не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова и сами дом из себя устрояем, как камни, Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте святом ожидание. Верой наполним светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи. Дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. Он сотворение праздника краше не было. Дай Бог, что был он и нашим. Не оставляйте собраний ваших.

Господи, дай мне верности, святости и чистоты, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты, чтобы любила искренне, в мыслях была б чиста, и за святую истину не побоялась встать. Дай, чтоб стремления чистые в деле могли ожить, ты помоги мне выстоять, силу свою вложи. Господи, дай мне верности, святости, простоты, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыть.

Белоснежность. Год ушел, как друг хороший. Тает время, как снежинки. Нелегко и даже сложно по святой идти тропинке. Неудачи и ошибки нас преследуют, как тени. Чтоб успех был и улыбка, ты склоняйся на колени. Чтоб в душе была свобода, а в глазах любовь и нежность, Иисус в начале года предлагает белоснежность.

без прикрас. Надо остерегаться всякой фальши и грима. Надлежит нам стараться не о том лишь, что зримо. Ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых, при украшенном виде Бог сказал у Харива: «Украшенья снимите! Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути».

восхищенный житель. Я с тобой недавно говорил, провожал обычным до свидания, но осенний день, презрев желанье, тебе вечность двери отворил. А теперь рыдает духовой, ты не слышишь, как тоскует тенор, раз ты оставил церкви стены, пробудись и возвратись домой. Сколько в церкви нужного труда, ты к служению не был безразличен, почему ж твой облик необычен? Значит, правда встретилась беда. Ты в душе хранил небес огни, ими согревался в дни ненастья, и в последний миг в отчизну счастья возвратились яркими они. Мы уйдем, оставив здесь твой прах, но в сердцах любимых будешь жив ты. До свидания, восхищенный житель, до свидания в славных небесах.

последний путь, в последний путь, и не вернуть. Прах по обычаю хоронят, но отправляться в этот путь не с чемоданом на перроне. Не переходят в мир иной земные планы, деньги, слава, взять что-то тленное с собой у отходящих нету права. Однако будут в мире том все с памятью феноменальной, она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал разве? Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках, смерть неожиданной бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешника наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг, последний путь не есть последний.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Рубрика «Идите и научите». Беда шла по пятам. Мужская певчая группа молодых христиан из города Галле, Вестфален, из Германии, ездила в Киргизию евангелизировать. Время визита совпало с беспорядками, разразившимися в этой республике. Но Бог хранил наших братьев. Никто из них не пострадал. Киргизия встретила нас, братьев из Германии, почти зимним холодом. Мы прибыли ночью, шел снег, а потом еще и подморозило. В первое воскресенье, 28 марта, вербное воскресенье, мы посетили две общины в столице республики Бишкеки. На следующий день отправились на Иссык-Куль. Посетили церкви в Чолпон-Ате, в селах Григорьевка и Бостыри. После собрания в Бостыри нас пригласили в семью киргизы. Они рассказали нам, как обратились ко Христу. На следующий день мы отправились в город Каракол, Пржевальский. Особенным в общинах на Иссык-Куле было то, что число членов церкви из киргизов значительно возросло. Если раньше общины состояли в основном из европейцев, то теперь большинство – люди коренной национальности. 2 апреля мы направились за 600 километров на юг республики – Джалалабад. Во время 10 часов пути мы любовались великолепными пейзажами, созданными великим Творцом. Поднявшись по серпантину на высоту 3300 метров, мы попали в снежную кладовую Бога. Кругом, куда ни посмотри, снег, но на самой долине все уже зеленело. Джалалабад – третий по величине город в Киргизии. Община, которую мы посетили, готовилась к евангелизации, и мы смогли принять в ней участие. В основном пением. Много людей пришли в молитвенный дом и впервые услышали благую весть. 6 дней мы провели в Джалалабаде. По плану, после посещения церкви в городе Ош 7 апреля мы должны были вернуться на север республики. Однако там начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием свержения правительства. Были введены в действие силовые структуры. Появились раненые и убитые. Встречи в Таласе были отменены. Нам надо было возвращаться в Бишкек. В аэропорту нам сказали, что воздушное пространство закрыто. 8 апреля утром, помолившись Господу о всех наших проблемах, мы взяли такси и отправились через перевал в обратный путь. Есть только одна трасса, связывающая юг и север Киргизии. В сердцах наших царили мир и покой Божий. Минут через 20 после того, как мы покинули Джалалабад, нам сообщили по телефону, что в этом городе начались беспорядки. Через 10 часов мы достигли Бишкека. Позже мы узнали, что через короткое время после того, как мы свернули с Ошкой трассы, она была закрыта для движения. Казалось, что буквально за нами шла грозная волна беспорядков, но Бог держал над нами свою руку. В Бишкеке был введен комендантский час с 22 часов. Мы успели покинуть город незадолго до этого времени, и через 40 минут были в селе Красная Речка. Позже мы могли увидеть последствия тех революционных беспорядков, что произошли в Киргизии. На 11 апреля было запланировано наше возвращение в Германию. Господь благословлял нас обильно и сохранял нас чудным образом. Мы просим вас молиться о Киргизии и киргизском народе, страдающим от политической нестабильности и особенно нуждающимся в благой вести
о христианах этой страны, о мире и благоденствии этой республики. Пауль Тиссен.

4 года инвалид. Родилась я в феврале 1942 года в Казахстане, в ауле Яралы, в Целиноградской области. Когда мне было 2 года и 10 месяцев, сильно заболела. Фельдшер сказал маме, что это растяжение. Смазал ножку медом, и на этом лечение закончилось. Шло время, я совсем слегла, а везти меня в больницу мама не могла, так как была под комендатурой. Когда она получила разрешение, чтобы везти меня в Акмалинск, в больницу, то завернула меня в ватное стеганое одеяло и понесла, и даже не могла меня прижать к себе, так сильно у меня болели правая ножка, левая ручка, голова и спина. Врач осмотрела меня и закричала на маму: «Всего ребенка загноило, судить тебя надо». Мне вскрыли нарывы на ноге и голове, и на другой день на левой руке и спине. Пролежала я 11 месяцев. Мама устроилась нянечкой в больнице и была рядом со мной. Раны мои гноились и не хотели заживать. Мне делали чистку кости. На этой операции мама присутствовала и очень переживала, что я проснусь. Когда врач вскрыла ножку, она увидела, что большая берцовая кость с обоих концов была изъедена гноем. Она выдолбила ее совсем. «Теперь моя девочка, считай, что без ноги», — сказала мама и заплакала. «Нет-нет», — сказала врач, — «это место зарастет хрящом, и она будет ходить». Так в 4 года я стала полным инвалидом. Из больницы я вышла на костылях. Гематогенный остеомиелит. От ушиба такой диагноз. Время от времени появлялись нарывы то тут, то там. И снова операции, уколы. И так без конца. Мама искала верующих. В 1949 году мы получили вызов от маминого племянника Володи. Мама радовалась возможности переехать из Яралы в Караганду. Она слышала, что в Караганде есть верующие и хорошие врачи. Мы переехали в Караганду, в старый город, а через месяц я заболела, и мама положила меня в первую клиническую больницу с очередным нарывом на руке. Остеомиелит бушевал. Я не могла нормально учиться. Мама нашла верующих, лютеран. Мы стали ходить на собрания, пели немецкие псалмы и молились. Но у нас не было ни Библии, ни Евангелия, ни песенника. Мама переписывала гимны от руки, и мы дома их пели. Зимой молодые братья часто носили меня на собрания, так как мои костыли застревали в снегу. Мы были им очень благодарны. Часто после утреннего собрания я оставалась в семье проповедника до второго собрания. Мама родилась на Волге, в Саратовской области. Их было 5 сестер, мама пятая, младшая. В войну все растерялись, а тетя Мария и мама были вместе. Они в Яралы недалеко друг от друга жили. Тетя Мария тоже нашла верующих в Дубовке, и у них с мамой часто были разговоры по поводу веры. Тетя Мария утверждала, что человек должен принять крещение, когда поймет, для чего крещение вообще нужно. Они иногда даже ссорились. Потом просили прощения друг у друга и молились. В то время я мало что могла понять, но тетю Марию очень любила. Как-то она приехала к нам, и мы все вместе поехали в старый город. С трамвая пошли пешком, далеко шли, и я устала, а тетя Мария говорит: «Женечка, потерпи еще немного, где-то уже недалеко». Так мы первый раз попали на собрание на русском языке. Проповедовал Антон Брониславович Стрельчук. Сестры хлопотали, не знали, куда меня посадить, и стульчик под ногу принесли, чтобы мне удобно было. Столько было внимания, а я очень стеснялась, что они со мной нянчатся. Сначала мы с мамой ничего не понимали, все было новым, а позже появились братья, которые и по-немецки слово проповедовали. Мы с мамой остались в этой общине.
Были гонения, поэтому собирались по домам, собирались поздно ночью, но я не отставала, всегда ходила с мамой. А болезнь моя все усиливалась. Часто лежала в больнице, только теперь на 60-й шахте. Там была большая больница, и очень часто привозили шахтеров, обгоревших, из-под завалов. Когда мне становилось легче, я ухаживала за больными. Водички налью, когда пить хотят, кормила обедом, судно подавала, словом, помогала, чем могла. С 1951 года это был мой второй дом. А годы шли, учиться я почти не могла. С горем пополам закончила 4 класса. Моя правая нога была на 15 сантиметров короче. Она отставала, потому что была удалена большая берцовая кость. Врачи посоветовали мне удлинить ножку. Это опять операция. Теперь и церковь молилась за меня. Было сделано 2 операции, но нога была все еще короче на 11 сантиметров. В Петропавловске мне сделали аппарат, куда я должна была вставить ногу и зашнуровать как ботинок. Тутор, так назывался этот аппарат. Этот тутор был очень тяжелый и натирал ногу. Побывав на протезировании, я много чего нагляделась и сказала маме: «Поехали к моему врачу Александру Эдуардовичу. Я хочу ему показать, что мне сделали». И я его попросила: «Александр Эдуардович, ампутируйте мне ножку. Я видела, как люди ходят на протезах, и я буду ходить не хуже других». Для мамы это был шок, но для меня твердое решение. И так в церкви помолились, и в январе 1957 года мне ампутировали ногу, а в феврале мне исполнилось 15 лет. К этому времени на моем теле насчитывалось 18 шрамов. И если мама иногда с кем-то говорила обо мне, что было очень редко, она говорила, что каждый разрез, каждый укол прошел через ее сердце. Это я слышала так, мимоходом, и понятия не имела, о чем, о какой боли она говорит. Мама жила для меня все 88 лет и умерла на моих руках. Дважды я уходила от нее искать счастье, но очень скоро возвращалась с раскаянием обратно. Но это уже другая история. Что я хочу сказать тем, что написала? Мама одна воспитывала меня, и никогда я не слышала от нее, чтобы она просила людей о помощи. Просила только Бога в молитве. Мы с ней жили на ее зарплату и никогда ни у кого не занимали, а наоборот, у мамы были деньги, чтобы помочь, если просили. Великий Бог хранил и защищал нас под своей крепкой рукой. Евгения Б.

В июле 80 лет. Просьба есть у меня к вам. Моей маме исполняется 80 лет в июле, если Бог продлит дни жизни. Милая мама, вы наша родная. Божьих благословений мы вам желаем. Годы были нелегки, много вы страдали. Нет, вы не роптали. Счастье вы Иисусе познали. Будьте верны Богу до конца. Верным лишь откроет Он врата. Лидия Экерт. Не стесняясь никого. Несомненно, в это последнее время, да и в любое время, людям с физическими недостатками или попавшим в тяжелую жизненную ситуацию очень нелегко. Но когда на любое пожелание сразу получаешь ответ без всяких усилий, это вызывает привыкание и ожидание еще больших благ. Очень многим людям нелегко, но немногие пойдут на откровенное спекулирование своим положением. Не скрою, в нашей семье сейчас тоже не все просто. Двое маленьких детей, а работает только один муж. Конечно же, мы стараемся со всем справляться сами. Однако, если бы нам предложили помощь, мы бы не отказались. Но в жизни приходится надеяться на силу Бога. С помощью Господа можно справиться с жизненными трудностями, будь то болезни или материальные нужды. Мне трудно, но все-таки хочется сказать «нет». А когда из своих проблем люди делают источник дохода, не стесняясь ничего и никого. Антонина Кальвина, Россия.

перевели на немецкий. Мы с дочерью перевели на немецкий язык рассказ Якоба Матиса «Дорогие беглецы» из журнала «Сестра», номер 2 за 2010 год. Позже, когда в церкви проводили детскую неделю, я рассказала его. Детям было очень интересно. Очень много нахожу для себя полезного и в газете, и в журнале. Молитвой поддерживаю всех, кто об этом просит. Как же еще помочь друг другу? Как поддержать, если не молитвой Господу? Особенно о детях, которые утопают в грехах, но и о детях благополучных, чтобы остались на верном пути. Агнес Тюк.

Дорогие наши неписатели, пусть проснутся. К моему 60-летнему юбилею племянница выписала мне журнал «Сестра». Для меня это был большой сюрприз, так как никогда еще не слышала о нем и не знала, кто мог обо мне знать в Германии. Плакала от счастья целый день и благодарила Господа за то, что Он, Всевышний, все знает, и что из такой дали получила этот журнал. Моя племянница Ирина живет в Друскененкай, куда часто приезжают верующие из Германии, и она через Марию П. заказала ваш журнал. Это был самый большой и дорогой для меня подарок. Журнал очень понравился. Хочу сделать подарок и своему брату по крови Рулису Петрасу. Он живет очень далеко, в России, в Бурятии. Рулис – миссионер и трудится в краях, где когда-то отбывали сроки заключения, и многие христиане за веру евангельскую. Пусть читают его и в такой далекой, но близкой нашим сердцам Бурятии. Молитесь, чтобы и там было пробуждение от греховной спячки. Зинаида Сташевскене, Литва.

мы очень похожи. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4:16. Что может быть на земле лучше дарованного Богом права? Приступать к престолу Его благодати и получать милость? Только милостью Бога живем мы каждый день. Кто из людей никогда не падал? Кто из людей никогда не ошибался? Падения бывают разные, и ошибки тоже бывают разные. Бывают падения с роковым исходом, и ошибки бывают роковые. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Прихожу в изумление, когда нахожу статьи, которые будто отражают то, что сокрыто в моем сердце. Все мы рождены от Бога, имеем одного Отца, и по внутреннему человеку мы очень похожи. Дух Святой в каждом проводит труд, приготовляя нас к вечной жизни. От всего сердца благодарю Бога моего за возможность выписать газету. Год был трудный, но пока работаем, хотя работы стало намного меньше. Слава Господу, что она есть. Что будет дальше, Господь знает. Очень радует то, что христиане стараются не унывать. Все свое упование возлагают на Бога. Я очень часто размышляю о Ное. Как ему жилось в то время? Мы-то имеем много друзей в разных странах. И это очень радостно, когда встречаемся, знакомимся с новыми людьми, и они становятся нам родными. Ной не имел такого общения. Его другом и советником был только Бог. Он был настолько уверен в своем Боге, что весь мир для него не имел никакого значения. Анна Филлерт, Эстония.

Но мы знаем, что и сам Господь в Слове Своем говорит, что спасешься ты, спасется вся твоя семья. Слава Господу за это ободрение! Много чудных мгновений за это время дал нам пережить Господь. Работая за одно евро в час, я упал с лестницы спиной на уголок, и у меня лопнул позвонок. Хотели делать операцию. Уже показали, как будут соединять позвонки. Назначили день. Помыли и вдруг отменили операцию. Вся наша церковь молилась за меня, и по милости Господа операцию отменили. Одели корсет, а через 3 месяца я снова мог работать. В апреле прошлого года Господь дал мне возможность найти сестру по отцу. Она проживает в Казахстане, город Экибастуз. Она мусульманка. Я молюсь о ней, о ее обращении к Богу Иисусу Христу. Александр Клименко.

Мои встречи. Неграмотно пишу, всего 3 класса до войны окончила, а мне хочется поделиться, сколько мне Господь являет любви и милости. Каждый день хожу раздавать Евангелие и брошюры. Некоторые берут с радостью, а некоторые отвергают. Вот ездили мы как-то во Львов. Дочка ушла по своим делам, а я сидела на лавочке. И вот возле меня сидела женщина, и я стала беседовать с ней. Она слушала внимательно и рассказала свои проблемы. Она живет с сыном, который очень нервный. Я ее спросила, есть ли у нее Евангелие. Она говорит, а что это такое? Рассказала ей, что это письмо от Господа. Дала ей Евангелие, которое она еще никогда не видела. Она так обрадовалась. Говорю ей, читайте, оно дает ответы на все вопросы нашей жизни. Только в Боге успокаивается душа человеческая. Вот и о себе думаю, какой наш Господь милосердный. Ведь кто я? Старая, неграмотная, а Иисус Христос побуждает меня трудиться. Ведь я – труба, через которую Господь говорит. Конечно, покается эта душа или нет, один Господь знает. Я молюсь об этой душе. А если не покается, то ей было во свидетельство сказано. И еще у меня был такой случай. Нужно идти раздавать Евангелие. Встала на колени и прошу Господа. Пошли мне такие души, которые жаждут Твоего слова. Вышла на улицу, а так скользко, иду и думаю, вернусь ли. И вот стоят 2 молодые девушки и курят. Хотела побеседовать с ними, но они не хотели слушать. Иду дальше. Идет навстречу молодой парень, а может, он и женатый, не знаю. Подхожу и даю ему брошюру. Там так хорошо описывается все о спасении душ человеческих. Говорю ему, возьмите, почитайте. Он взял с радостью. Иду дальше. С христианкой встретилась. Поняла, что она еврейка. У нас собираются евреи-христиане только в субботу. Мы с ней беседовали. Как она знает Слово Божие. Она узнала во мне верующую. Сама подошла, поприветствовалась. Вот такую мне Господь дал радость». И не думала о такой встрече. Как-то подошла к молодому мужчине, лет 40. Предлагаю брошюру, а он очень обрадовался и говорит, «Я пресвитер. Мы евреи и собираемся в субботу. Слава за все Господу!» На этом я заканчиваю свое письмо. Прошу вас, напечатайте о моей нужде в молитве за детей. Сын был верующий. Он отпал и очень ожесточился, а дочка ходит в собрание в Ужгороде, но очень и очень далека от Господа. И за меня молитесь, чтобы Господь дал силы до последнего дыхания жизни трудиться в винограднике Божием, и чтобы могла себя обслуживать, так как силы уже падают. Благодарю Господа за те силы, которые Он мне еще дает. Хожу в собрание только утром, вечером уже не хожу, вечерами плохо видеть стало. Александра Якименко, Украина.

Резонансна очерка Александра Савченко «Раздвоенная и истерзанная. Сестра номер 2 за 2010 год. Выражайтесь яснее. Независимо от всех догм, мы знаем, что церковь – собрание христиан. Она обозначает как всех верующих Господа Иисуса Христа, так и поместную общину в доме или в городе. Под церковью понимается также место собрания, само здание. Многие христиане хотели бы посещать церковь, да нет у них такой возможности. Однако все эти верующие во Христа и соблюдающие Его заветы, и любящие Его, входят в состав невидимой пока Вселенской, что на немецком языке означает «универсальной церкви Иисуса Христа», единой святой общины, являющейся Его телом. Письмо Ефесянам, глава 1, стихи с 22 по 23. Не исключено, что автор очерка о Лермонтове, сказав, кавычки, «следует помнить, что вне церкви нет спасения». Под спасением подразумевал ожидающие христиан в будущем искупление тела. Римляне 8:23. Или полное и окончательное Божье спасение, когда ад и смерть будут повержены в озеро Огненное. Откровение 20:15. В этих местах Писания говорится о чадах Божьих, числящихся в книге жизни и входящих в сформированную к этому времени Церковь Христа, вне которой Библия действительно не обещает спасения. В таком случае брату Александру Савченко стоило бы, наверное, точнее и яснее выразиться, чтобы истина Господа ни на йоту не была смещена в сознании читающих. Недосказанность, поверхностное изложение библейских истин могут причинить начинающим христианам и тем, кто пришел к Богу не через церковь, много душевных терзаний и даже сбить их с толку. Петр Абрамов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Возвращаясь к напечатанному, нам пишут из Америки. Статья «Нехристианская болезнь» и меня побудила написать. Вечное недовольство, самосожаление и гордыня опустили меня очень незаметно на самое дно, в глубокую депрессию на несколько лет. Это так страшно. Бессонными ночами металась в холодном поту, мучило сильное чувство вины за все ошибки. Навязчивые мысли о самоубийстве не покидали меня ночами. Не остановило даже то, что у меня были маленькие дети. Такое ко всему было безразличие. Единственное, что удерживало меня от страшного шага, это мысль, что это не угодно Богу. Всего, конечно, не опишешь. Это страшно, и поймет только тот, кто побывал в этом состоянии. К тому времени одно я знала точно – Бог есть. Дома годы лежала новая нетронутая Библия, но мне и в голову не приходило открыть ее, полистать, почитать. Только несколько лет спустя стала читать псалмы. О, это было как бальзам на кровоточащие раны! Все так касалось меня, слезы лились рекою, непроизвольно. Месяцы спустя пришла мысль на сердце, верю, что от Бога, выкинуть антидепрессанты. Так я и сделала. Теперь, читая Слово Божие, оно очень касается моего сердца. В нем я укрепляюсь, радуюсь. Оно поменяло полностью мое мышление. На все смотрю другими глазами. Не всегда все гладко. Но я знаю, где мне черпать силы. Кто-то сказал, «Библия – лучшее лекарство для души». В этом я все больше и больше убеждаюсь. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6:6. Так это сказано. Вот золотое правило против депрессии, хотя от нее никто не застрахован. Теперь я молюсь о таких, кто устал от жизни и разочарован. Я очень прошу помолиться за меня и мою семью. Мы еще в мире, очень боюсь опоздать. Без подписи.

Без солнца всходов не будет. Читая страницы газеты, остаться нейтральной не могу. Каждого читателя трогают судьбы людей. Тех, кто делится своими свидетельствами, радостями и скорбями. И мы несем друг друга на руках молитвы к тому, кто может помочь. Хочу коснуться прошлой темы, может, уже и с опозданием. Крики под копирку. Тема важна для всех без исключения. А читатели самые разные, верующие, неверующие, нейтральные. Только толчком для этой темы послужило письмо из тюремного заключения. Надо учитывать, что этим молодым людям, писавшим требования свои, не допускает духовных познаний. Верно, они своими просьбами перешли границу, но давайте попытаемся понять их. Ведь это не возрожденные свыше люди, а если есть росточек такой жизни, то их не окружает сладостная атмосфера присутствия Иисуса Христа. Начинается день и кончается замками и железными дверями. Вы наблюдали за движением муравьев? Их можно понять тогда, когда сделаешься муравьем. Только Христос может всех понять. А молодым верующим нужно дать время, пока Дух Святой даст им понять эти вопросы. Каждый младенец во Христе нуждается в любви и поддержке со стороны Церкви до тех пор, пока ему не будет открыт правильный путь. При отсутствии солнечного тепла земля не дает всходов, а духовного тепла вовсе нет в таких учреждениях. Каких святых поступков можно ждать от них? От нашего «нет» заключенным легче не станет. И дети иногда тоже требуют непосильное от родителей. Но мы их не только терпим, но и переходим на долготерпение и вразумляем, потому что любим. Слава Богу, что слово истины достигло и находящихся в камерах тюремных, и будем сеять это семя, невзирая на климатические условия. А мы, последователи Христа, с большим и малым стажем, имея мудрость Божию, будем просить у Него, чтоб давал молодым душам в заключении силы противостоять искушению. Надо извлекать драгоценное из всего, что встречается в жизни, даже из ничтожного. Наши беды в том, что мы часто поступаем наоборот, извлекаем ничтожное из драгоценного. Обращаюсь к молодым душам, находящихся в заключении, которые имеют сегодня это живое общение через газету «Забытый алтарь». Возможно, враг нанес вам кровавые раны, и вы подавлены. Не унывайте, а помните, что битва с дьяволом выиграна нашим Господом. Только верьте, не стыдитесь имени Христа, чтобы Он не постыдился вас перед Своим Небесным Отцом. Лидия Гудима, штат Миссури, США.

и боимся сказать «нет». Вот прочитала в газете номер 4, 137 за апрель месяц статью «Нехристианская болезнь», которую Галина Вольф написала. А ведь вы, Галина, написали в этой статье и про меня. Вот уже 3 года прошло, как переболела я такой болезнью. Тоже, как и вы, 2 раза чуть ли не подряд вызывала скорую и увозили в больницу с большим давлением. Больше месяца была на больничном, пока врачи смогли установить, что со мной, и назначить нужные лекарства. До сих пор еще пью антидепрессивные таблетки, правда, меньшую дозу. Мне уже намного лучше. Работаю и делаю все по дому. Живу одна с дочкой. Так отразился на здоровье бракоразводный процесс. 2 года тому назад вынуждена была разойтись с мужем. Да, я тоже верующая. Да, я тоже много молилась. И вся церковь за меня молилась. И не кратковременно, а все эти годы. Это была перегрузка головы и нервов. Верно вы пишете, что голова такой же орган, как ноги или руки. Она тоже может устать. А мне говорили, какая я молодец, что столько могу выдержать, выстоять. Господь меня не оставлял в это тяжелое для меня время. Он был рядом, поддерживал. Я несколько раз перечитывала псалмы, подчеркивала важные места, заучивала наизусть, писала на листочках и клала себе в Библию, на стол, в карман куртки, в сумочку, чтобы снова достать и прочитать их. Через эти слова Божьи получала ободрение. Может, другие будут думать, что это все не может быть, что она тут пишет. Но это все правда. Сейчас страдает одна знакомая от той же болезни уже 1.5 года. Как мне ее жаль! Как могу, ободряю ее? Она тоже верующая. Про вас, Галина, как-то писали, что вы сильно болеете, но не написали, что с вами конкретно. Но мне это было и не так интересно. С того момента я молилась о вас, о вашей неизвестной болезни. Как я рада, что Господь услышал мою молитву, и вам уже легче. Как хорошо, что мы, те, кто пережили это, можем посочувствовать, понять других, которые находятся в таком состоянии. Кто этого не пережил, не может понять. Ведь эта болезнь излечивается только через годы, как она годами и накапливается. И это не так просто все, когда ты осознаешь, что все органы практически здоровы, только голова, нервы сдают. Это трудно понять тем, кто через это не прошел. И чаще всего этим страдают женщины. Ведь мы, сестры, очень ранимы, чувствительны, все очень близко к сердцу принимаем, думаем, что без нас не обойдутся. Все мы должны делать, думать, решать. И боимся сказать «нет», «все», «точка», «я больше не могу». Тянем дальше и больше. А ведь организм ограничен, он тоже должен отдыхать. Такими нас сделал Господь. Мы не должны перегружать свой организм. А сейчас еще такое время, эти стрессы, погоня за чем-нибудь. Не судите меня строго, если что не так написала. Я была рада и благодарна вам, что вы написали эту статью и подняли, наконец-то, эту тему. Может, кто-то еще откликнется? С нетерпением буду ждать ответа. А. Т.

часто не хватает сил. Я тоже прошла через депрессию. 5 месяцев мой маленький сынок боролся со смертью. 5 тяжелых операций, каждый день выкачка гноя. Этого не могли видеть мои глаза. Я не просто плакала, я рыдала. Это страшно, что я перенесла. В возрасте 7 месяцев его выписали из больницы. Он остался инвалидом. Сейчас ему 13 лет. По дому ходит сам, а на улице в инвалидной коляске. И сейчас жалко на него смотреть, как он страдает. Но он жизнерадостный, веселый. Когда ему сильно плохо, он просит, чтобы помолились за него. И по вере своей детской он получает все, что просит. Я смирилась с болезнью сына, но часто падаю, не хватает сил. Только Господь Духом Своим Святым дает силы, чтобы подняться. Прошу, молитесь за детей-инвалидов каждый раз, когда вы склоняете колени перед Господом. Просите, чтобы они могли познать Господа как своего Спасителя. Боль моя. Как тяжело порой смотреть в глаза больного сына, когда от боли он страдает и просит. Преклони колени, мама, молись, мне будет хорошо, мне скоро станет лучше. И тут мои глаза слезою застилает. Родной ты мой, ты ждешь свой день и час. Живя в греховном мире, живешь для нас, показывая нам свое смиренье. И утешаешь нас своею добротой и крепкой детской верой. Ты любишь, ты смеешься, ты живешь, и ты мечтаешь, веришь, молишься и ждешь, когда Господь тебя возьмет в обитель. Не будет там того, что здесь имеешь ты. По-детски любишь этот мир, в котором так стенаешь. Людмила Ил.

Молитва – это разговор. Давно хотела написать письмо на тему депрессии, но не решалась. Я всегда старалась людям помогать по возможности. И тем, которые часто приносили и неприятности тоже. Когда они засвидетельствовали, что покаялись, стали христианами, я поверила. Мы стали дружить. Но муж не очень хотел поддерживать дружбу. Все делали с любовью, а взамен получали агрессию, ложь и ненависть, что меня и привлекло к сильнейшей депрессии, чуть ли не до самоубийства. Господь остановил, вовремя открыл мне глаза. Можно много всего написать, но я не хочу этого делать. Враг атакует со всех сторон. Видим, что все идет к концу. Время близко. Молюсь за близких и родных. Вспоминаю один пример. Вселенная, все вокруг темно, и вдруг появился свет, маленький фонарик. Так светит рожденный свыше христианин. Сатана видит свет и пускает в него свои стрелы. Поэтому в жизни христианина бывает нелегко. Возлюбленные, не опускайте руки, Господь с нами. Он не оставит, поможет и подкрепит. Уповайте на Него, и Он совершит. С большим интересом читаю раздел «Ключ к капкану». Эти трогательные и поучительные письма. Тронула статья «Помолился бы, да не умею» Виталия Цицервова. Сколько пережил молодой человек, голод и холод, нет родных и родителей. Наверняка есть где-то родственники. Так хочется, чтобы кто-то нашелся из родных. Виталий, мне очень жаль, что у вас так все сложилось. Буду молиться за вас. Пусть Господь откроется вам во всей силе своей. Он может помочь, утешить, дать веру в Него». Вы только просите Его в молитве об этом и верьте, что Он все может. Молитва – это разговор с Богом. С Ним можно разговаривать, как с лучшим другом. Все рассказать, что лежит на сердце. Просить прощения у Него за все плохое. Благодарить за все. Молитва должна литься из сердца. Нужно читать Слово Божие. Очень хочется, чтобы вы нашли его и впустили в свое сердце. Пусть Господь благословит вас, Ольга.

Депрессия – болезнь излечимая. Уповать на Господа. Давид приказал своей душе: «Уповай на Бога» в Псалме 42-м 5-м стихом. Также и мы должны полностью полагаться на Христа. В первом послании Петра 1:3 мы видим, что Бог призывает нас к упованию живому. Надежда наша не мертва, но жива, потому что уповаем мы на живого Бога. Надежда эта никогда не приносит разочарования, ведь любовь и забота Божья о нас непроходящая. Отворачиваясь от своих проблем и перекладывая их на плечи Бога, мы обретаем уверенность, мужество и силу. Давид подтвердил это в Псалме 30, 25 стихом. «Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все, надеющиеся на Господа». Полагаться на Божье обещание. Христиане должны полностью полагаться на истинность Божьего Слова. Мы должны знать, что все содействует для нашего блага, и никакие жизненные обстоятельства не будут нам страшны, когда мы осознаем, что Бог не оставит нас беспомощно барахтаться в них. Во Христе нет безнадежных ситуаций. Бог всегда с нами. Это абсолютная гарантия Божьего Слова. Доверяя истинности Божьего Слова, мы обретаем надежду. В Писании можно найти ответы на все жизненные проблемы. Оно поддерживает и ободряет нас в пути нашем. Совет из Библии может дать истинную надежду в любой жизненной ситуации. Давид подтверждает это в Псалме 118, 81 стихом. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Радоваться в Господе. Один из наиболее освобождающих ключей к победе мы находим в послании к Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь». В этом христианский путь избавления от депрессии. Он заключается не в том, чтобы убежать от обстоятельств или изолироваться от жизни, а в том, чтобы подняться над ними, славя Господа. Мы радуемся не только тогда, когда у нас все в порядке. Павел сказал, что мы должны радоваться всегда. Он также сказал: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». 1 Фессалоникийцам, в 5 главе, 16-18 стихи. Мы радуемся не потому, что нам весело, нет. Этим мы показываем свою веру и понимание того, что в Господе мы найдем основание и для уверенности, и для радости. Мы знаем, что Господь несравненно выше всех наших проблем и что Он все делает для нашего блага. Признать грехи свои пред Господом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Грех может одновременно стать и причиной, и результатом депрессии. Часто вследствие какого-то греха, с которым мы еще не справились, возникает чувство вины и самоосуждение, ведущее к отчаянию. Затаенная горечь, злоба, враждебность, ревность или иной какой грех в сердце действует на нас крайне отрицательно. Жалея себя, ворча и жалуясь, можно впасть в глубокую депрессию. Грех растлевает совесть и сбивает с пути. Если мы таим грех или не можем с ним справиться, нам необходимо признать его перед Господом, прося Его дать нам свою очищающую силу. И зачастую, скинув грех с плеч долой, мы освобождаемся и от депрессии. Следить за здоровьем. Как мы уже выяснили, физические факторы
могут играть важную роль при депрессии. Причиной для нее может послужить отсутствие привычки следить за своим здоровьем. Мы обязаны следить не только за своим духовным состоянием, но и за физическим, поскольку тела наши принадлежат Господу. Плохое обращение с храмом Божьим порой может привести к депрессии. И вполне можно предотвратить ее, следуя простым правилам для поддержания хорошего здоровья. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер церкви, Украина.

Горящая путевка. Это было в 1985 году в Киргизии. Депрессия меня уже давно мучила, но только названия у моей болезни не было. В народе говорили: да что ей надо, муж не пьет, не бьет, не гуляет. Она просто дурью мается. А я действительно маялась. Главное, никто не верит тому, каково мне было. И словами-то не обскажешь, и человека не найдешь, который бы помог. Но хотя бы выслушал, понимаете, никого не было. Даже муж не понимал. Это такое состояние, но слов нет описать. Как в глубокой темной яме. Единственное мое спасение было на колени и к Богу. Но иногда и слов не было, и слез тоже. Взывала, жаловалась: «Ты же врач, помоги мне! Мне так плохо! Пожалей меня! Я ведь твоя дочь!» А иногда только шепотом обращалась: «Прости и помилуй, сохрани во мне веру!» Мне становилось все хуже и хуже. Меня как бы засасывало в болото. Это было ужасно. Я уже не могла себя контролировать, и слезы лились без всякой причины. И домашних я уже всех вывела. Не знали, что со мной делать. И вот однажды у моей знакомой оказалась горящая путевка, срок которой истекал через 4 дня. Путевка в город Чолпаната, вблизи озера Иссык-Куль. Знакомая говорит: «Съезди, мне эта путевка не подходит из-за болезни. Может, тебе поможет, развеешься». Через профсоюз мне ее бесплатно оформили. Медицинские справки быстро сделали. Путевка была в люксовый номер. Через 2 дня муж отвез меня к месту назначения. От нас этот курорт был за 250 километров. Мне кажется, муж с радостью меня выгрузил и уехал домой. Итак, мне дали люксовый номер. Захожу, холодина. Температура в комнате плюс 8. А у соседей через коридор плюс 25. Оказывается, если помажешь, то получишь действительно люксовый номер. Но мы этого не знали и не делали. В общем, Господь поместил меня сначала в отрезвитель. Я была рада и этому. Наконец-то другая обстановка, другие лица. А когда вечером пошла в столовую, ужас! 1500 человек! Все кишит, все двигается. Я запаниковала, ведь хотела убежать от суеты. Что мне делать? К облаку я прихватила книгу «Хижина дяди Тома» и, конечно, Библию. Днем ходила на процедуры, а вечером было скучно. Соседи уходили кто на танцы, кто на свидание с новым знакомым, а я одна. Такая была опустошенная, даже не в силах воспринимать Слово Божие. Стала читать книгу «Хижина дяди Тома». На следующий день зашла ко мне женщина-казашка из Жамбула, которой тоже было скучно. Обратила внимание на книгу и говорит: «Ты читай ее, а на другой день мне расскажешь». Она не очень любила читать книги, лучше слушала. Так у меня появилось занятие, готовилась, чтобы как можно лучше рассказать. Итак, я рассказывала, а она слушала. И я делала особенное ударение в этом рассказе на Тома, чтобы показать, что за Томом другое имя – Иисус. Так я, имея больную душу, смогла послужить другим, сама того не замечая. Это Господь делал свое дело медленно, вытаскивал меня из ямы, исцелял, не причиняя боли. Но время шло. И моей соседке надо было уезжать. И книгу к тому времени мы закончили. Это было хорошее время.

0: Может, попали семена в добрую почву, а если другой польет, то будет плод. Пришлось с ней попрощаться. А я думаю, как дальше? На другой же день, во время физкультуры, увидела два новых лица. И мне Дух Святой внутри говорит: подойди к ним. По окончании занятия я подошла, познакомились. Это были Рита и Оля из Жамбульской области. Разговорились. Оказалось, Рита имеет двух детей, с мужем в разводе и впала в глубокую депрессию. Но Оля, ее родственница, пригласила ее в церковь, где Рита вскоре приняла Иисуса Христа и обрела мир Божий. Работала она в детском садике, вела музыкальную часть. Рита поделилась на работе своей радостью, но руководители ничуть не одобрили ее. Решили ей выделить путевку на курорт, чтобы выветрить дурь. Она отказывалась, и тогда они дали ей еще одну путевку со словами: «Возьми себе кого-нибудь, чтобы не скучно было». Но она и прихватила свою Олю. Итак, мы больны одной болезнью, и нам нужен один и тот же врач. И он нас врачевал. Мы чудесно проводили время, пели, молились. Слава Господу за его водительство. Но пришло время отъезда и для них, а я все еще в отрезвителе. Мне было очень жаль расставаться. Обменялись адресами и потом часто встречались. Буквально на следующий день после отъезда Риты и Оли во время обеда за нашим столом появился новый мужчина. На курорте было так: стол остается, а люди меняются. Так и в этом случае. Он назвал себя Николаем Ивановичем, начальником СМУ. Это уж нельзя упустить, чтобы в дальнейшем знали, с кем имеют дело. Ну и мы тоже должны были представиться. Дошла очередь и до меня. Я просто назвала свое имя, на что потребовали и мое отчество. Но я отказалась, говоря, что мне это непривычно. Я обыкновенная, простая женщина. Мой новый сосед добавил: «Ну, мы это вскоре изменим». При этом лукаво улыбался. За столом мы встречались 3 раза в день. И в дальнейшем уже были как старые знакомые. Однажды мой сосед по столу спросил меня, не смогла бы я с ним скоротать скучный вечер. Я, конечно, отказалась, сказав, что не имею времени и очень занята. Казалось, вопрос был исчерпан, но не тут-то было. Вечером он пришел, постучав, прошел в комнату, огляделся и говорит: «Вот решил заглянуть, чем вы так заняты, что не можете со мной разделить вечер». Меня охватил страх. Я мысленно молилась: «Иисус, защити меня, помоги!» Затем он увидел открытую Библию, взял, полистал, закрыл и говорит: «Понятно, чем вы так заняты, а я-то думал, вы заняты действительно чем-то важным». И после этой фразы у него прорвался поток слов, которые неудобно и писать. Лукавая улыбка исчезла, как будто ее и не было. Появился человек совершенно другим, гневным лицом. Я сидела на краю кровати и только молилась и молилась. Затем мой гость добавил: «Да, кстати, я еще кроме того, что представился за столом, и по политической линии атеист. А вы, как я понял, верующие? Так давайте поборемся, кто кого». Я же дрожала и твердила: «Господь, Ты обещал, чтобы не заботиться, о чем говорить. Помоги!» Это своими словами я так говорила. А место из Писания – Луки, 21 глава, 14-15 стих. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Я взяла Библию, стала просто перелистывать страницы, чтобы как-то успокоиться, а краем уха слышу отрывки фраз: «Вот из-за таких мы и не можем коммунизм построить». В этот момент мой взгляд упал на место Писания, Римлянам, 14 глава, 11-13 стихи. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Когда мой собеседник поутих, я тихо сказала, «Можно и мне что-то сказать, ведь вы же сказали, поборемся». «Да что вы еще можете сказать? Я все сказал, я победил». Я прочитала это место из Библии. Он снова взял Библию в руки, захлопнул, бросил на кровать, все больше и больше закипая во гневе. Я же, к удивлению, совершенно успокоилась. Тогда он, как бы спохватившись, сказал с ехидством, «Скажите, пожалуйста, как понять такой факт в моей жизни? Вот я, ярый атеист, как вы и видите, а мой сын служил в Афганистане и вернулся домой живой и невредимый, даже без царапины. Как это понять?» Я подумала немного и говорю, «И я вас прошу, только ответьте честно, положа руку на сердце, какие были ваши первые слова, когда вы увидели своего сына? Ведь вы сказали, что он не известил о приезде, а просто появился в дверях». Он задумался. Я воспользовалась этим, чтобы мысленно молиться. Потом прервала паузу и сказала, «Вам напомнить?» Он ответил, «Я правда не помню первых слов. Ну, попробуйте, напомните мне». И я уверенно произнесла, «Вы сказали, слава Богу!» Он как-то весь съежился и сказал, «Да, так и было. Но откуда вы это знаете?» «Это Дух Святой открывает таким сереньким и малограмотным, как вы меня назвали. И еще вопрос к вам, Николай Иванович. Как вы, такой образованный, работая против Бога, могли одним махом все перечеркнуть, сказав «Слава Богу!»» Он заметался. «Да знаете, — начал он, — это же все так говорят по привычке, понимаете? Это просто так вылетело». Но я не хотела отступать. Бог давал мне нужные слова, точно как в Слове Божьем говорится, «Ибо я дам уста и премудрость». Я далее говорила, «Нет, это не привычка. Это ваша изголодавшаяся душа вырвалась наружу, прославляя и воздавая славу тому, кому она принадлежит». Он встал и ушел, даже не попрощавшись. И когда захлопнулась дверь, я упала на колени, благодарила и славила Бога. Я просто ликовала, даже заметила, что поднялась еще на одну ступеньку выше к небу. Ощущение было, как после трудного экзамена, но я его сдала. Слава Богу за все. Затем я успокоилась и заметила, что сильно устала. Да, это была борьба, духовная борьба. Легла в постель, моментально заснула, а возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126:2. Проснулась на другое утро поздно, все проспала. 8 часов была зарядка в коридоре под музыку, а я ее не слышала. Завтрак в 9, а на часах уже 8:45. Что делать? Опаздывать на завтрак без уважительной причины не положено. Я быстро сделала все необходимое и побежала. Зашла в столовую, все на местах, только мое место пустое. Подошла, извинилась и принялась за завтрак. Утром все спешили, разговаривали мало. У всех процедуры, все по часам. Во время еды я все-таки глянула на своего соседа. Он был как туча, мрачный, задумчивый. Дождавшись, когда все разошлись, он тихо спросил, «А можно узнать причину вашего опоздания?» На что я весело ответила, «Конечно, я просто проспала». Вы бы видели его лицо. Он весь вытянулся, придвинулся ко мне и почти прошипел. «Вы спали после такого бурного вечера?» Я ответила, «Как видите, я отдохнувшая и веселая». Он еще тише, как бы самому себе сказал, «А я сегодня не сомкнул глаз». На этом разговор был окончен. Нас ждали процедуры. Опаздывать нельзя. Больше мы с Николаем Ивановичем никогда не виделись. Надеюсь, может быть, Господь и это малое семя польет для спасения его души. Конечно, это все было сделано великой немощи, но я ощущала такую близость Бога. Я подросла духовно. Таким чудным образом Господь использовал мою депрессию для прославления своего великого имени. Господь исцелял меня, помогая другим. Теперь я хочу обратиться ко всем-всем, кто страдает этим недугом. Не стесняйтесь, говорите Господу все-все, Он поймет. Он ведь наш Творец, Он любит вас. И если у вас нет человека, с кем бы вы могли поделиться, встаньте на колени пред Господом. И если слов нет, и даже слез нет, постойте у Его ног, мысленно обнимите, прижмитесь к ранам Его, и вы увидите, вставши с колен, что вы становитесь другими. Только не уходите от Него, ведь мы Ему так дорого достались, ведь нам больше некуда идти, а Он поможет. Я хочу помолиться о вас. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты мне помог в моей жизни одержать победу. Но здесь, на земле, так много людей, которые страдают этим недугом. Помоги, драгоценный наш, каждой душе, которая больна. Дай ей вырваться из плена. Протяни Твою пронзенную руку к тому человеку, который может даже не в силах поднять свою, чтобы ухватиться. Услышь меня, пожалуйста. Ты мне помог, Ты можешь помочь и другим. Я молилась во имя Иисуса.
1: Написала и прочитала Лидия Виби.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас с передачей «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином. Открываем мы нашу программу словами Библии из послания Иакова, 1 глава, с 5 по 7 стихи. «Если у кого-то из вас недостаточно мудрости, то он должен просить у Бога, который щедро дарует людям и не ищет недостатков, и Бог даст ему. Но просить вы должны с верою, без всякого сомнения, ибо сомневающийся подобен морской волне, гонимой ветром и колеблемой. Такой человек не должен думать, что получит от Господа что-либо».

Известный индусский проповедник Саду Сундар Сингх сказал однажды: «Больших трудов стоит объяснить индусу, южанину, что в Тибете вода замерзает так, что по ней можно ходить. Он слушает, но не понимает и никак не может поверить». Подобную реакцию многие люди проявляют тогда, когда они слышат о Боге, о жизни вечной и о спасении души. Истины Библии им кажутся нереальными, и они не могут этому верить. Другие же очень хотели бы верить, но не знают, с чего начать. В нашей передаче мы предлагаем вашему вниманию беседу, озаглавленную вопросом «Что такое вера?». Перед тем, как Иван Петерс будет говорить на эту тему, выслушаем еще песню. Начинается она такими словами: «Христос для многих-то людей легенда, а для моей-то жизни идеал».

Что такое вера? Этот вопрос, дорогие радиослушатели, можно часто слышать, если мы начинаем с кем-либо беседу о вере в Бога. Да и в письмах многих наших слушателей мы читаем подобные вопросы. Как я могу поверить в Бога? Можно ли вообще познать Бога? Почему мне нужно верить в Бога? Такие и подобные вопросы верующие слышали уже с самого начала христианства. В 16 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, как апостолы Павел и Сила были чудесным образом освобождены из заключения в тюрьме. И вот страж тюрьмы, видя происшедшее, обратился к ним со словами: «Что мне делать, чтобы спастись?» И ответ Павла ему мы читаем в 31 стихе. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». «Веруй в Господа Иисуса Христа». Слыша эти слова, у нас появляются сразу же многие другие вопросы. Кто такой Иисус Христос? Что такое спасение? От чего спасаться? Почему надо верить? Как можно верить? Зачем верить в Иисуса Христа? Конечно, о всех этих вопросах можно бы беседовать часами и днями. Но нет у нас в этих обстоятельствах на это времени и возможностей. Поэтому я сегодня хочу остановиться на одном только слове – вера. Мы все склонны скорее иметь дело с видимой реальностью, с фактами и вещами, которые можно воспринять нашим разумом и чувствами. То, что мы видим, слышим, чувствуем и осязаем, скорее убеждает нас в чем-либо, чем то, что мы не видим и не слышим. Однако, несмотря на это естественное влечение, мы должны признаться и в том, что вокруг нас есть многое, чего еще не видели наши глаза и не слышали уши. Если бы мы в повседневной жизни верили всегда только тому, что сами видим, что сами слышим и в чем сами убеждаемся, то наша жизнь была бы очень бедной. Каждый день, каждый час и каждую минуту мы познаем что-то новое, что до сих пор еще не видели и чего доселе не знали. Итак, мы, во-первых, должны сказать, что жизнь без веры невозможна. Стоя на остановке автобуса, трамвая или троллейбуса, мы верим, что скоро сможем войти в этот транспорт и поехать в место назначения. Или возьмем просто обстановку в какой-либо школе или другом учебном заведении. Здесь без веры никто ничему не научится. В общем и целом ученики верят тому, что учителя им преподают. Знание приобретается верой. И если это в нашей повседневной жизни играет такую важную роль, то тем более вера должна иметь важное место и в нашей духовной жизни. Библия тоже является своего рода учебником. Она есть учебник веры. И уже из этого мы видим, что вера в Бога не слепая вера во что-то невидимое, неосязаемое и недоказанное. В начале своего первого послания апостол Иоанн, например, пишет «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, то есть у Бога, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Эти слова нам ясно говорят о том, что Библия – это не сборник романов и повествований. Она написана свидетелями тех времен, в которое происходили события, о которых в них говорится. Вначале Иоанн говорит в своем послании о том, что хочет рассказать нам все, как оно было с самого начала.
И он имел на это право, потому что он сам присутствовал при тех событиях, о которых пишет. Он даже часто сидел совсем рядом со Христом. Он был вблизи своего Господа и тогда, когда ученики разбежались, потому что Иисус был арестован. При казни он стоял вблизи креста и мог слышать последние слова Иисуса. Там Иисус поручил ему попечение о своей матери Марии. Таково было начало христианства. Иоанн посчитал нужным записать свои переживания со Христом. И то, что он нам передает в письменном виде, не только теория. После слов о том, что было от начала, Иоанн продолжает, что мы слышали. Он передает нам то, что сам слышал. Но и только слышание еще недостаточно. «Что видели своими очами», — говорит Иоанн. Однако все мы знаем, что только что-нибудь видеть может тоже быть иллюзией. Мы, может быть, видим что-либо в витрине магазина. Однако кроме формы и краски того предмета, мы в таком случае ничего не можем о нем знать. Поэтому Иоанн в своем описании идет еще дальше. Он хочет, чтобы читатели поняли его правильно, и поэтому так подробно говорит о том, что его слова верны. Он не только слышал о Христе, не только видел его своими глазами, но говорит нам о том, что сам рассматривал то, о чем возвещает нам. Но и самое внимательное рассматривание – тоже еще далеко не всегда убеждает. Представьте себе хорошего и способного ювелира. Если он слышит от своего друга о драгоценном камне, то он по природе, по характеру своему, недоверчив. И это правильно. Многие ювелирные изделия только подделки, имитации. И часто они так хорошо подделаны, что только специалист может отличить их от оригиналов. И вот этот ювелир слышит о драгоценном камне и поначалу не верит. Но друг его ведет его к себе и показывает ему свое сокровище. Теперь ювелир видит то, о чем слышал. Однако все еще это не удовлетворяет его. Он хочет точно знать. Теперь он подходит к камню, который лежит на шелковой подушечке под стеклянным колпаком, и обходит его вокруг и рассматривает камень со всех сторон. Друг его нетерпеливо ждет, что этот специалист скажет. Он хочет знать, действительно ли ценен этот его камень. Но сколько ювелир не рассматривает его, он не может еще с уверенностью подтвердить или опровергнуть слова своего друга. Чтобы окончательно убедиться, он берет камень из-под стекла и щупает его своими руками. И вот теперь он знает, что в его руках действительно драгоценный алмаз. Сомнения каких-либо других людей его больше не тревожат. Он сам не только слышал об этом алмазе, не только видел его своими глазами, да, даже не только рассматривал его сблизи, но держал его в своих руках. Сомнения больше нет, и письменная экспертиза этого ювелира будет неопровержимым документом того, что проверенное им действительно драгоценно. Вот так же и апостол Иоанн говорит читателям его слов, что он на личном опыте безошибочно убедился в том, что Иисус Христос действительно жил на земле, умер на Голгофском кресте за грехи человечества и воскрес в третий день из мертвых. Иоанн присутствовал при всем этом и был вблизи Христа, когда тот вознесся на небо. И об этом пишет он: «Мы возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Ввиду таких повествований, свидетелей, мы не можем говорить о вере в Бога, как о вере во что-то неизвестное, неопределенное. Этим именно христианство отличается от всех других религий.
христианин может опираться на свидетельства многих очевидцев. Иисус при своей жизни избрал себе 12 учеников, которые день и ночь были вместе с ним. Они видели творимые им дела, видели, как он был распят на кресте. И все чрезвычайно удивлялись тому, что могила Христа была пустой в третий день после казни. Еще больше они удивились, когда снова увидели Христа. И все это пережитое они тоже не просто так приняли. Они тоже были скептиками. Когда Иисус умер, все они разошлись своими путями, и некоторые вернулись к своим прежним профессиям. Для них на время все кончилось, надежды их рассеялись. И вот слух о воскресении Христа достигает их. Они снова что-то слышат. Это рождает в них любопытство, и они спешат снова туда, где были последнее время со Христом. Фома, один из учеников Иисуса, даже говорит: «Не поверю, прежде чем не вложу пальцы мои в раны его». И Иисус при встрече с ним предлагает Фоме коснуться и пощупать его раны. Видите, и здесь та же последовательность – слышать, видеть, рассматривать и осязать. И это ведет к уверенности. Все эти качества вложены в нас самим Богом уже при сотворении человека. И Бог, конечно, знает, почему Он дал нам эти чувства. Он этим самым дал людям способность убеждаться в истине. Так и Иисус Христос дает Своим ученикам возможность убедиться в том, что Он действительно Спаситель мира. В 24 главе Евангелия от Луки, например, говорится о том, как ученики собрались снова вместе и беседовали о слухах, что Иисус воскрес. И начиная с 36 стиха этой 24 главы Евангелия от Луки мы читаем: «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они смутились и, испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Он взял и ел перед ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах“. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Читая эти слова, дорогие радиослушатели, следует иметь еще и то в виду, что написаны они врачом. Евангелист Лука был врач. И читая его Евангелие, мы часто замечаем, как он углубляется в детали, если речь идет о теле или медицинских фактах. Но кроме этого, можно было бы привести еще много других примеров из Нового Завета о том, что при всяком деле Христа были свидетели и очевидцы, которые подтверждали происшедшее. Доказательств о жизни, смерти и воскресении Христа существует достаточно. Но вот верить всему этому человеку кажется все еще трудно. Почему? Один ответ может лежать в характере человека. Видите ли, все мы являемся индивидуальными личностями. Нет среди людей 100% схожих. Но каждый имеет свою гордость. Гордость, с одной стороны, может быть и положительным качеством. Одно только, например, знание того, что мы являемся творением Божьим, может быть причиной положительной гордости человека. Бог нас сотворил, а это значит, что Он, всемогущий Творец Вселенной, хотел, чтобы мы существовали. Это радостно.
но по причине грехопадения человека гордость стала и отрицательным качеством. Враг человека, дьявол, использует гордость человека для того, чтобы отвлечь наши мысли от Бога. Гордость эта мешает нам смириться и признаться в том, что мы грешники. А именно это необходимо для того, чтобы поверить в Бога. Желающий уверовать должен признаться пред Богом в своих грехах и просить прощения. А это тяжело. Но нет иного пути к Богу, кроме пути покаяния. И если человек от всего сердца обращается к Богу с просьбой о помощи, то Бог его непременно принимает. Между прочим, гордость и стыд при этом совершенно неуместны. Бог ведь не был бы Богом, если бы не знал нас именно таковыми, как мы есть. Ему известно каждое мгновение нашей жизни. Но, несмотря на это, Он все же ждет, чтобы мы лично обратились к Нему. Он хочет нашего добровольного решения.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг. А нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. А нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов и рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Мы будем вам очень благодарны, если вы найдете немного времени написать нам ваше мнение о том, что вы слышали сегодня. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. До скорых встреч в эфире!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Четыре. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: И его первые ученики последовали за ним, как за Агнцем Божиим. Мать Иисуса верила в своего сына, невзирая ни на что, так как знала его любовь и заботу. По ее вере случилось первое чудо Иисуса, ведь именно вера в неземную любовь Христову приводит в движение руку Божию. Мария с верой сказала служителям в доме, чтобы они делали все, что им велит Иисус. Она была уверена, что Он им как-то поможет. Слова, которые она сказала служителям, должны стать девизом церкви и всех людей в целом. «Что скажет он вам, то сделайте». Если бы только все верующие внимали этим словам Марии. Она не говорила «делайте, как скажу я». Смысл ее слов ясен. «Все слушайтесь, только его». Послушанием слову Иисуса совершаются большие чудеса. Известно, что в огромные водоносы, использовавшиеся для иудейского очищения, вмещалось около 600 литров воды. Стало быть, гости, званые на брачный пир, употребили для очищения так много воды, что в водоносах ничего не осталось, а в присутствии Христа нужно еще больше очищения. Участие в брачном пире Агнца удостоится лишь тот, кто очистится целиком и полностью. Но сейчас целью Иисуса было не очистить званых на пир, а продолжить торжество. С невозмутимым спокойствием и неоспоримым могуществом Творца Он превратил воду для очищения в отменное сладкое вино. И хотя мы не знаем, как наш Господь дал людям на брачном пире обилие земного вина, мы ясно видим в этом образ того, как Его кровь искупает всех верующих и дает им право участвовать в брачном пире Агнца Божьего. Иисус сотворил не какую-то малость вина, а столько, сколько душе угодно. Это не значит, что христиане могут упиваться и перебегать через край, потому что Святой Дух не допускает пьянства. Обилие вина символизирует полноту силы крови Христа, пролитую для прощения грехов. Благодаря этой крови мы все будем участвовать в небесном веселье, которому не будет конца. Когда мы принимаем вечерю Господню, мы с глубокой благодарностью вкушаем от хлеба и пьем от чаши, утверждая тем самым, что Христос присутствует среди нас, и принимаем прощение грехов, чтобы пребывать в радости Христовой.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 11 по 12 стихи. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пошел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней».
0: Ученики с великим изумлением смотрели на то, как во Христе проявилось могущество Творца. Они поняли, что Иисус имеет власть над стихиями. Они узрели славу Его и уверовали в то, что Он послан от Бога. Таким образом, ученики доверились Ему. Чтобы возросла вера, нужно время, а чтобы понять ее – послушание в Духе. Вере можно научиться, глядя на дела Иисуса и вникая в Его слова. Так мы познаем Его несравненную личность. После крещения Иисус серьезно отмежевался от семьи, освободился от мирских обязанностей и посвятил себя на служение Богу. Однако Он не хотел резко порывать связь с матерью и братьями, поэтому некоторое время ходил вместе с семьей и с учениками, пока они не разошлись своими путями. Чудо в Кане Галилейской сильно потрясло учеников Иисуса. Затем они отправились в Капернаум, центральный город на берегу Генесарецкого озера. Ученики уверовали в личность Иисуса, а не просто в совершаемые им знамения, и навсегда прилепились к Нему. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты призвал нас на брачный пир, чтобы мы пребывали в радости общения с Тобой. Прости нам грехи наши, исполни нас Духом Святым, чтобы мы не упивались и не увлекались спиртными напитками, но подражали Тебе в сдержанности и жили праведно, в чистоте и блаженстве, как и Ты отдал жизнь во благо многих людей. Вопрос 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Вопросник 1. Дорогой слушатель, если вы пришлете нам 20 верных ответов на заданные ниже 24 вопроса, то мы вышлем вам последующие серии брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый. На какие части мы разделяем это Евангелие? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется на первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна и что оно значит? Седьмой. Назовите 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия. Восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Девятый. Что было основной целью служения Иоанна Крестителя? Десятый. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Одиннадцатый. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Двенадцатый. Что значит воплощение, инкарнация Христа? Тринадцатый. что такое полнота Христова. 14. Какую новую идею принес в мир Христос? 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники Синедриона? 16. Как Иоанн Креститель готовил путь Господу? 17. В каком месте свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе перед делегатами Синедриона достигло своей кульминации? 18. Что значит выражение «Агнец Божий»? 19. Почему именно Иисус имеет власть давать Святого Духа? 20. Почему двое учеников пошли за Иисусом? 21. Как первые ученики проповедовали имя Иисуса? 22. Как первые ученики провозглашали другим имя Иисуса? 23. Как связаны между собой имена Сын Божий и Сын Человеческий? 24. Почему Иисус повел своих учеников на брачный пир? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life. Почтовый ящик 3007. Индекс 32720. Город Детмольд. Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Index 3027.

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Мученическая смерть. Божья благодать нисходит к нам в тот самый момент, когда мы испытываем в ней нужду. И даже когда мы одиноки, да. И даже когда мы больны, да. И даже когда нас подвергают пыткам, да, и в этом случае тоже. Мир сказал в своем послании: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Он лишь пересказывал слова Давида из Псалма 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Элайша А. Хоффман любил эти стихи. Он родился 7 мая 1839 года в Арвирксбурге, штат Пенсильвания. Его отец был служителем, и Элайша еще мальчиком последовал за Христом. Он хорошо учился в школе, а затем стал изучать классические языки и литературу в Объединенной семинарии Евангелической ассоциации. В течение 11 лет он сотрудничал с издательским домом ассоциации в Кливленде, штат Огайо. Затем, после смерти своей молодой жены, вернулся в Пенсильванию и посвятил 33 года своей жизни пасторскому служению в пресвитерианской церкви Бентон-Харбора. В свободное время Хоффман писал гимны, которые были навеяны случаями из его практики. Например, однажды, когда он посещал обездоленный в городе Лебанон, штат Пенсильвания, он встретил женщину, находившуюся в таком депрессивном состоянии, что, казалось, надежды на ее исцеление не было. Она открыла свое сердце и излила на него все сокрытые печали и горести. Ломая руки, она плакала: «Что мне делать? О, что мне делать?» Хоффман знал, что ей нужно было сделать, потому что сам прошел уроки глубочайшего Божьего утешения. Он сказал женщине: «Лучше всего всю свою боль отдать Иисусу. Вам нужно все возложить на Иисуса». Вдруг лицо женщины просветлело. «Да!» — вскричала она. «Вот именно! Мне нужно все возложить на Иисуса!» Ее слова звучали в ушах Хоффмана, и, возвращаясь домой, он все вспоминал их. Затем он взял ручку и начал писать: «Я все возложу на Иисуса! Я все возложу на Иисуса! Нам самим не снести наше бремя! Я все возложу на Иисуса! Я все возложу на Иисуса! Лишь только Иисус помогает все время, я все возложу на Него». Хоффман дожил до 90 лет, возлагая все свои бремена на Иисуса и одаривая церковь такими гимнами, как «Что за чудный Спаситель», «Внизу у креста», «Омыт ли ты кровью», «Опираясь на вечные руки» и многими другими. Также и младшие: «Повинуйтесь пастырям». «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него». 1 Петра 5, стихи с 5 по 7. Наказание розами. Посетители Бостонского парка с его грациозными лебедиными лодками могут удивиться, узнав, что однажды произошло здесь с Авдием Холмсом. В 1651 году Холмса арестовали за проповедь баптистской доктрины в близлежащем Лине. Друзья попытались заплатить за него выкуп, но Холм отказался. 6 сентября 1651 года его отвели в Бостонский парк, раздели до пояса и привязали к столбу для порки. Позже он писал: «Когда меня начали

плоть, я сказал народу, что хотя моя плоть может потерпеть и поражение, Бог никогда не терпит поражения. Тогда Господу было угодно войти и наполнить мое сердце и язык, и ясным голосом я начал молиться Господу, умоляя Его не вменить моим истязателям греха. По правде сказать, когда меня бичевали, во мне было такое присутствие Бога, какого я никогда раньше не чувствовал и какого не может выразить мой плотский язык. Внешняя боль была каким-то образом отдалена от меня, так что я даже и объяснить этого не могу. Мне было легко от того, что я переносил эту боль. Я ее почти не чувствовал, хотя бичевание было очень серьезным, потому что человек бил изо всех сил. Как подтверждали многие, он несколько раз даже плевал на руки. Я получил 30 ударов кнутом, сплетенным из 3 струн. Когда меня отвязали от столба, в моем сердце была радость, а на лице веселье. И я сказал членам магистрата: «Вы наказали меня розами». Если и так, то эти розы были покрыты терниями. Бичевание было таким сильным, что из туфель Холмса ручьем текла кровь. Один из его друзей написал об этом следующее. Холмс получил 30 жестоких ударов, так что даже через много дней, если не недель, он не находил себе места, но мог лишь стоять на коленях, опираясь на локти, и был не в состоянии уложить себя в постель, не причинив своему телу мучительной боли. Но эти страдания не прошли даром. Суд и бичевание Авдия Холмса привели Генри Данстера, ректора Гарвардского университета, в ряды баптистов, а впоследствии и к организации Первой Баптистской Церкви в Бостоне. Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5, стихи с 3 по 5. Волны морские. В ноябре 1873 года чикагский адвокат Горацио Гей Спафорд привез свою жену и 4 дочерей Мэгги, Танетту, Энни и Бесси в Нью-Йорк и посадил их на роскошный французский лайнер. Великий чикагский пожар уничтожил все их имущество, и Спафорд послал дочерей в английскую академию, чтобы они учились там до тех пор, пока чикагские школы и нормальное течение его жизни не будут восстановлены. Когда он устраивал свою семью в каюте, им овладело беспокойство, и он переселил их в каюту поближе к носу корабля. Затем он попрощался, обещав в скором времени приехать во Францию. В ночь на 22 ноября 1873 года, когда корабль скользил по спокойной глади вод, пассажиры вдруг были сброшены со своих кроватей резким и сильным толчком. Их судно столкнулось с кораблем. На пассажирское судно обрушились тонны воды, словно с небес на них излился водопад Ниагары. И оно резко накренилось. Словно в ночном кошмаре неописуемого ужаса слышались крики, молитвы и проклятия. Пассажиры, теряя одежду и обувь, хватались за поручни, в потьмах пытаясь нащупать путь к спасению. Ледяные потоки морской воды обрушивались на них с ужасающей силой. Руки выпускали из объятий любимых, и те падали в холодный и пенистый мрак океана. Через 2 часа огромное и мощное судно бесследно исчезло в пучине вод. Среди 226 погибших были Мэгги, Танетта, Энни и Бесси. Миссис Спафорд, ухватившуюся за обломок судна, нашли почти в бессознательном состоянии. Через 9 дней, когда оставшиеся в живых высадились в Кардиффе, Уэльс, она дала мужу телеграмму: «Спаслась одна». Он немедленно заказал билет, чтобы соединиться с женой. По пути туда, холодной декабрьской ночью, капитан отозвал его в сторонку и сказал: «Мы теперь проходим как раз над тем местом, где затонул лайнер». Спафорд ушел в свою каюту, но уснуть не смог. Он сказал себе: «Все хорошо, да будет воля Твоя, Господь». Позже он написал свой знаменитый гимн,
основаны на этих словах. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Печаль ли, как море, бурлит? Все это ко благу бессмертной душе. Твой голос мне, Боже, твердит. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, стихи 8-9. Бешеная собака. Для Сьюзан Талбот Венгатс, методистской миссионерки в Маланге, Ангола, утро 11 декабря 1929 года началось с обхода сада, где она вдыхала аромат роз и наслаждалась теплом солнечных лучей. С огромным букетом цветов она собралась было войти в дом, чтобы подготовиться к утренним занятиям в классе по изучению Библии. Вдруг она увидела огромного пса, идущего прямо на нее. «Пошел вон!» — закричала Сьюзан. «Вон! Пошел отсюда!» Но собака оскалила зубы и бросилась на женщину. Сьюзан уронила розы и закрыла лицо руками. Бешеная собака вонзила в нее зубы. Мистер Венгатс срочно отвез жену в больницу, но там не оказалось сыворотки против бешенства. Он заторопился в другую больницу. Но и там не было сыворотки. Они помчались в порт, чтобы найти корабль, отплывающий из страны, но все корабли уже отплыли. Они пытались добраться до бельгийского Конго, но дороги были размыты ливневыми дождями. В Лиссабон, Кейптаун, Йоханнесбург и Конго полетели телеграммы, и фармацевты в разных точках мира начали лихорадочно упаковывать сыворотку, чтобы отправить миссионерам посылку. Прошло несколько дней напряженного ожидания, в то время как местные христиане в Анголе плакали, постились и молились. По разным причинам сыворотка задерживалась в пути, но Сьюзан не чувствовала ни боли, ни других тревожных ощущений. Ее раны зажили, и она вернулась к своим обычным занятиям. Когда, наконец, пришла одна из посылок, ей стали делать уколы. Через месяц после нападения собаки Сьюзан подошла к мужу в его кабинете и сказала: «У меня болит рука». Боль становилась все сильнее, и Сьюзан наконец совсем слегла. Она быстро угасала. «Я слышу музыку небес», — прошептала она. «Я вижу Иисуса. Я держусь за якорь спасения. А ты? Увидимся утром. А теперь я усну во имя Господа». Никто не понимал, почему Бог допустил, чтобы бешеная собака вошла в сад Сьюзан Венгатс в то утро 1929 года. Он позволяет нам задавать вопросы, на которые нет ответа, чтобы испытать веру. Проповедник Венс Хафнер, размышляя над подобной проблемой, говорил о сокрушении нашего корабля, о скалу по имени Бог и о высадке на берег Его всемогущества. Чарльз Спирджин сказал об этом так: «Когда мы не можем понять действий Бога, мы можем довериться Его сердцу». Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Иоанна 11, 21 и 25-26.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают Мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица Моего». Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.
3: Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. и насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него». А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение 23 главы книги Левит. Эта глава интересна тем, что в ней содержится наиболее полный отчет о ежегодных праздниках израильского народа. В то время как в книге Числа записаны повеления относительно праздников для священников, установления в этой главе предназначены главным образом для рядовых верующих. Таким образом, из всех праздников еврейского календаря особое значение имеют три. Это праздник опресноков, сопутствующий Пасхе, праздник жатвы или праздник седмиц и праздник собирания плодов, или другое его название – праздник кущей. Интересно, что еврейское слово, означающее «праздник», включает в себя и понятие паломничества. В эти дни совершалось паломничество всего мужского состава израильского народа к главному святилищу – к храму. Все праздники, перечисленные в 23 главе, принято делить на две группы. Это весенние праздники, то есть те, которые приходятся на весну и начало лета. К ним относятся Пасха, следующий и связанный с Пасхой праздник опресноков, и наступавший через 50 дней после этого праздник седмиц. К осенним праздникам относятся праздник труб, день очищения и праздник кущей. В прошлой передаче мы познакомились с праздником Пасхи, который отмечался в первый месяц, Нисан или Авив по еврейскому календарю, в 14-й день месяца. На следующий день отмечался праздник опресноков, причем в течение 7 дней нужно было есть пресный хлеб, а в один из праздничных дней предписывалось совершить вознесение первого снопа. Сегодня мы продолжим разговор о весенних праздниках и познакомимся с оставшимися праздниками года. Итак, слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 23 главы книги Левит. В нашей прошлой передаче мы говорили о значении всех ветхозаветных праздников для народа Израиля и для нас, христиан. Иисус Христос, первый, воскресший из умерших, был воскрешен в первый день недели. И прообразом этого славного воскресения был ветхозаветный праздник первых плодов, также отмечавшийся в первый день недели. Когда-нибудь вся церковь также войдет в число воскресших. При восхищении церкви все верующие воскреснут. Все восстанут из могилы, как и Христос. Он первенец. Потом Христово в пришествии Его. В 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Как видите, принесение первых плодов в жертву Господу означало, что за ними последует богатый урожай. И этот урожай верующий. Прочтем теперь стихи с 12 по 14 и с 23 главы книги Левит, которые рассказывают о празднике первых плодов. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание. И в возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших». Празднества сопровождались жертвоприношениями. Здесь нет жертвы за грех, потому что она была частью смерти Христа, которой Он победил грех. Все эти жертвы – приятное благоухание, как сказано в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». И в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Это величайшая истина. По-настоящему радоваться новому урожаю можно было только после того, как эту жертву приносили Иегове. Смерть и воскресение Христа вводит всех верующих в новые отношения с Богом и друг с другом и наделяет новыми благословениями. Как говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам, «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Это не значит, что в прошлое уходят лишь несколько старых привычек. Это означает, что мы уходим от ветхого Адама и становимся частью Господа Иисуса Христа. Теперь у нас новая жизнь, новое назначение, новая радость и новая жизнь. Приход ко Христу не просто изменяет несколько старых привычек, он обновляет всю нашу жизнь. Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике Пятидесятницы. Обратите внимание на четкую хронологию. Пасха говорит нам, что Христос, наша Пасха, принесен за нас в жертву. А пресноки – это сопричастность Христу, общение с Ним. Затем праздник первых плодов символизирует воскресение Христа как первенца из мертвых. И вот мы подходим к Пятидесятнице. Начнем с 15 и 16 стихов. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Мы должны очень внимательно разобраться в постановлении о Пятидесятнице, потому что сегодня ей приписывается столько всего, чего даже нет в Писании. Праздник Пятидесятницы всегда приходился на первый день недели. От первого дня праздника первых плодов отсчитывали 7 суббот, то есть 7 недель или 49 дней, и 50-й день, день после 7-й субботы, первый день недели и был Пятидесятницей. То есть после принесения в жертву снопа потрясания проходило 50 дней. Первый день недели воскрес наш Господь, и церковь родилась в первый день недели. О чем это говорит? Разве не странно было бы, если бы церковь соблюдала старую субботу, которая принадлежала ветхому творению, тогда как сама эта церковь – новое творение? Когда церковь собирается на богослужение в первый день недели, мы празднуем воскресение нашего Господа и день рождения церкви. Праздник Пятидесятницы также называется праздником Седмиц. Значение Пятидесятницы ясно определено, и никакие домыслы здесь неуместны. Вот 1 и 4 стихи 2 главы Деяний святых апостолов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слова «при наступлении Дня Пятидесятницы» не допускают никаких приблизительных толкований. Наступление Дня Пятидесятницы означает исполнение того предназначения, ради которого этот праздник и был дан в книге Левит. День Пятидесятницы означает сошествие Духа Святого для крещения верующих в тело Христа и для рождения Церкви. Таким образом, Пятидесятница – это день рождения Церкви. Дух Святой пришел через 50 дней после воскресения Христа. Бог все исполнял по своему календарю и строго по своему расписанию. Как вы заметили, в этот день приносилось хлебное приношение. Оно символизирует церковь, поскольку церковь – это нечто новое. Христос ведь не сказал, что даст нам старую одежду, которую надо будет залатать. Он сошел на землю и воскрес, чтобы дать нам совершенно новые одежды праведности. Быть во Христе значит быть облаченным в Его праведность. Именно такими видит нас Бог. Необходимо обратить внимание на последовательность событий. После воскресения Иисус Христос являлся людям еще 40 дней. Затем Перед вознесением на небо он сказал своим ученикам, чтобы те не уходили из Иерусалима и ждали обещанного Отцом. Он сказал, что они облекутся силою свыше. Пятый стих первой главы книги «Деяний святых апостолов» гласит: «А вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И через 10 дней, в день Пятидесятницы, на них снизошел Дух Божий. Прочтем теперь 17 стих. «От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Вас ничего не пугает в этих стихах? Мы ведь уже не раз говорили, что закваска – это основа зла, и что ее не должно быть в жертвоприношениях. И вот перед нами исключение. Мы видим прообраз церкви. Это новая жертва в том смысле, что хлеб приносится здесь в жертву с закваской, а значит, в церкви остается зло. Это ясно даже самому поверхностному читателю. Я работал пастором 40 лет. Я работал в 4 штатах, от Атлантического до Тихоокеанского побережья. Я работал в чудесных церквях, и вспоминать о них настоящая радость. Я тесно общался с членами этих церквей. Они любили меня, а я любил их. Мы были очень близки. И тем не менее, я могу засвидетельствовать, что в церкви остается зло. Вот почему в этой жертве есть закваска. Речь идет о нашей земной церкви, как мы ее видим и понимаем. И Бог знал об этом задолго до существования церкви. Теперь давайте прочтем стихи с 18 по 20. «Вместе с хлебами предоставьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу. И хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех, и 2 однолетних агнца в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святынею Господу. Священнику, который приносит это, принадлежит». Сейчас приносятся все жертвы, все, что представляет собой Христос, и все, что Он сделал, отдается церкви. Верующие могут обращаться к Нему со всеми своими нуждами. Прежде всего, конечно, вы можете обращаться к Нему за спасением. Вы можете приходить к Нему за помощью и за милостью, за сочувствием и за утешением. Вы всегда можете

не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Теперь читаем 22 стих. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». В разгар праздника они должны помнить о бедных и пришельцах. Это практическая сторона служения церкви и всех верующих сегодня. Мы спасены благодатью, но мы должны стремиться донести Слово Божье до людей и помочь им. Я считаю, что церковь не имеет права заниматься общественным служением, если при этом она не возвещает Евангелие. Да, мы должны кормить людей и помогать им в их нужде, но наряду с этим мы обязаны нести им Евангелие. Нельзя забывать, что человек с пустым желудком вряд ли будет слушать Евангелие с большой охотой. Об этом говорил апостол Иаков в стихах 14 по 20 из 2 главы своего послания. Здесь также предсказывается тот великий урожай в конце времен, когда после восхищения церкви Бог вспомнит о язычниках. 18 стих 1 главы послания Иакова гласит: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Ранее церковь была начатком и состояла из евреев, но за ними должны были прийти многие язычники. Наш Господь говорит о конце времен в 38 и 39 стихах 13 главы Евангелия от Матфея. «Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Все это прообразы суда в конце времен. Ангелы не имеют никакого отношения к восхищению. Речь здесь идет именно о грядущем суде. В первом стихе 42 главы книги пророка Исаии говорится: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Прочтем теперь о священном празднике труб, стихи с 23 по 25. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Здесь важна дата. В седьмом месяце есть три праздника. Это своего рода субботний месяц, точно так же, как есть субботний день и субботний год. Он означал начало гражданского года, точно так же, как Пасха означала начало религиозного года. Две серебряные трубы использовали во время перехода Израиля через пустыню. В них дули семь раз, когда надо было подать сигнал к началу передвижения. Семь труб упоминается в книге Откровения, где говорится о начале времен великой скорби и о возрождении Израиля на его земле в период царства. В 13 стихе 27 главы книги пророка Исаии сказано: «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». А вот 31 стих 24 главы Евангелия от Матфея: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Церковь покинет землю еще до возрождения Израиля. Она услышит глас Господа подобной трубе, а люди, которые остались на земле, услышат звук трубы. 16 стих 88 псалма гласит: «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи».
Трубы таким образом связаны с грядущим.

0: судом. Прочтем теперь о великом дне очищения или, как его еще называют с позиции Нового Завета, день искупления. Вот стихи с 26 по 32. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера. Празднуйте субботу вашу». Великий день очищения или искупления подробно рассматривался в 16 главе книги Левит. А здесь, в этих стихах, три раза говорится «смиряйте души ваши». Этот торжественный день не был предназначен для веселья, что и отличало его от всех остальных праздников. Интересно отметить, что через каждые 50 лет в юбилейный день очищения звучала труба. О ней мы читаем в 25 главе книги Левит. «Трубным звуком возвещались радость и ликование по поводу искупления народа Божия. Искупление приходит, когда уплачена цена спасения». И мы с вами живем в это славное юбилейное время спасения, время благодати Христовой. Прочтем теперь о празднике Кущи. Начнем со стихов с 33 по 36. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Кущи, 7 дней Господу». Первый день – священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 8-й день – священное собрание, да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Это 3-й праздник в 7-м месяце. Он был одновременно и историческим, и пророческим. Наступал он всего через несколько дней после Великого Дня Искупления. В качестве исторического праздника он напоминал о днях странствий израильтян по пустыне, когда народу приходилось жить в кущах. Пророчески же он указывал на время, когда Бог полностью освободит людей от греха, и они обретут спокойную и безмятежную жизнь в земле обетованной. Вот что сказал Господь об этом в 10 стихе 12 главы книги пророка Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». А вот первый стих 13 главы книги пророка Захарии. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». И 4 стих 4 главы книги пророка Михея. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Прочтем теперь 37 и 38 стихи 23 главы книги Левит. «Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день». Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. Здесь еще раз перечисляются праздничные дни и то, что угодно Богу для ниспослания благословений Его народу. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Сегодня мы говорили о праздниках, которые должны были отмечать израильтяне. Эти праздники важны и для нас, христиан, потому что в них заключен пророческий смысл. В прошлой передаче мы говорили о том, какой смысл имела Пасха и праздник опресноков. Сегодня мы рассуждали об остальных праздниках года, предписанных законом Моисеевым. Интересно, что все праздники следуют друг за другом в четкой последовательности. Вначале Пасха, которая говорит о том, что Христос принесен за нас в жертву. Затем опресноки, символизирующие сопричастность Христу, общение с Ним. Праздник первых плодов символизирует воскресение Христа, первенца из мертвых. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, что произошло в день Пятидесятницы, то есть в день праздника Седмиц. Этот день считается днем сошествия Святого Духа. В этот день родилась Церковь. Как после Пасхи на 50-й день наступал день первых плодов, так и после воскресения Христа на 50-й день были принесены первые плоды, образовалась первая Церковь. Итак, мы видим, что Бог выполняет все по своему календарю и в свое время. Если можно провести такую аналогию, то мы с вами живем в период между весенне-летними и осенними праздниками. Это время знаменует нынешний период между двумя пришествиями Иисуса Христа, потому что осенние праздники символизируют те события, которым надлежит исполниться. И все они связаны со вторым пришествием Иисуса Христа. Праздник труб знаменует будущее воссоединение Израиля в конце времени великой скорби. За ним следует другой праздник – День очищения, который означает обращение израильского народа ко Христу во время его второго пришествия. И, наконец, праздник кущей связывают с благословением Израиля Богом во время тысячелетнего царства. Как мы уже не раз говорили, пророчества Библии осуществляются до мельчайших подробностей. И если мы еще не готовы встречать Иисуса Христа, нам нужно серьезно задуматься над этим. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим.
0: Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего.
1: Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня.
0: Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Иисус Христос заботится обо мне. Он – пастырь мой.
1: Эту мысль вы можете услышать выраженной во многих христианских песнях.

0: Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя.
1: Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

0: Не уходи, Иисус, не уходи. Мне страшно без Тебя в земном пути. Как ночью одному в глуши лесной, путеводитель, будь всегда со мной.
1: Я ошибаться с малых лет горазд, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен Твой совет.
0: Противник много раскаленных стрел пускал, уже сразить меня хотел. Я без Тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня.
1: Не любящий других кимвал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но нет без Бога вечного огня. О, Бог любви, не покидай меня.
0: Хочу я встретить вечную весну с Тобой, Господь. А если я усну, как Лазаря в пещере, разбуди. От смерти в жизнь меня переведи.
1: Я ошибаться с малых лет горазд, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен Твой совет.

0: Сегодня мы включили в нашу передачу один из малакканских напевов, темой которого является также мысль.
1: «Пастырь мой, Господь всесильный».

0: Заканчивая передачу, желаем тебе, дорогой наш слушатель, иметь в сердце сильного, крепкого, но милующего и любвеобильного пастыря.
1: Желаем, чтобы источники твоей жизни исходили от Него, пастыря нашего Иисуса Христа.
0: Да благословит тебя Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». Он стоял в полном недоумении. Эта искренняя молитва пронзила его ум, а главное то, что он услышал, как в их непритворных молитвах несколько раз было упомянуто и его имя, на которое призывали Божье благословение. Это для него было слишком много. Сердце его не выдержало, слезы брызнули из глаз и побежали по лицу, падая на синий тюремный сюртук. Он не знал, что предпринять. Вспомнилось ему, как по его же велению многие из наказанных арестом детей валялись на этом самом цементном полу, без постели, покрывала, по двое-трое суток, иногда с одним лишь куском черного хлебца и кружкой воды. Стыд и страх овладели им всецело, и он, забыв все и всех, тяжело рухнул на пол, крича: «Боже милостивый, помилуй меня грешного!» Все вздрогнули, но тотчас же возгласы радости и благодарности Господу за спасение еще одной души невольно вырвались из их груди. Их общая молитва продолжалась до рассвета. На следующий день две молившиеся арестантки за окончанием срока были освобождены и покинули тюрьму. Ушли они, радуясь и благодаря Бога за то, что обрели в тюрьме свободу своим душам. Они радовались тому, что их выпустили на волю, но еще больше они ликовали, что нашли прощение и оправдание от грешных своих дел через драгоценную кровь Господа Иисуса Христа. Так прошло немало времени. Не миновать бы всем уверовавшим в тюрьме гонения, но, к счастью, подошло 17 апреля 1905 года, когда был издан высочайший указ о свободе совести. Только когда был получен этот указ, в исправительной колонии узнали, кто была Надя, эта неизвестная арестантка, и что она именно за свою веру и была к злодеям причтена. Ей объявили, что она теперь может вернуться домой, и с миром отпустили на свободу. Старая надзирательница Фиона решила продолжать свое служение в колонии, но уже для того, чтобы по мере возможности проповедовать своим питомцам спасение через кровь Христа, как единственного искупителя всех грешников. А Тихоныч в тот же день уволился со службы и поехал по совету Нади в Киев, где нашел верующих и там, заключив завет с Господом, стал его верным слугой. Вместо кнута он взял теперь Евангелие, а вместо брани стал проповедовать Слово Божие. Под огромным дубом со сломанной бурей верхушкой на горе около оврага стояла, обливаясь слезами, молоденькая девушка. Она внимательно глядела на довольно сильно обветшавшую хату и думала: куда теперь идти? Ведь она надеялась, что родители ее все еще живут на прежнем месте. По небольшому могильному холмику у дуба она узнала, что там покоится кто-то из ее родителей. А где другие? На селе ей рассказали, что тот холмик, который она видела на горе, могила ее отца, Семена Пастуха. Мать же ее заболела, и вскоре после того, как у нее отняли детей и умер муж, она была отправлена в больницу и умерла там. Брат находился где-то на воспитании, но где – никто не знал. Долго Надя недоумевала, что предпринять, но когда пришли ей на память слова Господа, что всегда должно молиться и не унывать, она ободрилась. Через короткое время она узнала, что брат ее находится в Киеве у Тихоныча. Оказалось, они встретились в молитвенном доме, и Тихоныч взял его к себе до совершеннолетия. Надю приняла к себе община баптистов для распространения Слова Божьего. Надя была несказанно рада, что в ее родных Лужищах большая часть крестьян перешла из тьмы неверия к свету Евангелия, обратилась ко Христу как к своему личному спасителю. Шинок Хаима закрылся, и его самого уже давно не стало в селе. Под вербами больше не было пьяных людей, там мирно паслись гуси. В доме отца Митрофана открылось земское двухклассное училище, а в опустевшем храме отправляли службу приезжавшие монахи. Отец Митрофан увидел, что преследование невинных людей вызвало ненависть к нему со стороны его же прихожан, а потому поспешил продать все свое имущество и куда-то уехать с семьей. Только соловьи в бывшей его ливаде по весенним утрам рассылали по-прежнему свои чудесные трели, как бы радуясь наступившей свободе. За 2 года своего пребывания в монастыре Надя выучилась хоровому пению и теперь устроила в Лужищенской общине прекрасный хор. Терентий, как пресвитер общины, всегда благодарил Господа за перенесенные гонения и за то, что все пережитое послужило во благо для дела Божия. Глава 4. Старая коса. Как не разгоняли штундов-баптистов в Лужищах, все-таки бедному батюшке-отцу Митрофану пришлось расстаться со своим любимым приходом и переселиться в другое село, уже Черкасского уезда. К его неприятностям прибавилось еще и то, что новый приход попался ему не только бедный, но и бесконечно запущенный. Его предшественник, отец Феодосий, был пьяницей в полном смысле этого слова и ни о чем не заботился. Штукатурка на церковном доме облупилась, сараи обветшали и местами не имели крыши. Плетни были с большими проломами, гумно в полном беспорядке. Сад зарос бурьяном, на деревьях находились большие гнезда гусеницы, губительницы плодов, а на стволах большие грибы. Даже поля были бездоходными, а ведь чернозем был прекрасный, поповская земля. Сам же покойный отец Феодосий умер как бездомный. Шалуны, уличные ребята, напоили его, как говорят, до зеленого змея и выпроводили из хаты. «Иди, мол, батюшка, как-нибудь да придешь!» Они думали, что он хоть и поспотыкается, но все же доберется до своего дома. А вышло иначе. Он, бедный, своротил в пустой переулок и пошел из села к гумнам. Свалился под стрехою маслобойни, и там его позже нашли замерзшим. Посердились старики на ребят, побронились, но кто знает, чей сын больше виноват. Так и погиб бедный батюшка, а матушка после похорон переехала в Киев и постриглась в монахини. Вот тут-то преосвященный владыка и назначил отца Митрофана, как лишившегося своего прихода из-за этих штундов-баптистов, которым он, как сам не раз хвалился, показал такую ижицу, что и другим стало жарко. Долго смотрел отец Митрофан на свое новое наследие и в недоумении разводил руками. Наконец позвал церковного старосту и приказал ему немедленно привести в порядок все церковное имущество – дом, двор, гумно и сад. Уже до восхода солнца на поповском дворе слышны были стуки топоров, шум кровельной соломы, треск хвороста, а в саду веселый смех молодежи, которая вскапывала землю, очищала стволы деревьев, сжигала гнезда гусениц и удаляла сухие ветки. К вечеру все было готово. Сарай перекрыли новой соломой, а плетни так искусно починили, что неопытный глаз мог принять их за новый. На дом был наложен первый слой штукатурки и поправлены полы. Что все это значит для целого села? Игрушка не больше, не меньше. Через неделю, когда новый батюшка приехал в село со своей матушкой, все было как новое. И все же суровый вид батюшки сразу же оттолкнул от себя прихожан. Многие говорили: «Хоть и пьяница был покойный отец Феодосий, а все же человек он был ласковый. а к этому и подступить нельзя». Тяжелые испытания ждали отца Митрофана на новом месте. «Люди здесь, — говорил он, — не то, что были в Лужищах. Здешний мужик, подходя к тебе, не снимает шапку за 20 шагов. Подойдет вплотную, да и только чуть поднимет ее и скажет: «Добрый день, батюшка!» А шапка уже опять на голове. Стоит, как перед равным, и держит себя за панибрата. К тому же и скупы они безмерно, за каждую трепу торгуются. Даже за венчание не хотят платить больше 15 рублей. Ужасный народ!» Догадывался отец Митрофан, что здешний сельский учитель смутьян. Перед батюшкой юлой юлит, а за глаза вооружает мужичков против него. Однако самым страшным ударом явилась для него болезнь матушки. Хотя и наступили уже теплые дни, но ночи были еще очень свежие. Бедная матушка простудилась и начала кашлять. Да так кашлять, что при всем своем желании фельдшер никак не мог ей помочь. Был и сам земский врач, но кашель все усиливался, становился все более громким и бил как в кадушку. К тому же еще и новая беда привязалась. Началось сильное сердцебиение. Больная при наступлении осени совсем свалилась в постель, с которой так и не встала. Мирно отошла в вечность. Этот удар выбил батюшку из колеи. Теперь уже многие стали замечать в нем перемену к худшему. Его голос начал слабеть и издавать какие-то дикие вибрации, лицо стало багроветь и щеки опускаться к нижней челюсти. Веки опухли и навалились на глаза, так что почти совсем закрыли их. Нос покраснел и разбух, а жиденькая бородка на большом лице батюшки издали производила впечатление, что он не умыт. Волосы на голове стали похожими на войлок, вероятно, он их не расчесывал. На богослужении он стал ошибаться возгласами. Один раз при погребении старушки, и что такого ему взбрело на ум? Когда псаломщик выводил трудные ноты минорного «Святый Боже, святый крепкий», он начал притоптывать ногами и как бы танцевать. Капитон, церковный староста, глядя на это, не удержался и прямо сказал: «Одного пьянчугу Господь убрал от нас, другого прислали. И где они их берут?» Ошибся капитон. Отец Митрофан не был пьянчугой. Он был примерным батюшкой, хотя, правда, не прочь был выпить рюмочку хорошей настойки. Он пил ее постоянно, но только для аппетита. А подкосили его потеря богатого прихода и особенно последнее горе – смерть матушки. Ах, это могут понять только те, которые сами пережили подобное. О батюшкиных странностях уже заговорили кругом, но все еще было терпимо. А вот на Красной Горке во время повиновения родителей, когда нужно было петь вечную память, он затянул просто смех и горе многое лето, да еще таким заунывным тенором, что многие засмеялись, а одна молодая женщина повернулась к своей соседке и сказала: «Вот теперь уж батюшка запел по-настоящему, как наша старая коза». Слово оказалось крылатое и к вечеру облетело все село, так что молодежь на улице уже заливалась дружным хохотом, все повторяя: «Наш батюшка дерет, как старая коза». И это сравнение осталось за ним до конца его служения в селении.

спросила его о причине слез, на что он с печалью ответил: «Больно мне, моя дорогая, очень больно душе моей. Только подумать, сколько зла натворил я, окаянный изверг. Вот так и стоят пред лицом моим бедные баптисты. Вот Лисоцкий, вот Феткевич, вот Орлюк и все другие. А вот и доброе лицо с кроткими серыми глазами сухорукого пастуха Семёна. Ох, драгоценнейший Искупитель Господь наш Иисус Христос, помилуй меня, окаянного злодея!» И он опять залился горькими слезами. Но кто здесь в больнице мог понять страдания его души и муку от пробудившейся совести? Целыми днями он оставался один со своими размышлениями и находил себе утешение лишь в горячей молитве к милостивому и безмерно любящему Господу Иисусу Христу. По выходе из больницы отец Митрофан свою первую службу служил как-то совсем по-новому, благочинно и умилительно. Возгласы говорил с чувством торжественно, даже хриплый дьячков бас, казалось, гремел лучше прежнего. После богослужения батюшка благоговейно благословил молящихся и вошел в алтарь. А Никита, церковный сторож, вынес нам вон аналой, что давало понять, что батюшка будет говорить поучение. Зная слабый голос батюшки и желая расслышать, что будет сказано, все стали тесниться к амвону, так что произошла даже небольшая давка. Отец Митрофан снял свои ризы и остался только в рясе с епитрахилью и большим наперстным крестом. Выходя из алтаря, он осенил себя крестным знамением и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Батюшка выглядел совсем стареньким, но все же довольно живым. Реденькие седые волосы его были гладко зачесаны назад, бородка тоже расчесана. Глаза обижали всех собравшихся, как бы подыскивая, что говорить и с чего начинать. Минуты две он постоял, как бы что-то соображая, а затем, вынув из кармана небольшую в черном переплете книжечку и подняв ее над своей головой, закричал во весь свой немощный голос: «Дорогие мои, вы думаете, что врачи вылечили меня от болезни? Нет-нет, не врачи. Врачи только порезали мое тело и выбросили из него некоторые части. Одну почку, часть желудка и еще что-то, пока я, несчастный, маялся от невыносимой боли. А вот когда пришел посетить меня один монашек из братского монастыря, отец Елбедифор, с которым мы были знакомы еще в семинарии, то он подарил мне сие сокровище, Святое Евангелие, и убедил меня читать оное. И вот, читая сию поистине книгу Божию, я стал здоров. Трудно мне было начать ее читать. Горька она была в устах моих, но в чреве стала сладка, как мед. Гордыня, гордыня человеческая противится Духу Господню. Аминь! Истина! Оторваться от чтения ее не могу. Слава Богу!» И слезы градом полились из его глаз. «Когда я впервые прочитал заглавие «Евангелие Господа нашего Иисуса Христа», то почувствовал обиду на дерзкого монаха. Да разве ты не знаешь, что мы еще в духовном училище это зубрили? Даже по-гречески в семинарии учили. А он опять заставляет меня читать. Но все же я обещал. Когда стал читать первую главу «Родословие Господа Иисуса Христа», то вначале было скучновато. Но когда я дошел до обетования рождения Спасителя, где ангел говорит Иосифу: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их», тогда я начал вникать в слова Евангелия. «От грехов их он спасет людей своих. А я кто же? Почему ж он меня не спас? Стало быть, я не из его людей?»
и сразу же в мои

0: душе поднялась буря. Мне вспомнились семинарские годы, когда мы, изучая Священное Писание, насмехались над ним, считали глупыми тех, которые верили в сотворенные Господом чудеса. Христовы притчи мы повторяли с насмешками, а самого Господа ставили на одну ступень с различными древними мудрецами. Теперь же на меня напал непреодолимый страх, и стал я в душе тихо молиться. И как это мы, настоящее духовенство, прозевали истинное содержание Слова Божия, Святого Евангелия, учились, как вести богослужение и подчиняться своему начальству, как вести себя в обществе, изучали математику, как обсчитывать мужика, зубрили каноны вселенских соборов, долбили жития святых отцов, но без того, чтобы следовать учению и жизни Отца всех отцов Иисуса Христа, Господа господствующих и начальника всей нашей жизни. Вот где кроется самая главная ошибка в нашем вероисповедании. Он спасет людей своих. Что мы знаем о спасении людей Его? Какой же мы Его народ, питаемся от Его стола, а о Нем не проповедуем? Да мы просто наемники, торгаши. Мы едим незаслуженный хлеб. Вот меня кормили так жирно, что я еле двигался. А что же давал я взамен за это? Чем, например, я вам послужил? Кто из вас был человеком порочным, тот таким и остался. Пьяница пьяницей, вор вором, драчун драчуном. Я даже не старался помирить тех из вас, которые между собою ссорились и такими же шли к святому причастию. А Христос сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Когда я прочел в 3 главе Евангелия от Матфея: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», я почувствовал, как у меня стали млеть руки и ноги, и начала кружиться голова. Отец Небесный называет его сыном своим и заставляет его слушаться, а мы-то этого не делаем, да и не хотим делать. Хотя сыном Божиим и считаем его, но лишь насколько нам это удобно. Читая теперь впервые Святое Евангелие не на славянском, а на своем родном языке, я все удивлялся, как это я прежде не понимал его силы, действующие на душу. Наверное, это было потому, что читал я его на непонятном языке. Ум работал, а сердце оставалось пустым. В ужас пришел я, как прочел в последней главе Евангелия от Матфея повеление Господа своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». «Идите и научите, крестите и учите соблюдать». А мы? Как это делаем мы? Да кто из нас старался научить Слову Божию того, кого он собирался крестить? Принесут несмысленного ребенка и крести его. А о том, что и после крещения его надо учить христианскому образу жизни, пусть уже заботятся поручители, кум и кума. Какой грех! Мороз у меня по спине пробегает, когда я думаю про такое церковное злодейство. В это время к отцу Митрофану подошел отец Александр Боголюбищенский, который заменял его во время болезни, шепнул ему что-то на ухо и скрылся в алтаре. Тут только спохватился отец Митрофан, что он слишком сильно увлекся своими переживаниями и зашел чересчур далеко, но было уже поздно. Теперь не миновать беды. Боголюбищенский уже строчил в алтаре донесение на еретика. На следующее воскресенье появился в церкви какой-то незнакомый человек. Он стал у самого клироса и особенно во время поучения внимательно прислушивался к каждому слову, сказанному отцом Митрофаном. Напуганный батюшка говорил свое второе поучение гораздо сдержаннее, но и того было вполне достаточно, чтобы подтвердилось донесение отца Боголюбищенского, который за время своего служения в этом приходе так его полюбил, что уже ни под каким видом не хотел с ним расстаться. Это и толкнуло его опять заглянуть сюда в прошлое воскресенье. В это воскресенье отец Митрофан говорил о том, что всякий истинный христианин и всякая истинная христианка должны уподобляться во всем образу нашего начальника и совершителя веры, Господа Иисуса Христа. «Христос учил нас любить друг друга», — говорил отец Митрофан. «И поэтому мы должны прекратить взаимную вражду брат против брата, которая иногда длится десятилетиями. Должны жить честно, не обманывать друг друга и не обижать, а во всем помогать друг другу с искренней братской любовью, ибо это угодно нашему Искупителю Христу. Каждая семья должна приобрести себе Новый Завет и читать его ежедневно, особенно же вечерами, когда вся семья дома. Должны иметь общую семейную молитву, которая не только объединяет близких, а особенно угодно Господу. Евангелие воспитывает верных христиан, хороших подданных и примерных родителей. Пусть наши православные христиане перестанут надеяться, что за них кто-то другой помолится Господу, хотя бы и батюшка в церкви. Пусть также перестанут думать о том, что после смерти, если кто попал в ад, панихиды освободят его оттуда. Нет, дорогие мои, этого не будет. Христос в притче о богаче и Лазаре говорит, что между адом и Царствием Небесным утверждена великая пропасть, так что ни туда, ни оттуда перехода нет. Нам здесь, всей жизни, дана возможность покаяться и во имя Господа Иисуса Христа получить прощение грехов и наследие в Царстве Небесном, а потом уже и за других живых молиться». Незнакомец не только внимательно прислушивался к каждому сказанному слову, но еще кое-что записывал в свою книжечку. Это был присланный из консистории чиновник особых поручений, доклад которого решил участь отца Митрофана. Он был вскоре вызван преосвященным в Киев, где его пытались увещевать, но вышло не так, как хотелось начальству. Преосвященный поначалу принял его милостиво и поотечески благословил. Говорил с ним, как с сыном. Иначе уж как уговорить еретика? Владыка говорил ему так. «Отец Митрофан, принимаю во внимание вашу многолетнюю службу, которая продолжается вот уже почти 35 лет, честно и благородно, как и подобает всякому православному священнослужителю. Вы не раз выказывали исключительную стойкость и добрые познания, особенно по борьбе с вредными штундами-баптистами, которые как раз разрушили ваш первый приход, почему мне и пришлось перевести вас в новый, который, вы сами знаете, тоже не из последних в моей епархии. Правда, случившееся потрясение в вашей семье могло ударить и ударило по вашему сердцу, но это не должно вооружать вас против Святой Православной Церкви, которая, как истинная мать, вскормила и вспоила вас.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: В притчах, в 10 главе, в 24 стихе, есть такие слова: «Желание праведников исполняется».
1: Да, дорогие друзья, так как у праведников праведные желания, то Бог вполне может исполнить их без всякого ущерба. Ни самому человеку, ни всему обществу не было бы полезно, если бы Господь даровал такое обетование нечестивому.
0: Итак, будем соблюдать заповеди Божии, а Он праведным образом будет бодрствовать над нашими желаниями.
1: Когда праведники желают чего-то порочного, Бог не может даровать им исполнение его. Но в таком случае это желание не является и истинным. Это просто ошибка, и хорошо, что оно не исполняется. Истинное желание должно предстать перед Господом, и Он не откажет.

0: Если Господь отказывает нам в исполнении наших желаний на какое-то короткое время, то все же Его обетование поощряет нас продолжать просить. Но если случится так, что Он категорически откажет нам в исполнении нашего желания, то и тогда будем благодарить Его, ведь Он может отказать нам лишь в том, что не по воле Его и не ко благу нам.
1: О некоторых вещах мы можем просить совершенно смело. Наше главное желание – благочестие сердца и готовность служить Ему. Это скорее желание духа, а не плоти, желание праведника, а не мирского человека.
0: В тех случаях, когда наше желание совпадает с Его волей, Он исполняет их с радостью. Пусть благословение наше будет в Господе, и Он даст нам по желанию сердца нашего».

0: Дорогие друзья, послушайте отрывок из книги Якова Левина «Сеется семя».
1: Из времен Древней Римской империи история сохранила воспоминания о таком эпизоде. Был у одного из кесарей близкий друг, которому кесарь сделал чрезвычайной ценности подарок, так что одаряемый стеснялся его принять.
2: «Дар этот слишком велик для меня».
1: Кесарь на это ответил:
3: «Но для меня он не настолько велик, чтобы я не мог его дать».
1: Божий дар искупления и прощения грешников безмерно велик и величием своим нас восхищает. Любовь Божия выше нашего разумения, но Бог настолько неизреченно богат, что может нам дар этот предложить.

ищу покой. Но кто-то все смущает. Услышь, Христос, на помощь поспеши. Лукавый за поклон мир предлагает. Как из тюрьмы душа моя взывает, ты сам иди на фронт с врагом души.

ты бьешь меня, а я не понимаю. Зовешь, а я не слышу голос твой. Даешь лекарства, я не принимаю. Душой слабею и изнемогаю, но слышишь ты мой вопль души больной.

ты их разрушаешь. Иду вперед, передо мной тупик, меня ты не коришь, но вразумляешь. Младенческий мой лепет, понимаешь, молчишь в ответ на мой нелепый

ищу твой свет, но враг души скрывает его, и как туман путь впереди. Душа в тисках, и страх овладевает, твои пути душа не понимает, и кажется, до цели не дойти.

Но день придет, глаза мои прозреют, и я увижу план высокий твой. Пусть дух с душою больше не слабеют, но вечно к тебе сердцем пламенеют. Ты доведешь до цели, Боже мой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Сегодня последняя передача по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Главное не я, а Господь».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Но, конечно, это ложь. И мне нужно постоянно напоминать себе, что этот мир был сотворен не для того, чтобы он вращался вокруг меня. Вся Вселенная, включая вас и меня, была создана для того, кто высок и превознесен, кто правит Вселенной. Божий замысел и его цели гораздо важнее того, что мы видим и о чем думаем. Мой банковский счет, раны и боль, задетое самолюбие, потребности и желания — все это уходит на второй план, когда я вспоминаю, что самое главное не я, а Господь. Он — владыка и творец Вселенной. Чтобы правильно реагировать на обстоятельства своей жизни, мы прежде всего должны ответить на вопрос: «В чем цель моей жизни?» Если моя цель — стать счастливой, нужной кому-то или любимой, то все препятствия я буду принимать как нападки врага, который мешает мне достичь поставленной цели. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Также вы сможете и записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

В предыдущей передаче мы рассмотрели с вами 11 истин из 22. Сегодня рассмотрим оставшиеся 11. Я сама постоянно возвращаюсь к ним. Они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Итак, истина 12. Святой Дух поможет мне исполнить все, что повелел Бог. «Верен тот, кто призывает вас, который и совершит это». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады». Послание Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог не велит нам делать то, на что нам не дано благодати, а потому нам следует положиться на Него, а значит, нет такого человека, которого мы не могли бы простить. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие Марка, 11 глава, 25 и 26 стих. «Нет такого человека, которого мы не могли бы полюбить. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Мы можем быть благодарны Ему за все. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Мы можем быть довольны в любых обстоятельствах. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. Истина 13. Я отвечаю перед Богом за свое поведение, решение и реакцию на жизненные трудности. Вы говорите: «Почему же сын не несет вины отца своего?» «Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, с 19 по 22 стих. «Еще в подростковом возрасте я узнала, что Бог не спрашивает с меня за поступки других, но я несу ответственность перед Ним за свою реакцию на эти поступки. Может быть, мы и не в состоянии контролировать события своей жизни. Мы не выбираем, в какой семье родиться, какая у нас будет внешность, какое восприятие. Мы не имели права голоса в отношении многих факторов, которые сформировали нашу жизнь. Но по Божьей милости мы не должны быть жертвами обстоятельств. Мы можем контролировать свое отношение к трудностям, которые Он допустил в нашу жизнь. Когда мы перестанем винить людей и обстоятельства, перестанем возлагать на других ответственность за свое поведение, когда мы начнем сами отвечать за свой выбор, тогда мы освободимся от ощущения, что мы лишь беспомощные жертвы. Мы обретем свободу слушаться Бога,
независимо от обстоятельств. Истина 14. Я пожинаю то, что сею. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 7 и 8 стих. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю в своей жизни действие закона, что посеешь, то пожнешь. Практически вся моя жизнь — результат тех решений, которые я принимала на протяжении многих лет. В детстве и молодости я не имела ни малейшего понятия о том, какую важную роль в моей жизни сыграют самые элементарные решения. Какие, например, читать книги, с кем общаться, как относиться к власти, как проводить свободное время, как учиться. Сегодня я пожинаю плоды тех и многих других решений. Точно так же любой наш сегодняшний выбор будет иметь последствия и не только в нашей жизни, но и в жизни нескольких последующих поколений. Каждое эгоистическое, греховное или плотское решение, которое я принимаю сегодня, это семя, которое прорастет и даст плод, причем не один. И каждый акт послушания — это тоже семя, которое даст плод благословения в моей жизни и жизни близких. Урожай не появляется сразу, но он обязательно будет. 15-я истина. Секрет истинной радости в передаче Богу прав на свою жизнь. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Как мы видели, после грехопадения все женщины стремятся сами контролировать свою жизнь. Мы пытаемся властвовать над окружающими и своей жизнью, но эти попытки не всегда удачны. Однако, как бы мы ни старались, эта власть не дана нам изначально. Мы стремимся к ней, манипулируем или командуем людьми, беспокоимся, но все тщетно. Единственная возможность испытать истинную свободу и мир — отпустить поводья, передать борозды правления Богу, потому что на Него можно положиться, и Он в состоянии решить наши проблемы. На прошлой неделе я пыталась справиться с обидой на одного из моих сотрудников. Как это свойственно нам, женщинам, я снова и снова прокручивала эту ситуацию в голове. Потом я поняла, что всего лишь пытаюсь остаться на коне и решила позвонить своей хорошей подруге, чтобы попросить ее молиться за меня. Когда мы уже попрощались, она вдруг сказала: «Нэнси, я не знаю, как бы тебе это сказать, но помни, ты ведь не Бог». Почему так трудно позволить Богу быть Богом? Почему так трудно разрешить Ему управлять Вселенной? Ведь только Он может ей управлять. Он любит нас и не упустит.

Если мы противимся власти, то становимся уязвимыми. Помните, что Ева согрешила, когда решила действовать независимо от мужа, власти которого она должна была подчиняться. С другой стороны, когда мы с готовностью занимаем свое место, подчиняясь установленной Богом власти, то получаем Божью защиту. Тогда мы позволяем Ему действовать в жизни тех, кто поставлен над нами, открывая миру красоту Божьего порядка, провозглашаем Его право управлять Вселенной. Сатана не может свергнуть Бога, а мы сотрудничаем с Богом, помогая Ему устанавливать свое царство на земле. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи «Главное не я, а Господь». Семнадцатая истина. Нет более высокого и святого призвания, чем быть женой и матерью. Истинное удовлетворение и радость можно найти только в осознании своего предназначения. Бог создал женщину помощницей мужчине, создал ее дарить жизнь и лелеять ее. Для большинства женщин Бог приготовил брак и материнство. Божье призвание для замужних женщин касается в основном их роли в доме. Павел убеждал Тита, что молодые женщины в его церкви должны быть научены любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Послание Титу, 2 глава, 4 и 5 стих. Для жены и матери ни карьера, ни хобби, ни отношения с людьми, ничто не может быть важнее семьи и детей. Работа может принести вам удовольствие. Она может подарить вам больше материальных благ и удобств, которые иначе вы бы не получили, но все же нет более высокого призвания, нет большей радости, чем созидать свой дом, вместе с мужчиной прославлять Бога на земле, питать и растить своих детей и внуков, учить следующее поколение, отрекаться от себя и полагать свою жизнь за людей. Это и есть высочайшее призвание женщины. 18-я истина. Наша святость важнее, чем временное счастье. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 26 и 27. В противовес философии этого мира, сиюминутное счастье далеко не высшее благо, и мы даже не имеем на него права. Бог спас нас не для того, чтобы сделать счастливыми здесь и сейчас. Он спас нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Господь Иисус оставил свой дом на небесах, сошел на землю и отдал свою жизнь не для того, чтобы мы жили ради себя и в свое удовольствие, а для того, чтобы мы были свободными и жили для Бога, ради удовольствия которого мы и были сотворены. Встать на путь послушания непросто. Иногда это требует определенных жертв. Нам приходится поступиться собственным комфортом. Но любая наша жертва временна и несравнима с той радостью и удовлетворением, которую мы получим в вечности. Только стремясь к святости, мы достигнем истинного счастья. 19-я истина. Бог стремится не столько решить мои проблемы, сколько преобразить меня и прославиться во мне. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.

благу. Послание Римлянам, 8 глава, 29 стих. Когда на нашем пути возникают трудности, вполне естественно постараться их сразу же устранить. Если мы не видим Божьего замысла, если мы не принимаем Его волю, то полностью сосредотачиваемся на поиске выхода из затруднительной ситуации. Мы перестаем слышать Его голос и злимся на Него за то, что Он не помогает нам. Но ведь Бог существует не только для решения моих проблем. Это не значит, что Он равнодушен к моим чувствам. Нет. Но выстраивая цепь жизненных приоритетов, мы должны учитывать, что считает важным сам Бог. Для Него важно, чтобы каждый человек отражал Его славу. Он желает сделать все возможное, чтобы приблизить нас к Своему образу. Некоторые из тех проблем, которые больше всего нас тревожат, на самом деле помогают нам идти к Его цели. Если мы будем требовать решения этих проблем, стремиться избавиться от невыносимого начальника, от финансовых затруднений, от проблем со здоровьем, от проблем в браке, то можем лишиться блага, которое Бог приготовил нам. Как глупо, как недальновидно ненавидеть те проблемы, которые послал сам Бог, задумывая уподобить нас своему Сыну. 20-я истина. Невозможно обрести святость без страданий. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Страдание воспринимается совсем иначе, когда мы осознаем, что это важное орудие в Божьих руках, созданное для того, чтобы менять нас и уподоблять Иисусу. Процесс освящения — происходит только тогда, когда мы принимаем страдания, а не отвергаем его. В книге пророка Иеремии мы находим яркое описание последствий неприятия страданий, призванных очистить нас. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого остался в нем вкус его и запах его, не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Когда во времена Иеремии делали вино, виноградный сок наливали в винный мех и оставляли на несколько недель, пока не осядет горечь. Затем вино переливали в другой мех, чтобы образовался новый осадок. Этот процесс повторяли снова и снова, пока вино полностью не очищалось и не становилось прозрачным и сладким. История народа Моав была относительно спокойной. Они не проходили очистительного процесса переливания из одного страдания в другое. В результате в моавитянах остался густой, горький осадок греха. Вкус их не изменялся. Страдание — это переливание нас из сосуда в сосуд до тех пор, пока эгоизм и грех не осядут, и вино его духа не станет чистым и сладким. Истина 21. Мои страдания не будут длиться вечно. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стих. Когда кажется, что мы постоянно находимся в огне, что нас то и дело переливают из одного сосуда в другой, наши эмоции свидетельствуют о том, что это будет продолжаться вечно. В такие моменты нужно напоминать себе, что этот процесс не бесконечен. Это не будет продолжаться вечно. Любое страдание имеет цель. У Бога есть особая цель, с которой Он посылает в нашу жизнь трудности. Он точно знает, какой силы страдания необходимы для достижения Его целей и сколько они должны длиться.
Он не позволит нашему страданию длиться дольше или быть тяжелее, чем это необходимо для исполнения Его воли. Бог пообещал, что однажды смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будут. Откровение, 21 глава, 4 стих. Поэтому, дорогое дитя Божие, когда твои глаза наполняются слезами, когда кажется, что нет никакой надежды, мужайся, подними голову, воздай благодарность Богу и знай, что очень скоро твоя вера будет вознаграждена, и ты увидишь того, кто обещал быть с тобой до самого конца. Истина 22. Главный герой не я, а Бог. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 16 по 18 стих. Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Откровение 4 глава, 11 стих. С другой стороны, как только мы согласимся с Богом, что существуем для Его удовольствия и славы, то сможем принять все события как часть Его замысла. Мы не будем обижаться, сопротивляться или бежать от трудностей, но примем их как друзей, посланных Богом, чтобы уподобить нас Иисусу и прославить Его. Мы можем взглянуть Ему в лицо и сказать: «Я не главный герой. Главный герой — ты. Если что-то угодно тебе, то это вполне подходит мне. Лишь бы ты, Господь, прославился».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие братья и сестры, предлагаю для вашего внимания место Священного Писания, книгу пророка Исаии. 53 глава, книга пророка Исаии, говорит нам о жертве заместителя Христа, раба Божия. Заместителя нас. Почему заместителя? Потому что он заменил нас на Голгофском кресте. Там, где было наше место, он это место занял сам. По преступлениям нашим, по грехам нашим, мы должны быть там, на этом Голгофском кресте. Но Господь Иисус принял смерть, мученическую смерть, для того, чтобы мы были освобождены от вечного наказания, от вечного поругания. Итак, 53 глава, книга пророка Исаии. Пока буду читать только 1-7 стих, и этот стих говорит нам о нашем Господе Иисусе Христе. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Дорогие друзья, 53 глава Исаии говорит нам об Иисусе Христе, который стал жертвой умилостивления за грехи наши. За 700 лет пророческое слово Исаии было сильно и действенно. За 700 лет до Рождества Христова он уже сказал о том, которого ждали евреи много-много лет. 53 глава Исаии – это своеобразное Евангелие в миниатюре, Евангелие, помещенное в Ветхозаветные книги. Никогда еще Слово Бога не было так раскрыто людям о страдании Сына Божия ни одним из пророков, но это сделал пророк Исаия. По вдохновению от Духа Божия он и сказал такие слова. Об Иисусе он говорит, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. И лишь Давид, царь Давид, пророк и псалмопевец, однажды тоже, движимый Духом Святым, частично раскрыл картину голгофских страданий Иисуса Христа, его последних часов перед его смертью. 21-й псалом говорит нам об этом. Исаия же раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная с рождения Иисуса Христа, с его Рождества и до его смерти. И эта новость, великая новость, спасающая новость, не принялась людьми. Почему? Из-за неверия евреев, из-за неверия первых людей этого великого и когда-то было славного народа. И вот сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на первую мысль. Первая мысль такова. Она раскрывает неспособность людей, живущих по плоти, отличить божественное от сатанинского. Бог был за пределами их понимания, так как был отвергнут ими самими своим идолопоклонством. Давайте вспомним, друзья, Моисея, великого человека Божьего, кратчайшего человека, вождя Израиля. Помните, как Господь у горы Синай призвал его на гору для того, чтобы дать ему там скрижали откровения. И когда Моисей имел общение с Богом, когда он воспринимал эти драгоценные слова, драгоценные истины от самого Господа, Бога, то люди за эти 40 дней отсутствия Моисея забыли и самого Моисея, и даже Господа Бога, который вывел их силой и славой Своею из рабства египетского. Но почему же так случилось?
Почему они забыли о Боге своем, Спасителе своем? Потому что Телец Золотой был им гораздо ближе, чем их Господь, Бог Иегова. Тельца они видели своими глазами, и им не нужно было верить, но Бога они не видели, и они должны были познавать Его верою. Они отторгнули путь веры, они приняли то, что выдумали сами. Далее, неспособность этих людей, живущих по плоти, не давала им возможности отличить духовное от плотского. Они не искали жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслили по плоти, потому что и жили по плоти, потому что были плотскими людьми. Дела плоти известны, мы читаем в Галатах. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. Но однако же, эти люди, воспитывавшиеся Моисеем и его людьми, не были достаточно приготовлены для восприятия Слова Господня. Далее мы видим, что эти люди не могли отличить даже святого от нечестивого. Фарисеи, кстати, думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний. Господь назвал их гробами, окрашенными снаружи, красивыми, но внутри полными костей мертвых. Эти люди на протяжении многих веков не имели возможности сами в себе отличить не только святого от нечестивого, но праведного от неправедного, так как их собственная праведность была как запачканная одежда, и они думали, что их праведный Бог будет таким же, как и они сами, будет согласен с их собственной неправдой. И Господь в одном месте сказал такие слова: «Вы думали, что я такой же, как и вы, но нет». Они, то есть евреи, сегодня, как ни странно, сегодня, как и вчера, и третьего дня, не способны принять Иисуса Христа, который есть истина. Они не могут отличить истину, то есть самого Господа, пришедшего во плоти, пришедшего их настоящую Мессию, отличить от лжи, от ожидаемого Мессии, который есть отец всякой лжи, которого имя будет Антихрист. Но они примут этого ложного Антихриста. Почему? Потому что они сейчас не могут отличить истину от лжи, как не могли отличить их предки. Мы даем такую строгую оценку не потому, что мы лучше их. Нет. Но потому что факты жизни говорят сами за себя. Потому что они действительно отвергли Иисуса Христа. Они не приняли Его, не принимают Его и сейчас. Но мы не будем их судить. Это их беда. Почему? Потому что, как говорит апостол Павел, покрывало неверия и сейчас находится на их глазах. Они не могут верить. Покрывало это не дает им проникнуть верою в то, что предлагает Священное Писание. Это первая мысль. Вторая мысль. То, что Господь открыл нам эту евангельскую весть, то, что мы теперь спасены благодаря отступлению евреев, это великое благо, это великое счастье для нас, для каждого верующего человека в отдельности. 53 глава Исаии начинается словами так. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Я прочел первый стих. «Кто поверил евангельской вести, кому открыт был план спасения?» Далее мы читаем: «Ибо Он взошел пред Ним», то есть Господь Иисус Христос, «взошел пред самим Господом Богом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Смотрите, как написано: «Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Росток, не имеющий вида. Росток и сегодня, если поднимается из земли, его нельзя отличить. Какого он происхождения? Трава ли это? Пшеница ли это? Какой-нибудь сорняк?
или только пробивающееся дерево? Зеленый росточек, не имеющий вида, не имеющий величия, хотя в нем есть жизнь. Так предстал пред людьми и перед самим Господом Богом сын его. Он взошел пред ним, как отпрыск и росток из сухой земли. Отпрыск без вида и величия. Господь через своих апостолов раскрывает нам тайну рождения Господа нашего Иисуса Христа. Все евангелисты повествуют об этом, что беспомощный младенец Вифлеема не был отличаем ничем. Он не имел удивительных знаков отличия, которые поражали бы воображение человеческое. Он родился и был положен в ясли, в деревянной ясли для скота. Не было даже места в гостинице, чтобы положить мать и чтобы положить дитяти. У него не было дворца. Он был в нищете. Он рожден был как самый обыкновенный человек из самой бедной семьи. Он не имел роскоши, он не имел богатства. Он не имел известности, он был совершенно неизвестной личностью. И мало кто узнал о рождении великого Сына Божьего. Слово Божие говорит, что если Иисус Христос и родился в Вифлееме, как должно было исполниться Писание, то он должен быть возвращен в Назарет. И там 30 лет своей жизни оставаться в безвестности. До 30 лет никто почти не знал о нем ничего. Даже близкие его, даже родные его не верили в него. Об этом мы читаем неоднократно в Священном Писании. До 30-летнего возраста, до Иордана, до Каны Галилейской, никто о нем ничего не говорил. И Писание мало что говорит о нем. И если первые два стиха этой 53 главы книги пророка Исаии относятся, так можно сказать, относятся к Рождеству, к рождению Иисуса Христа, то с третьего стиха и до конца этой главы мы видим Иисуса Христа, страдающего за грех человечества. Несмотря на то, что Он ходил среди людей, всегда был окружен большими толпами, все-таки Он был одинок. Одинок среди многих, которые не понимали Его. Он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех, и в то же время был презираемый всеми. Третий стих этой 53 главы говорит нам следующее. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Поистине, его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Мы знаем, что сильные души страдают больше других. Римский император Домициан, гонитель христианства, говорил, недостаточно видеть христиан, как они умирают. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Надо их заставить страдать. Вот что необходимо. Однако другой царь, царь неба и земли, Иисус Христос, не желал, чтобы люди страдали. О нем написано, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Это было сказано об Иисусе Христе, страдальце за грех человечества. Но Иисус Христос пришел именно для того, чтобы победить грех, а вместе с ним и смерть.
Но чтобы смерть была побеждена, чтобы грех не причинял ущерб человечеству, Иисусу Христу нужно было претерпеть страдания, мучения, претерпеть смерть. Итак, дорогие друзья, 53 глава открывает нам эти удивительные факты из жизни Иисуса Христа. Давайте еще вот на что мы обратим внимание. На реализацию его миссионерской деятельности. Он взял на себя, мы читали, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был наказуем Богом. Как больно отцу или матери видеть страдания сына или дочери. Когда у ребенка высокая температура, когда ребенок мечется, когда никакие лекарства не помогают, когда врачи уже бессильны, что ощущает отец, что ощущает мать, видя страдания своего ребенка? Но святой Бог знал еще и другое. Его единородному сыну предстоит мучиться не только телом, но и духом. Нужно все-таки было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Не все. Далеко не все. Миллионы и миллионы людей, которые не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, будут страдать. О верующих написано, что верующий, возрожденный, заключивший завет с Господом, который движимый Духом Святым, имеет жизнь вечную, и если даже он умирает, он переходит от смерти в жизнь. Но чтобы дать человеку надежду, освобождение от страданий, Господу нужно было самому пострадать за грехи всех людей. О нем написано: «Страдал он добровольно», так говорит 7 стих 53 главы. Давайте мы коснемся темы страданий Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрим, что переживал Иисус Христос, начиная от вечери, от Гефсиманского сада, от обвинения и до самого распятия. 22 глава Евангелия Луки говорит нам следующее. С 14 стиха я читаю. «И когда настал час, он, то есть Иисус, возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Прежде моего страдания. Он говорил ученикам о страдании, но ученики не могли понять, что за слова выражает Господь. И на этой вечере Господней уже начались его страдания. И для того, чтобы ученики его никогда не забыли о страданиях самого Господа, он оставил им заповедь. Взяв хлеб, возблагодарив, преломил и подал им, говоря: «Это тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера, говоря: «Сия чаша, новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Какие слова выражал Господь? Почему он так говорил? Недоумевали ученики. Однако Господь должен им был это сказать. Далее, после вечери Гефсимания, Иисус Христос удаляется от учеников своих, уходит на некоторое расстояние и с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, как мы читаем в послании Павла. И услышан был за свое благоговение. Мы знаем, что ангел укреплял его. Настолько была трудная борьба у Господа с сатаной в этот час, что ему необходима была поддержка. Ученики не могли помочь ему в его переживаниях, потому что сатана именно ополчился в этот час, еще до самого момента страдания на Голгофе, убить Иисуса Христа, чтобы он не вынес этих мук физически. Гефсимания, отречение Петра, ученики разбегаются, обвинение, несправедливость судей, приговор, злоба людей, поругание,
бичевание, позор и, наконец, распятие. Вот ответ людей на любовь Божью к ним. И в 23 главе этой же самой книги Луки, 46 стиха, мы можем читать следующее. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И это сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Дорогие мои друзья, сегодня для вас звучала тема о страдании Господа нашего Иисуса Христа, о страдании того, который недостоин был этих страданий. Достойны были мы, каждый в отдельности, потому что мы во грехе родились, потому что мы имеем несчастное наследие от своих прародителей, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но Бог так возлюбил нас, что Сына Своего не пожалел для того, чтобы мы были освобождены. Он взял страдания на Себя и взял не по принуждению, взял добровольно. Он истязуем был, но страдал добровольно, как мы читали в этой главе. Что же еще 53 глава нам говорит? Господу угодно было поразить его. Какие удивительные слова. Господу, Отцу Небесному, угодно было поразить Сына Своего. Как можно понять это? И Он предал его мучению. Разве кто-нибудь из нас за наши грехи или просто так, по какому-то случаю, предал бы Сына Своего на мучение? Но о Нем, о Господе, мы читаем: когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, говорит Господь, оправдает многих, и грехи их, то есть наши грехи, понесет на Себе. Дорогие друзья, Иисус Христос пострадал добровольно. Иисус Христос сделал все, чтобы мы не страдали. Как мы будем ценить страдания Господа нашего Иисуса Христа? Как мы будем жить? Как мы будем читать слово о страдании Иисуса Христа? Что мы будем ощущать в сердце своем? Конечно, верующие люди благоговеют перед этими стихами. Они знают, что значит страдание Господа нашего Иисуса Христа. И что они дали эти страдания. Но неверующие люди не понимают этого, не знают этого. Как же им объяснить? Давайте же приложим все свои силы, чтобы те, которые близко около нас, которые не могут ходить на наши молитвенные собрания, могли бы у нас, от нас самих услышать слово о страдании Господа Бога. Скажем им об этом. И последнее. Я обращаю свое слово в заключении нашей проповеди тем людям, которые не приняли Христа как личного Спасителя. За вас лично, как и за меня, как и за миллионы других, но за вас лично, каждого в отдельности пострадал Иисус Христос. Пострадал, потому что любит. Пострадал, потому что желает спасти. Пострадал, потому что был это единственный путь, единственная возможность спасти тебя. Если ты примешь Иисуса Христа, если ты покаешься перед Ним, ты будешь дитем Его. Ты никогда не будешь страдать вместе с дьяволом. Если ты не примешь, если ты не раскаешься перед Богом, ты обязательно будешь страдать вечность. Это значит не один год, это не 100 лет, это не 1 000 000 лет, это не 1 000 000 000 лет, это вечность. Итак, за 1 секунду ты можешь решить сегодня, где ты будешь вечность проводить. С тем ли, который пострадал за тебя, или с тем, который постоянно ведет к тебе к страданию?
Господь да благословит сердце твое принять Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». У окна, забравшись с ногами в кресло, сидит Сережа и углубленно читает Библию. Время от времени он удивленно вскидывает брови и хмыкает.
1: Ты чего, Сережа, лоб морщишь? Что-нибудь непонятно?
2: Да вот не понимаю. Зачем в Библии о таких вещах написано? Прямо смешно, да.
3: Ну, что же смешного ты там нашел, Сереж?
1: А какое место ты читаешь?
2: Это вот книга Моисея, 23 глава.
4: Ну-ка, покажи.
2: Где это? Вот.
4: Да, место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопата. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму. И опять зарой ею испражнение твое.
2: Но разве не смешно?
1: Конечно, это звучит немного смешно. Но все же это было одним из важных и нужных повелений.
4: Ну да, конечно, современному человеку такое покажется смешным. Тем более, что это написано еще в Библии.
5: Ну, смешно, пока не знаешь условий тех...
3: С чем это связано, почему написано?
5: Которые раньше были.
2: И вот следующий стих. Прочитай, Вадим.
4: Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Ты просто, Сережка, забыл, что тогда не было туалетов.
5: Да.
4: И вот ты подумай, какая бы нужна была уборка, если бы сотни, тысячи людей ходили бы в жарких условиях по своим нуждам, куда попало.
2: Фу! А морского было бы.
5: Да. Да, и мухи потом садились бы на пищу и разносили бы разные инфекции.
2: А, теперь понимаю. Без такого указания весь лагерь был бы в таком состоянии, что никто даже и близко не смог бы подойти.
4: Вот именно.
5: Да.
4: И указ необходимо было дать очень строгий, иначе они бы не приняли его всерьез.
3: Да, ведь благодаря Божьим законам евреи были в вопросах гигиены на несколько тысяч лет впереди своих современников.
5: Правильно. Тогда как окружающие народы иногда даже в мазях, знаете, использовали испражнения, вследствие чего возникали различные воспаления. Да и вообще понятие гигиены не так уж давно появилось.
3: Да.
4: Я читал, что в прошлом столетии были случаи, когда врачи прямо из анатомической лаборатории, где изучали анатомию на трупах, шли в родильное отделение, даже не помыв своих рук.
3: Это правда.
5: Ужасно.
3: И из-за этого многие матери получали заражение и умирали. Даже после того, как было введено правило обязательного мытья рук, многие врачи даже не соглашались с этим правилом.
4: Такого бы не было, если бы люди придерживались Библии. Ведь там сказано, что каждому, кто прикоснулся к мертвому, необходимо самому вымыться и также выстирать свою одежду. Так повелел Бог Моисею.
5: Да, действительно. Как интересно, правда? В Библии так ясно все написано. Если бы люди придерживались всего того, что написано в Библии, было бы здоровое общество, люди были бы здоровы.
3: Да.
5: И там есть законы даже, которые касаются женщин в определенные периоды их жизни. Они содержали правила личной гигиены. В те времена одежды женщин и уход за собой были совершенно иными, чем теперь. Если этого не брать во внимание, то может показаться, что Бог считает женщину в чем-то ниже или нечистой, если забыть про те условия.
3: Да.
5: Да.
1: Бог никогда не требовал от человека выполнять что-то глупое и бесполезное. Во всех его законах скрыта мудрость. Взять хотя бы обрезание. Оно сохраняло мальчиков от воспалений в тех климатических условиях, в том климате. И то, что делали его в восьмой день после рождения, тоже не просто так.
5: Да, я слышала проповедь однажды, даже в проповеди об этом говорили.
3: Да, я
4: тоже помню. Это потому, что как раз на восьмой день у младенца в крови содержится самое большое количество вещества, способствующего свертыванию крови.
3: Да, это витамин К и тромбоциты. Именно в восьмидневном возрасте их содержится в крови наибольшее количество.
5: Как интересно.
3: Представляете,
5: да.
3: Вот наука доказала это только в наши дни.
5: Да.
2: Прямо удивительно.
1: Вот видишь, Сережа, как полезно читать Слово Божие.
3: А вы знаете, ведь одним из современных открытий является еще то, что на наше физическое здоровье влияют наши чувства и наши взаимоотношения с людьми.
5: Да.
3: А вот в Библии давно об этом уже сказано.
5: Да.
4: Между прочим, в одном слове говорится так, что начиная с 1940 года обнаружено, что все чаще и явственнее становится, что жизнеспособность и физиологическая работа в прямом соотношении зависит от настроения человека, и что в организме, в тканях его, вследствие этого могут произойти даже определенные изменения.
5: Да, это верно. Это только подтверждение Библии.
1: Да, Библия говорит, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.
3: Да, еще сказано, веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
5: Да,
3: это в притчах сказано.
5: Да.
1: Поэтому Библия и предостерегает человека от плохих чувств и отношений, советуя человеку вести себя благочинно, не предаваясь ни ссорам, ни зависти.
3: Да, Слово Божие прекрасно.
5: Да, дивное Слово Божие.
3: Оно еще советует нам, чтобы всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут отдалены от вас, сказано.
1: Вот именно.
3: Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это у Ефесянам записано.
5: Да. И как Христос сам сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас.
3: Да.
4: Иисус заповедовал и даже врагов любить.
5: Да, не только друзей.
3: Да, многие считают это просто невозможным и ненужным, и часто смеются над этим.
1: Что и обходится человеку очень дорого.
4: Да, наука уже доказала, что недостаток любви является причиной многих нервных и психических болезней.
5: Да и не только болезней. Отсутствие любви является причиной множества других жизненных проблем. Разводы, правда, разрушение семей.
1: Некоторые матери и отцы ныне удивляются, чего современной молодежи не достает. Ведь им сегодня намного легче живется, чем было раньше.
5: Да.
1: Дети получают все, что только пожелают.
3: Да, все, кроме истинной, настоящей любви.
5: Да, что самое главное, правда?
3: Да.
5: И никакой новой куклой, никакой машинкой не заменишь материнскую любовь и ласку.
1: Это правильно.
5: Да.
1: И самым лучшим мотоциклом не заменишь отцовскую дружбу и поддержку.
3: Да, легко дарить подарки, но нежность гораздо труднее.
1: Да, вот это самое.
3: Она должна исходить ведь из самого сердца.
5: Да.
2: Я бы ни за что бы не променял папу ни на какой мотоцикл.
5: Правильно, Сережа. Хорошо ты сказала.
2: Когда папа с нами и о чем-то рассказывает, это просто здорово.
4: Да, чувствуешь себя как-то уверенно и спокойно.
5: Да.
2: А мама в тысячу раз прекраснее самой красивой куклы.
5: Ой, ты моя миленькая.
2: И мягче всех плюшевых медведей, вместе взятых.
5: Правильно.
1: Вот и что наумно.
5: Любовь родителей невозможно ничем заменить. Да? Да, Верочка?
2: Да.
1: Я еще кое-что вспоминаю.
5: Ну что же такое? Дедушка вспомнил еще.
1: Заметили ли вы, что в том месте, которое Вадим прочитал, сказано, «А посему стан твой должен быть свят, чтобы он, значит, Бог твой, не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. И если наружная чистота имеет такое большое значение, то насколько же важнее обстоит дело с внутренней чистотой?»
5: Да.
4: Внутренняя чистота – дело трудное. Да. Человек по природе своей, то есть по своему характеру и наклонностям, исполнен всякой нечистоты.
3: Правильно, Вадим.
5: Да. Да.
3: Пьет глумление, как воду, сказано у Иова.
5: Да.
1: Все согрешили и лишены славы Божией. Так написано.
4: Но через Христа возможно быть чистым.
5: Угу.
4: В нем мы чисты.
1: Правильно.
4: Пред Богом. Он наше освящение.
1: Правильно.
5: Да, и это важно помнить. Вы знаете, однажды я слышала интересное изречение об освящении человека. Он несовершен. То есть человек несовершен.
4: Да?
5: Но душа и жизнь его просвещены светом Божиим.
6: Правильно. Действительно, ведь если человек живет в союзе с Богом, и Дух Святой может руководить им, то душа и жизнь такого человека очищаются от всякой нечистоты.
5: Да.
6: Ведь в Боге нет тьмы.
5: Да.
6: А если мы в Боге, то мы во свете.
5: Да.
2: Это как постоянное мытье.
5: Да, постоянное мытье кровью Иисуса Христа.
6: Да.
2: Но и много приходится Отцу Небесному с нами работать. Постоянная стирка с нами.
4: Да,
6: да, вот генеральной уборки-то еще не совершилось. Генеральная уборка еще впереди.
5: Да.
4: Тогда это чистыми так. Станем, точно.
5: Вот поэтому, наверное, люди так и капризничают, и претензии предъявляют, мол, если Бог существует, то почему Он не делает то и то, почему Он не делает? Почему Он не кончает со всяким злом, совершающимся
6: да,
5: в мире?
6: Да, постоянно спрашивают.
1: Наступит еще день генеральной уборки, но тогда люди уже не пожелают ее. Всех охватит великий ужас.
4: Поэтому нам, детям Божьим, очень важно быть всегда в союзе с Богом.
5: Это так.
4: И постоянно находиться под очистительной струей крови
1: да,
4: Христа.
1: Да, это одна возможность для нас.
6: Ведь сказано, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

0: Совсем недавно в журнале «Тайм» в рубрике «Образование» были процитированы слова Теда Коппеля, ведущего популярной в Северной Америке телепередачи «Nightline». Тед Коппель сказал студентам университета «Дьюк» в штате Северная Каролина: «Нам удалось убедить себя, что девизы спасут нас. Вводи наркотик, если нужно, только пользуйся чистой иглой. Наслаждайся внебрачными связями с кем угодно, когда угодно, только предохраняйся». Нет. Ответ на это – нет. Ответ – нет. Не потому, что это бесстыдно и нездраво, и не потому, что можешь попасть в тюрьму или заразиться СПИДом. Ответ – нет, потому что это в корне неправильно, потому что уже 5000 лет мы, как разумные человеческие существа, ища истину и моральные абсолюты, пытаемся выбраться из своих пеленок. В своей наичистейшей форме. Истина — это не ласковое похлопывание по плечу. Это скорее ревущая угроза, предостережение. То, что Моисей принес вниз с горы Синай, это не было 10 советов или предложений. Это были 10 приказов, заповедей. Этим Коппель подчеркнул, что чаще всего истина — предостерегающие по своему характеру. Бог дал человеку для его собственного блага 10 заповедей. Соблюдая их, человек сохраняет себя от многих бед и скорбей. Пренебрегая ими, человек раньше времени попадает в могилу. Сколько раз несведущий человек думает, что Бог, его заповеди и его слово, Библия, сплошное суеверие, предрассудки, плод человеческой фантазии. В одном мы, люди, можем быть уверены. Если Бог дал нам заповеди, то Он дал их нам по какой-то веской причине. Поэтому правильно дедушка Петр Иванович сегодня сказал:
1: Бог никогда не требовал от человека выполнять что-то глупое и бесполезное. Во всех его законах скрыта мудрость. Взять хотя бы обрезание. Оно сохраняло мальчиков от воспалений в тех климатических условиях, в том климате. И то, что делали его в 8-й день после рождения, тоже не просто так.
0: Приходила ли вам когда-нибудь такая мысль, что Бог дал нам свои заповеди из любви к нам, потому что Он желает нам добра? Бог решил дать человеку свои заповеди не для того, чтобы сделать жизнь людей безрадостной и трудной. Никто из людей не смог бы прожить на свете так долго, чтобы он успел совершить все ошибки и на основании своего опыта научился всему без помощи, без направления и руководства извне. И когда Бог требует от человека,

о святости в двух контекстах. В контексте той святости, которая даруется уверовавшему во Христа человеку без его дел и заслуг. И в контексте того постоянного процесса освящения в жизни последователя Христа, который начинается с момента его покаяния и обращения к Богу. Когда Бог решил спасти человечество от власти сатаны, Он должен был найти исполнителя, способного это сделать. Этот исполнитель должен был быть безгрешным, невинным, неподвластным власти дьявола. Если бы Бог смог найти такого исполнителя из среды людей, Он бы послал его вместо своего возлюбленного сына. Но среди людей не нашлось ни одного. Библия говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому Бог послал своего Сына Иисуса Христа, чистого и невинного. И Его люди распяли на древе креста. Чистый умер за нечистых, безгрешный за грешных. И теперь, через веру во Христа, грешный человек становится святым, праведным пред Богом, по вере, не по делам своим. При уверовании с человека снимается грязная одежда его греховных дел, и он одевается в Божию праведность и святость. В этом первом контексте святость дается по милости, по благодати тому, кто уверовал в Сына Божьего Иисуса Христа, как в своего собственного Спасителя и Искупителя. Библейская святость в ее втором контексте означает святость в хождении в жизни уверовавшего. Освящение хождения пред Богом — это жизненный процесс для христианина. Святость в жизни христианина играет решающую роль в том, в какой мере христианин может иметь жизнь с избытком и тот мир, о котором Христос сказал, «Мир мой даю вам, не как мир дает, даю я вам». Наша жизнь, наше внутреннее «я», как сосуд, содержащий воду жизни. Когда святость является нашим образом жизни, то этот сосуд полон воды живой. А когда мы пренебрегаем святостью и мы грешим, в этом сосуде появляются трещины, и он опустошается. Он не держит ни мира, ни радости, ни той жизни с избытком, которая предназначена христианину. Апостол Павел пишет к церкви в Коринфе: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Апостол Павел напомнил коринфянам, что они были омыты, освящены, оправданы в момент своего обращения к Богу, что в свою очередь породило в них стремление и возможность жить чистой от греха жизнью. Значит ли это, что христианин больше не способен грешить, что он стал каким-то сверхчеловеком? Рассказывают случай из прошлого об одном рабе, который был с хозяином плантации на охоте за утками. Хозяин был безбожником, а чернокожий раб — искренним христианином. Случилось так, что когда они проезжали по ухабистой дороге, колесо тележки отлетело с оси, и рабу было приказано поставить колесо обратно. Устанавливая колесо, раб ударил по пальцу молотком. С уст его сорвалось проклятие, но в ту же минуту он упал на колени и стал просить прощения у Бога. «Господи, — молил он, — так трудно иногда жить,
Христе.

иранской жизнью. Когда он встал с колен, хозяин сказал: «Вот видишь, ты сам жалуешься, что христианская жизнь трудная. И зачем себя мучить? Я вот неверующий, и мне легко. Мирская жизнь намного легче и спокойнее». И раб не нашел, что ответить. В тот же миг над ними пролетели утки. Хозяин инстинктивно поднял ружье и выстрелил два раза. «Одна убита, беги за другой раненой!» — крикнул он азартно. Когда раб прибежал на место, где билась раненая утка, он вдруг воскликнул: «Хозяин, теперь я отвечу на ваш вопрос. Вы сказали, что вам не нравится христианская жизнь, потому что она трудная и нужно постоянно бороться. Я как эта утка с перебитым крылом, и дьявол-охотник. Но я жив, и поэтому борюсь и пытаюсь уйти от его атак. Но вы, хозяин, мертвая утка. Учась жить прославляющей Христа жизнью, мы иногда унываем из-за своих неудач. Хотя мы и знаем, что мы могли бы победить, мы все-таки испытываем иногда поражение. Но несмотря на наши поражения, Христова благодать поддерживает нас и дает силу идти вперед. Радость о праведности и скорбь о грехе — это признак истинного христианина. А что касается нашей жизни во Христе, то можно сказать, что даже если человек и христианин, он не святой и не всегда лучше других. Он просто лучше, чем он был бы без Христа. Приняв Христа, ожесточенный убийца может стать добрым и любящим человеком. Прелюбодей может стать верным супругом или супругой, вор — честным и добросовестным гражданином. Дорогой слушатель, мы сотворены Богом быть святыми, почитающими и прославляющими Бога существами. Зачем ты удовлетворяешься быть меньшим, чем тебе дано быть? Почему ты должен удовлетворяться каким-то суррогатом, когда имеется истинная жизнь с избытком, как говорит Библия? Найти Бога и отдать свою жизнь Ему — это самая высокая и достойная цель для твоей и моей жизни. Полностью отдаться Богу Создателю значит отказаться от греха и дел тьмы. И это случится, когда Христос войдет в твою жизнь и станет твоим Господом и властелином. И когда Христос займет центральное место в твоем сердце, освящение больше не будет для тебя только теорией, богословием. Оно будет для тебя жизненной практикой, потому что освящение наше включает в себя живое общение с живой личностью Иисусом Христом.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но вначале давайте немного вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Пятидесятница, согласно еврейской традиции, была днем, когда был дан закон. И если в день, когда был дан закон, люди увидели явление великой силы на горе Синай, то в момент зарождения евангельской церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа. Закон отошел в прошлое, но Евангелие пребудет вовек. В день Пятидесятницы были даны нам для наставления два символа – шум, как бы несущегося сильного ветра, и огненные языки. В тишине развивается внутренняя жизнь, но Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божьего, ибо вера от слышания. Мы слышим шум как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти, к тому, что должно было побудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемое торжественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук, как бы несущегося сильного ветра? Вызывающий благоговейный ужас звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот не сходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный Дух, Дух Божий, не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять, он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше, самим Богом. Вторым видимым знаком сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Языки пламени, почивавшие на голове каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться его. Они видят Бога лицом к лицу и остаются живы. Они ощущают жар божественного огня, но им ничего не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Два символа сошествия Святого Духа были даны не напрасно. Было два непосредственных результата. Во-первых, было наполнение. Во-вторых, был дан дар прорицания. И исполнились все Духа Святого. Мы ничтожные, пустые люди по своей сути, и от нас нет никакой пользы, пока мы такими остаемся. Нам надо быть исполненными Святым Духом. Святой Дух всегда действует в таком порядке. Сначала исполняет человека, затем дает ему прорицать. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Следующим результатом было прорицание. Как только Дух Божий наполнил их, они начали говорить. Мне кажется, они начали говорить еще до того, как собралась толпа. Они ничего не могли с этим поделать. Внутренняя сила требовала высвобождения. Они должны были говорить. Когда Дух Божий действительно сходит на человека, то этот человек не ждет, пока соберется достаточно большая аудитория. Он начинает говорить при первом же удобном случае. Он обращается к одному человеку, или к двум, или к трем. Он обращается к кому угодно, ибо он должен говорить. Он переполнен и не может не дать выход тому, что внутри него. Когда Дух Божий исполняет человека, то говорит он так, чтобы можно было понять. Толпа слушателей состояла из людей разных национальностей. И наученные Духом ученики говорили на наречиях тех стран, из которых были родом их слушатели. Это один из признаков прорицания Духом. Если вон тот мой друг будет проповедовать уличным торговцам научным языком, переполненным латинизмами, то, уверяю вас, Святой Дух не имеет к этому никакого отношения. Если брат, получивший высшее образование, наставляет свою церковь изощренными научными терминами, то он может указать на Цицерона и Демосфена, как на своих учителей. Но пусть он не называет своим учителем Святого Духа, ибо он предпочитает совершенно иной стиль. Дух Божий говорит так, чтобы его слова были понятны. Толпа не только поняла, но она почувствовала. Проповедники в день Пятидесятницы использовали скальпель, поэтому их слушатели почувствовали боль в сердце. Истина ранила людей. В тот день было много пораженных Господом, ибо раны наносились в самое важное для жизнедеятельности место. Они не могли понять, что происходит. Им приходилось слышать проповеди раньше, но в этот раз происходило нечто необычное. Слова проповедников падали на слушателей, как огненный дождь, и один слушатель кричал другому: «Что происходит?» Проповедники извергали огонь, бросая в сердца людей зажигательные снаряды, и люди дрогнули. Именно к таким результатам приводит присутствие Святого Духа. К полноте Духа в служении и в церкви, а также к огненному служению и к горящей церкви, проповедующей так, что ее слова понятны окружающим и проникают прямо в их сердца. Мы читаем, что сделался шум. Шум сильного, несущегося ветра достиг улицы. Далее мы видим, что собравшиеся люди пришли в большое смятение. Начался переполох, вызванный шумом сильного ветра. Все были поражены и озадачены. Они пытались выяснить, что происходит. Другие насмехались. И неудивительно. Горел огонь, а огонь призван разделять, и этот огонь начал отделять драгоценное от ничтожного, как он всегда делает. Мы можем ожидать в начале любого истинного пробуждения какое-то движение среди людей. Шум, переполох. Подобные события происходят не в углу. Города узнают о присутствии Бога, и толпы будут привлечены происходящим. Таковы непосредственные результаты чуда Пятидесятницы. А теперь я прошу вас обратить внимание на следующую мысль. Что стало самым главным предметом проповеди людей, исполнившихся Святым Духом и начавших проповедовать огненным языком? Если Святой Дух наполнит наши церкви особой силой, о чем тогда будут проповедовать наши служители? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих? Их предметом были великие дела Божьи. О, пусть до самой смерти единственной темой моих проповедей будут великие дела Божьи. В первую очередь, они говорили об искуплении, великом деле Бога. Проповедь Петра является прекрасным примером того, как они это делали. Он рассказал людям, что Иисус был Сыном Божьим, что они распяли и убили Его, но Он пришел искупить их, в Его драгоценной крови есть спасение. Он проповедовал искупление. В нашей стране будет раздаваться эхо той проповеди. искупление, искупление, искупление драгоценной кровью. Это подходящее топливо для огня. Эта весть достойна того, чтобы ее нес на своих крыльях божественный ветер. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Искупление — одно из величайших дел Божьих, о котором никогда не бывает лишним вспомнить. Они говорили еще об одном великом деле Бога — возрождении. В то время, когда зарождалось служение Словом, проповедники не скрывали истину о роли Святого Духа в спасении. Они говорили об этом прямо. Апостол Петр сказал: «И получите дар Святого Духа». Проповедники в день Пятидесятницы говорили о роли Святого Духа, силой Святого Духа. Они открыто рассказывали об истинной причине обращения, покаяния, обновления, веры, святости, о Божественном Духе. Если Дух Божий вновь даст нам исполненное силой и огнем служение, то мы обязательно услышим: «Вам должно родиться свыше». Мы увидим людей, рожденных не от крови, не хотения плоти, но от Бога. Людей, рожденных силой, сходящей свыше. Они также открыто говорили о третьем великом деле Бога — прощении грехов. Эту мысль Петр постарался объяснить как можно доходчивей. После покаяния люди получат прощение грехов. Какое благословенное известие! Прощение для закоренелых преступников, прощение, купленное кровью Христа, прощение даром, полное прощение, которое никогда не отнимется даже у самых ничтожных людей, если только они сложат оружие, прекратят бунт и падут у ног того, кто однажды был распят на дереве. Если мы утверждаем, что находимся под водительством Бога, то должны постоянно проповедовать отцовское прощение для вернувшихся блудных сыновей. Можем ли мы принести людям более радостную весть? Именно это учение об искуплении, возрождении, прощении Святой Дух оживит в наших церквях, когда Он вновь будет действовать могущественно. Если вы хотите, дорогие братья и сестры, чтобы Святой Дух благословлял ваш труд, тогда постоянно возвещайте эти три истины, чтобы все люди услышали на своем языке о великих делах Божьих.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
3: В заключение я хочу сказать несколько слов о славных представлениях всех этих событий. И наберитесь терпения, если подробности покажутся вам утомительными. Результатом сошествия Святого Духа в виде ветра и огня, результатом исполнения учеников Духом, результатом их проповеди были, во-первых, разбуженные чувства слушателей. Возможно, никогда во всем мире люди не испытывали таких чувств, как в тот день в Иерусалиме после проповеди смертного человека. В тот день вы могли бы увидеть самых разных людей, которые, слушая одну и ту же проповедь о великих делах Божьих, были тронуты до глубины души. Небесный ветер и огонь сопровождали речь апостола. Поэтому она была неотразима. Мы читаем о том, что люди умилились сердцем. В греческом подлиннике стоит, что они были пронзенны в сердце или уколоты в сердце. ощущение довольно болезненное. Их враждебности была нанесена смертельная рана. Слово ранило самую суть человека. Оно пронзило его сердце. Увы, в наши дни люди приходят на богослужение, слушают проповедь, а дома их спрашивают друзья: «Ну как тебе, проповедник?» Разве суть в том, чтобы дать оценку проповеднику? Какая вам польза от служителей Божьих, если вы так используете их труд? Неужели мы поставлены для того, чтобы дать вам возможность поупражняться в критике? Невероятно, но факт. Многие люди убеждены, что мы актеры, которые развлекают их по выходным дням. О, мои слушатели, если мы преданы нашему Богу, если мы преданы вам, то мы занимаемся намного более серьезным делом, чем вы думаете. Цель любой подлинной проповеди – поразить сердце Словом Божьим. Мы стремимся развести сердце с грехом и обручить его Христу. Наше служение постигла неудача. На нем нет Божьей печати, если наши слова не заставляют людей трепетать, не вызывают в них печали и не приводят вслед за этим ко Христу, заставляя их радоваться. Затем прозвучал серьезный вопрос. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Эмоции сами по себе бесполезны, если они не приводят к решительным действиям. Заставить человека что-то почувствовать – хорошо, но это чувство должно быть таким, чтобы оно побуждало к немедленным действиям или, по крайней мере, заставило усиленно искать ответ на вопрос «что делать?». О, Дух Божий! Если ты почиешь на мне, люди не разойдутся после моей проповеди, забыв, о чем я говорил. Они встанут и будут искать Отца, вкусят Его любовь. Если ты почиешь на всех братьях, провозглашающих Твое Слово, люди будут не только плакать во время проповеди и не только переживать, пока слушают, но они обязательно зададут вопрос: «Что нам делать, чтобы спастись?» Это то, что нам нужно. Нам не нужны новые проповедники. Нам нужно новое помазание Духа. Нам не нужны современные формы поклонения. Нам нужен огонь Духа, ветер Духа, чтобы наше служение заставляло людей задавать один вопрос: «Что нам делать, чтобы спастись?» Затем было великое принятие Слова. Мы видим, что люди с радостью приняли Слово и сделали это дважды, покаявшись и уверовав. Во-первых, они сделали это, когда Петр призвал их к покаянию. Они умилились сердцем, почувствовали угрызение совести, осознав, что сделали с Иисусом, они опечалились ради Бога и оставили свои грехи. Во-вторых, они уверовали в того, которого пронзили, и в ту же минуту приняли его как Спасителя, отбросив всякие сомнения. Они доверились тому, кого Бог сделал умилостивлением за грехи. Покаяние и вера являются полным принятием Христа, и они сделали и то, и другое. Почему бы и нам не увидеть те же последствия проповедей и в наши дни? Нам будет дано по нашей вере. Но что дальше? Конечно же, они тут же были крещены. Покаявшись и уверовав, они сделали следующий шаг – исповедовали свою веру. Они решили не откладывать ни на один день. Да и к чему было откладывать? Им были готовы помочь. Все собрание верных было готово заняться святым служением. В тот же день тысячи человек были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если бы Святой Дух в полноте присутствовал с нами – нам бы никогда не пришлось жаловаться на то, что уверовавшие не исповедуют свою веру, ибо они желали бы без промедления исповедать имя Спасителя так, как Он это заповедал. Нежелание принимать крещение нередко вызвано боязнью преследований, сомнениями, любовью к легкой жизни, гордостью или непослушанием. Но все эти препятствия исчезают, когда небесный ветер и огонь делают свое дело. Греховная робость испаряется вместе с греховным стыдом исповедать имя Христа, и пропадают все колебания и сомнения, когда Святой Дух являет свою силу. Кроме того, было не только немедленное исповедание. Святой Дух также дал великое постоянство в вере. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Мы видели немало пробуждений человеческого происхождения, и их результаты, к сожалению, не вызывают ничего, кроме чувства разочарования. Под влиянием сиюминутных эмоций люди формально обращались, но что с ними происходило чуть позже? К моему великому сожалению, я вынужден сказать, что во время так называемых «пробуждений» было посеяно много, но пожато мало. Надежды и ожидания были просто сказочными, но реальные результаты оказались больше похожими на утренний туман, рассеявшийся к середине дня. Но там, где истинно Дух Божий действует, обращенные крепко стоят на ногах. Они утверждены и укоренены, и поэтому не колеблются ни при каком дуновении ветра лжеучения, неотступно держится апостольского учения. Мы также замечаем поклонение Богу, ибо верующие пребывали не только в учении апостолов, но также в молитве, в преломлении хлеба и в общении. В те дни было несложно организовать молитвенное собрание. Не было трудностей с тем, чтобы ежедневно преломлять хлеб. В святом общении не было недостатка, ибо Дух Божий был среди них, и новый образ жизни был близок им. Если бы мы могли пригласить такого-то проповедника или такого-то евангелиста, то дела бы пошли на поправку, скажет кто-нибудь. Братья, если бы у вас был Святой Дух, то у вас было бы и все остальное, благодаря Его присутствию, ибо в Нем совокупность всех благ. Вместе с тем люди стали удивительно щедрыми. Собрать деньги было нетрудно. Река щедрости буквально выходила из берегов. Верующие собирали все, что у них было в общий котел. Тогда действительно считали, что серебро и золото принадлежит Господу. Когда могущественно действует Дух Божий, тогда не надо убеждать людей жертвовать на нужду вдов и сирот или долго молиться о миссионерских нивах, которые пустуют из-за того, что нет денег послать миссионеров. Когда сходит Дух Божий, тогда те, у кого есть имение, отдают его своему Господу. Те, у кого немного средств, богатеют, жертвуя немногое. А те, кто богат, становятся счастливыми, расставаясь со своим богатством. Нет никакой необходимости ставить ящик для сбора денег на самое видное место, если люди слышат шум сильно несущегося ветра, а их сердца горят любовью. Я также хочу обратить ваше внимание на постоянную радость. Принимали пищу в веселье. Они радовались не только во время проповеди и на молитвенном собрании, но радовались за завтраком и ужином. Каждый раз, когда они собирались вокруг стола, они буквально пели. Иерусалим превратился в самый веселый город в мире, когда его посетил Дух Божий. Ученики пели с утра до вечера, и вне всяких сомнений посторонние спрашивали, что происходит. Посещаемость храма выросла как никогда, улицы Иерусалима давно не слышали столько песен, люди были исполнены радостью, и это проявилось в прославлении Бога. Я уверен, что на богослужениях они не могли удержаться от возгласов «Слава! Аллилуйя!». Поэтому стоит ли удивляться, что благочинию и напускной святости пришлось уносить ноги? Они были так рады, находились в таком приподнятом настроении, что были готовы прыгать от радости. Конечно, сейчас мы не выкрикиваем посреди собрания «Аминь» или «Слава». Мы настолько застыли в своем правильном поведении, что никогда не прерываем богослужение каким бы то ни было способом. Возможно, это объясняется тем, что мы не так рады, мы не так исполнены желанием прославлять Бога, как те первые христиане. Увы, мы во многом лишились присутствия Духа Божьего, а вместе с Ним нас покинули радость и веселье. Сонливость стала для нас добродетелью. Мы собираем увядшие лепестки благочиния, вместо того, чтобы срезать пальмовые ветви прославления Бога. Да пошлет нам Бог время славного и благословенного беспорядка. О, как нам нужен ветер, который разбудит морскую гладь, порвет цепь якоря, возле которого тихо пристроились наши тяжелые на подъем братья. Что касается нас, маленьких шлюпок, мы готовы мчаться на крыльях бури, если это приблизит нас к желанному небу. О, да сойдет на нас вновь огонь, огонь, который воспламенит самого бесстрастного человека в мире. Это лучшее средство от равнодушия. Когда на сердце человека изливается огненный дождь, он не может не заметить этого, и когда Слово Божье проникает в самую его душу, он уже не может находиться в стороне. И пусть этот огонь сойдет на учеников, а затем на всех вокруг. И, наконец, церковь ежедневно росла. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Обращение людей к Богу не прекращалось. Новые члены присоединялись к церкви не раз в год, а каждый день. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. О, Дух Божий! Ты желаешь действовать среди нас так же, как Ты действовал тогда. Не замедли. Мы молим Тебя. Начни свое дело уже сейчас. Устрани все препятствия, которые мешают проявлению Твоего могущества. Измени, измени все, о священный ветер. Поглоти все, что стоит на пути, о небесный огонь. И пошли нам сейчас огонь в сердца и огненные языки проповедовать Твое слово примирения. Во имя Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Почему столько молодых людей попадают в зависимость от наркотиков? Иногда это случается из-за того, что самые близкие люди отворачиваются от них. Так произошло с героем нашей истории. Он погибал от недостатка любви своего отца. Наркотики заменили юноше тепло души близкого человека. Он попал в мир тьмы, который терзал его до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. Некоторым людям иногда не удается освободиться из рабства наркотиков. И часто они кончают убийством, самоубийством или умопомешательством. Такое могло случиться и с героем нашего рассказа, если бы в самый трудный момент рядом с ним не оказалось верного друга. Сейчас вы услышите правдивую историю о Джонни Тьере и о том, как он стал освобожденным.

0: Сейчас мне трудно вспомнить события тех дней. Тогда в моей голове все перемешалось, я бредил. Мое поведение было совершенно непредсказуемым. Мне было 19 лет. Но взглянув на меня, было нетрудно догадаться, что я злоупотреблял спиртным. Семья заставила меня лечь в отделение клиники для лечения от наркомании. Я провел там 3 месяца. Мама приходила ко мне каждую неделю.
1: Как у тебя дела, сынок?
0: Ничего хорошего, мама.
1: Ну, тебе становится лучше от лечения?
0: Я не знаю. Я уже ни в чем не уверен.
1: Сынок, я говорила с врачом, и он сказал, что тебя не могут здесь больше держать.
0: Да, я знаю, мама. Мне говорили, больше 3 месяца здесь нельзя.
1: Ну, ты не нервничай, есть другая больница.
0: Да, мама, мне об этом тоже сказали. В той психбольнице я мог бы продолжить курс лечения.
1: Ну, и что ты об этом думаешь? Ты хочешь лечь туда?
0: Я боюсь, мама.
1: Ну, не надо.
0: А вдруг меня не выпустят?
1: Я не позволю держать тебя там против твоей воли, Джон.
0: Мне страшно. Мне страшно оставаться без лечения, но я боюсь, что меня не выпустят.
1: Ну, Джон, тебе нужна помощь. Если бы я знала, что делать, может быть, тебе там станет лучше.
0: Меня отправили в психбольницу. Когда я в сопровождении 2 санитаров поднялся на 5-й этаж, и за мной захлопнулась дверь палаты, я осознал, что лишился свободы. В палате было полно незнакомых парней, и я лежал на кровати и старался подавить слезы. Выйду ли я когда-нибудь отсюда? И начались бесконечные курсы лечения.
2: Джон, расскажи, пожалуйста, о своей семье. У тебя были хорошие отношения с отцом и матерью?
0: Мама всегда была рядом, но папа... Да какие еще отношения? Когда я был маленьким, то подолгу стоял у окна в ожидании папы.
2: Твои родители были в разводе?
0: Нет, официально они не разведены, но вместе не живут. Я редко виделся с отцом. Помню, когда мне исполнилось 13 лет, мама позвонила папе и попросила взять меня и брата на прогулку. Я долго ждал его у окна. Наконец он приехал, на 2 часа позже, но это не имело никакого значения. Я был счастлив видеть его. Я до сих пор помню, как он крепко обнял меня. За всю мою жизнь это случалось всего лишь несколько раз. Я очень тосковал по нему. Чтобы заглушить эти чувства, в 14 лет я пил и курил марихуану. В старших классах все мои мысли были только о том, чтобы как можно чаще балдеть от наркотиков. Однажды мы для этого пошли с приятелями в лес.
3: Джон, ты пробовал в школе ангельскую пыль?
4: О, да.
3: Хорошо, что тебя не поймали.
4: Да. Она действует очень быстро. Я тогда сидел на уроке, помню, вдруг вся комната поплыла у меня перед глазами. Учитель что-то заподозрил. Хорошо, что раздался звонок на перемену.
5: Тихо, кто-то идет. Тихо, прячь все.
6: Привет, ребята. Как у вас дела?
3: Слышь, приятель, почему бы тебе не убраться отсюда, а? Ты не видишь, тут собралась своя компания?
6: Я просто хотел бы рассказать вам, что Господь сделал для нас. Христос пришел на землю для того, чтобы спасти грешников.
3: Так, короче, если ты через пару минут не слиняешь, то это тебя надо будет спасать, понял?
4: Угомонись, Дон, угомонись.
6: Поймите, ребята, одну вещь. В Библии написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
3: Так, братва, собираемся, идем отсюда.
6: Если вы умрете, куда вы попадете, на небо или в ад?
3: Джон, ты веришь в Бога?
0: Я никогда об этом особенно не задумывался.
3: Он, наверное, думает, что мы пойдем в ад.
0: Что?
3: Ну, ты разве не слышал, что он говорил про небеса, про ад?

0: Меня подобные вещи не интересовали. Все, что мне было нужно, это развлечения и наркотики. Но веселая жизнь скоро кончилась. На следующий вечер друзья тайком принесли ко мне в дом вина, пива и наркотиков. И мы начали справлять мой день рождения, одни, у меня в комнате. Мне исполнялось 17. Позже к нам зашли еще двое ребят, которым не разрешалось у нас бывать, потому что они были замечены в воровстве. Один из моих друзей разбушевался и разбил о стену бутылку. Я выпил столько, что лежал на кровати, совершенно отключившись.
1: Ребята, смотрите на Джона.
2: Он никакой.
1: Давай обложим его кучей банок из-под пива. Не, придумал, давайте в руку ему вложим табель с оценками, как будто он смотрел оценки, потом отрубился. Да, а в другую положим пепельницу. Вот мать придет и увидит. Ну ладно, хватит, давайте смываемся отсюда. Ой, миссис Тир, а мы как раз собирались уходить. До свидания.
3: Джон! Джон! А? Джон!
4: Что?
3: Что все это значит?
4: А, я собрался сейчас все убрать.
3: Как ты мог пустить в дом этих двух парней? Я же тебе запретила. Они плохо влияют на тебя.
4: Я не приглашал, мама. Они сами сюда забрались.
3: А стена почему в вине? Тоже сама облилась?
4: Это случайно вышло.
3: Ну, естественно. А эти оценки у тебя в табеле? Они туда тоже случайно попали? Ну, почему ты мне ответишь? Почему я должна целыми днями вкалывать как лошадь, чтобы ты мог учиться? А ты только дурака валяешь.
4: Я в следующей четверти исправлю оценки.
3: Я не знаю. Я просто не знаю, что мне с тобой делать.
0: С того вечера мама перестала меня уважать. И она перестала быть моим другом. Но я не мог отказаться от спиртного и наркотиков. Мне кое-как удалось закончить школу. Но в день окончания школы со мной случилось что-то ужасное.
5: Джон! Джон! Тебя что-то угнетает?
4: Я не знаю.
5: Джон, успокойся. Успокойся, мальчик. Хорошо, Джон. Помимо антидепрессантов, мы вынуждены назначить тебе электрошок.
4: Но, доктор, я не хочу.
5: Не бойся, Джон, не бойся. Все будет хорошо. Это входит в курс лечения, понимаешь? Тут ничего не поделаешь.
0: За окном психушки люди занимались интересными делами, жили насыщенной, полнокровной и счастливой жизнью. А я был заперт в этом дурдоме. За что? Почему? Я начал всех ненавидеть. День за днем меня кололи, заставляли пить таблетки и делали электрошок.
6: У тебя когда-нибудь была серьезная травма головы, Джон?
0: Да. Ну, однажды после школы мы с другом пошли к нему домой. Ну, там мы выпили, ни с того ни с сего повздорили и подрались. Да. Он ударил меня головой о стену, я потерял сознание. Когда я пришел в себя, я ушел домой. Мама пришла в ужас, увидев меня. Я был весь в крови. Она меня умыла и отвезла в больницу.
6: Так, так, так. Тебе делали рентген?
0: Да, но ничего серьезного не обнаружили и отпустили домой.
6: Скажи, ты пытался отомстить тому парню?
0: Нет, нет, что вы. Он пришел ко мне на следующий день, извинился. Он был очень рад, что я не заявил на него в полицию.
6: Джон, а когда-нибудь раньше у тебя бывали психические расстройства?
0: Да, бывали.
6: Ты можешь рассказать о каком-нибудь конкретном случае?
0: Ну, вот через несколько дней, вот после того, как меня избили,
6: так.
0: Один мой друг уговорил меня убежать вместе с ним из дома.
6: Угу.
0: Ну, мы сели на автобус до Огайо. И, знаете, вдруг пассажиры автобуса начали мне казаться очень подозрительными.
6: Так.
0: Друг мне сказал, что я вел себя как-то очень странно.
6: В той поездке для тебя произошло что-то необычное?
0: Нет. Ну вот, когда автобус остановился для заправки, я вышел. Я вышел, чтобы купить попкорн.
6: Так.
0: А когда я вернулся, автобус уже уехал без меня. Нет, доктор, я просто уверен, что они все сговорились. Я вообще не могу доверять людям, понимаете? Я боюсь, что они могут сказать или сделать мне что-то плохое.
6: Скажи, Джон, а что ты думаешь о лечащих врачах нашей больницы?
0: Я никому из вас не доверяю. А что, если вы меня не отпустите никогда?
6: Успокойся, Джон, успокойся. Иди, мальчик, иди.
0: До свидания.
6: До свидания. Да. Я думаю, еще немного электрошоковой терапии ему не помешает.
0: Мне становилось все труднее и труднее находить ответы на вопросы, которые мне задавали в больнице. Меня совсем уже там залечили. Иногда я даже не мог вспомнить, как меня зовут. Когда мама пришла навестить меня, она увидела, как я изменился.
7: Джон, ты слышишь меня?
0: Ты что-то сказала?
7: Сынок, я спросила, может забрать тебя отсюда?
0: А где я, мама?
7: Джон, ты в больнице. Тебя лечат от наркомании.
0: Мама, а можно мне сейчас уйти, мам?
7: Ну, понимаешь, дорогой, врачи опасаются отпускать тебя домой. Они боятся, что ты начнешь жить как раньше. Боятся, что ты снова сбежишь из дома.
0: А я... Разве я уже убегал?
7: А ты не помнишь? Ну, помнишь, сразу после окончания школы, сразу после того, как тебя избили, ты со Стивом сели в автобус до Огайо. Ты даже ничего мне не сказал, я так волновалась.
0: Да, я помню, я вышел, чтобы купить кока-колы.
7: Да.
0: А автобус уехал без меня.
7: Да.
0: Я провел ночь в каком-то сгоревшем доме.
7: Я так была рада, что ты хоть вернулся домой.
0: Мама, а меня долго не было?
7: Ну, мальчик мой, 3 дня. Ты разве не помнишь?
0: Мама, а как меня зовут?

0: Через 3 месяца мама и брат, наконец, забрали меня из этого заведения. Затем 3 месяца я провел у сестры, а потом вернулся домой, к маме. Ничего не изменилось. Депрессия не проходила. Однажды мой старый друг Билл пригласил прийти к нему в гости. Уже почти год я не видел ни одного из приятелей, и поэтому был очень рад его приглашению.
1: Как жизнь, Джон?
0: Нормально. А ты великолепно выглядишь, Билл.
1: О, спасибо.

0: Далі й во святий Божій чоловіки, будучи двіжими Духом Святим.
1: Святой Дух сказал им, что писать?
0: Да, это так. Он вдохновил их. Вот прочитай второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Угу. Смотри.
1: Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.
0: Ты видишь, Джон, Библия — это учебник жизни.
1: Ну и ну. Скажи мне, ты будешь со мной терпелив? Ладно, я просто все еще туго соображаю после больницы, понимаешь?
0: Тогда, Джон, тебе точно необходима Библия. Ты знаешь, что обещано в Евреям, главе 4, стих 12. Послушай, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
1: А что все это означает?
0: Джон, это означает, что Слово Божье живо и покажет тебе, кто ты на самом деле внутри своего существа. И потом, поскольку Его Слово действенно, оно наставит тебя на путь истины.
1: А разве Богу интересно узнать, что у меня на душе?
0: Он уже это знает. Посмотри, 52-й Псалом, стих 2 и 3. Давай прочитаем его.
1: Ну, давай. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Ну, значит, по крайней мере, я не один такой.
0: Джон, Бог говорит, что все мы грешники. Вот почему Он послал Иисуса. Вот прочитаем стих 8 из Римлянам главы 5, смотри.
1: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Ты понимаешь это, Джон?
1: Вот это да. Да просто даже не верится, но, Билл, объясни мне, зачем Он умер? Почему Он был распят на кресте?
0: Об этом еще говорится в Ветхом Завете, написанном за много веков до рождения Христа. Через Исаию было дано пророчество. Вот прочитай стих 3 и 6 главы 53.
1: Ага, вот здесь, да?
0: Да.
1: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас.
0: Ты видишь, Джон, да. Бог тогда еще замыслил послать Христа умереть вместо нас, за наши с тобой грехи.
1: А, так вот почему Он умер на кресте.
0: Да, да, Джон, Он умер за нас, Он взял на Себя нашу вину и наш позор и искупил их, потому что Он знал, что не было иного пути. Без Него мы бы были обречены попасть в ад.
1: Так значит, ад существует на самом деле?
0: Так говорит Господь, Джон. И дьявол тоже существует. И если ты запутался, то это потому, что ты пытался идти по жизни без Христа. Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
1: Билл оказался верным другом. Он каждую неделю приходил ко мне, и мы вместе изучали Библию. Прошло несколько месяцев. Я принял Христа как моего Спасителя, и моя душа, моя жизнь начала преображаться. И я еще усерднее продолжал изучать.

0: Библию. Я почувствовал, что новая жизнь во Христе была лучше, чем удовольствие, которое я получал от наркотиков, что Бог хотел быть со мной, что я был нужен Ему. Однажды вечером я молился в своей комнате, прося Бога избавить меня от депрессии. И в следующие дни мне начало становиться все лучше и лучше. Бог смог сделать то, что не могли сделать все врачи и лекарства вместе взятые. Прошел год с того момента, как мы с Биллом начали изучать Библию. Мы читали ее каждый день. Мы прошли весь Ветхий Завет.
1: Джон, я переезжаю в другой район, и поэтому не смогу больше приходить. Но помни, что Иисус никогда не оставит тебя.
0: Господи, Билл, как мне жаль с тобой расставаться.
1: Ты должен оставаться в Слове, Джон. Найди хорошую церковь, исповедующую Библию, иначе твоя вера ослабеет и зачахнет. И на прощание мне хотелось бы, чтобы ты прочитал, что написано в Иоанна, главе 15, стихи 3 и 6.
0: Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
1: Вот тайна жизни, Джон. Пребудь в учении Христа.
0: Ты хороший друг, Билл. Я буду очень по тебе скучать.
1: Я тоже, Джон. Мне будет не хватать тебя. И помни, Иисус никогда не покинет тебя и не осудит.
0: Бог помог мне найти хорошую церковь. Прихожане и пастор были очень сердечны и добры ко мне. Они помогли мне оставаться в слове. Когда один из музыкантов узнал, что я играю на гитаре, он попросил играть вместе с ними во время службы. И так получилось, что вскоре я уже играл в церковном ансамбле. А однажды нас пригласили выступить в Pacific Garden Mission. И там мы могли наблюдать, как создаются передачи «Освобожденные».
2: Это была просто потрясающая история, правда?
0: Да, это стоило послушать.
2: Послушай, а почему бы тебе не рассказать о своем случае в программе «Освобожденные»?
0: Да я бы с удовольствием. Если бы это помогло хоть одному человеку найти Господа, то стоило бы это сделать.
3: Ты сам являешься живым свидетельством силы Иисуса Христа.
0: Да, в этом ты прав. Своей жизнью, всем я обязан Ему.
3: Давай сегодня вечером, когда будем играть, ты расскажешь о себе. И помолись о том, чтобы твой рассказ помог людям.
4: А сейчас мы бы хотели воздать хвалу Господу и поделиться с вами личными свидетельствами. Джон Тьер расскажет о том, что Бог сделал в его жизни.
0: Всего лишь пару лет назад вся моя жизнь вращалась вокруг спиртного и наркотиков. Я не мог бросить. Я уже не мог управлять собой. Я хотел повеситься. И кончилось тем, что меня с жуткой депрессией и паранойей отправили в психиатрическую больницу. А потом один друг поведал мне о Христе, и я отдал свою жизнь Иисусу. Сын Божий сделал то, что не смогли ни лекарства, ни шоковая терапия. Он исцелил меня. Если Бог может любить такого, как я, если Он может возродить, обновить и восстановить мой разум и мою душу, тогда Он может сделать это и для вас. Если вы страдаете от ненависти, страха или отчаяния, депрессии или зависимости от наркотиков, призовите Господа. Бог говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь».

Мы надеемся, что свидетельство Джона придало вам уверенности. Друзья, если вы еще не верили свою жизнь Христу, не ждите. Сделайте это прямо сейчас. Спаситель ждет, чтобы принять вас. В первом послании от Иоанна, глава 5, сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 8. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле». И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ и Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение». И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию, от пророка до священника. Все действуют лживо. И врачуют раны дочери народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде, разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего? Глава 9. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать со чщерью народа моего? Язык их — убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдание, потому что они выжжены так, что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни? Объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней. И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушались гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наше. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его. и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи: так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Эдома и сыновей Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево, разбитое в листы серебро, привезенное из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них — гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова. Ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь: вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам в себе: подлинно это моя скорбь, я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима. И скажи им: так говорит Господь Бог Израилев: проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав: аминь, Господи. И сказал мне Господь: провозгласи сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли уха своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться. И когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься? Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которые они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих: не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушается, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. Так сказал мне Господь: «Пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь: так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев: всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь: вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте. Не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим, ты и после сего не очистишься. Доколе же? Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля — спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу своему, за то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их. Но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Тогда сказал я: «Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их, и скажи им слово сие: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами». Есть ли между суетными богами, языческими производящие дождь, или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Глава 15. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен». И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Иезекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажется страдание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой. Но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них на мать юношей, опустошителя в полдень, нападет на них внезапный страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим, не погуби меня. По долготерпению твоему ты знаешь, что ради тебя несу я поругание». обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Потяготеющую на меня рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним, и сделают тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Второе. Беседа Иисуса с Никодимом. Евангелие от Иоанна с 2 главы 23 стиха до 3 главы 21 стиха. А. Народ тянется к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 до 25 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 23 по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
0: На праздник Пасхи в главном городе Иерусалиме сошлось множество народа. Они вспоминали жертвенного Агнца, благодаря которому когда-то давным-давно в пасхальную ночь их предки избежали Божьего суда. На этом празднике все ели мясо Агнцев как символ спасения. Но вот в Иерусалим пришел и сам Агнец Божий, Иисус, закланный прежде создания мира. Он совершал многие знамения, в которых проявлялась Божья любовь и сила. Толпы народа внимательно слушали его, и имя его было у всех на устах. Может быть, он пророк, или же Илия, предвестник Христа, а может быть, он даже сам Христос? Перешептывались между собой люди. Многие уверовали в то, что Иисус от Бога, и тянулись к Нему.

0: исходят. Он видит твое стремление к чистоте и праведности. Когда же ты сокрушишь свою гордыню, покаешься, обратишься к Богу и исполнишься Святым Духом? Б. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 13 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 1 по 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие».
0: Был в народе человек по имени Никодим, весьма набожный и уважаемый, один из 70 членов Иудейского совета. Он верил в то, что Христос полон Божьей силы. Вполне возможно, что он хотел возвести мост взаимопонимания между новоявленным пророком и Иудейским советом. Но в то же время он опасался язвительного первосвященника и всего народа, да и сам не был уверен в том, кто такой Иисус, поэтому явился к нему под ночным покровом. Никодим хотел узнать обо всем из первых рук, от самого Иисуса. Называя его «учитель», он как бы говорил от имени народа, который считал Иисуса обычным учителем Торы, ходящим с учениками. Никодим не отрицал, что Иисус пришел от Бога, ибо все его чудеса и знамения свидетельствовали о его власти. «Мы верим, что Бог с тобой, что Он сам помогает тебе», признался уважаемый фарисей. За его словами скрывался вопрос, который больше всего волновал его, но который он не решал задать Иисусу. «Ты ли Христос?» Именно это было основной целью ночного посещения – разузнать, он ли Мессия. Иисус ответил на вопросы Никодима, но не принял его предложение. Никодим не стал посредником между Иисусом и начальниками народа. Иисус видел сердце этого грешного человека и знал, что при всем его стремлении к праведности он все же находится на пути в погибель. Иисус мог сделать для него лишь одно – обличить его слепоту и открыть ему, что, несмотря на всю его набожность, он совсем не знает Бога. Иисус раскрыл Никодиму совершенно очевидную истину. Ни один человек в мире не может своими силами познать Бога. Только Божий Дух может обновить человека и привести его к богопознанию. Этим утверждением Иисус вынес приговор всем религиозным делам и доктринам, лишенным жизни и основанными на холодной логике. Ибо человеческим умом невозможно познать Бога и Его правду. Только рождение свыше делает это возможным. Допустим, у нас есть радиоприемник. Сколько бы мы ни нажимали на все кнопки, и как бы ни старались, мы все равно не сможем получить на нем изображение. Для этого нужно совершенно иное устройство, которое изнутри существенно отличается от радио. Так и Божье Царство. Недуховный человек не может узреть Бога в силу своей грешной природы, как бы набожен он ни был и как бы ни старался достичь этого своим умом или сознанием. Для того, чтобы постичь духовные истины, необходимо существенное преображение, новое рождение от воды и духа. В. Крест. Путь к возрождению. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 14 до 16 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 14 по 16. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

0: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Здесь Иисус учит Никодима о том, что рождение свыше совершается в истинном покаянии через обновление разума и веры в то, что Христос умер за нас. В качестве иллюстрации Иисус использовал одно событие из истории израильского народа, чтобы объяснить Никодиму эту истину. Однажды, во время странствования по пустыне, израильтяне возроптали на Бога и взбунтовались против Его руководства. Книга «Числа», 21 глава, 4 до 9 стиха. Тогда Всемогущий в ответ на их непокорность послал ядовитых змей, которые жалили народ, так что погибло множество из них. Когда некоторые из израильтян поняли, что согрешили против Бога, они стали просить Моисея ходатайствовать за них перед ним, чтобы он отвратил от них свой гнев. Бог ответил на прошение своего раба и велел ему сделать медного змея, как образ страшного Божьего суда, и высоко поднять его посреди народа в свидетельство о смягчении Божьего гнева. И всякий, кто глядел на этого змея, знаменовавшего отмену Божьей мести, и веровал в благодать Бога, непременно исцелялся от губительного яда и оставался живым. Змей был символом зла еще со времени обольщения Евы. И вот, не знавший греха Христос, стал грехом ради нас. Он уподобился медному змею в пустыне. Он понес на себе грех человечества, хотя сам был праведен и безгрешен, подобно тому, как не ядовит и медный змей. Сын Божий явился не в небесном сиянии, но пришел к нам в смиренном облике Сына Человеческого. Он был изранен и изъязвлен, и понес на себе все проклятие закона, как безропотный раб. Только человек может умереть за других людей. Иисус считал особым правом и даже честью называться Сыном Человеческим. Как вознесенный змей знаменовал отмену Божьего суда, так и распятый Христос знаменовал успокоение святого Божьего гнева.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Портрет с натуры. В неверие прячась, как в грот, грехом насыщаются вдоволь. Гортань их, открытый гроб, живых поглотить готовы. И кладбище, их жилище, яд аспидов на губах. Никто из них Бога не ищет, им нравится жить в гробах. Невежды, но смотрят гордо, их жизнь обольстила земная, и мира они не знают, но Бог воскрешает мертвых.

покоритель, лежал в руинах Вавилон, в дворцах царей шакалы выли, и покрывалось слоем пыли величие былых времен. Уныло Филин отпевал земную славу Артаксеркса, не устояло царство персов, но подсеклось, как в зной трава. При свете звезд вдали видны египетские пирамиды, лежат за толщею гранита цари растерзанной страны. И не вернется никогда могущество Тутанхамона, Рамсеса, прочих фараонов, их славу унесли года. Эллада, красота веков, дворцы из мрамора, скульптуры. Но что осталось от культуры после нашествия врагов? Завоеватель, гордый Рим, жесток язык легионеров, земля растлились от Венеры, кто ж царство римлян покорит? Слышна над Вифлеемом песнь, взволнована пастушье сердце. Чем отличится жизнь младенца, посланника святых небес? Мимо гостиниц и дворцов спешили юноши к пещере, и укрепило в душах веру Иисуса светлое лицо. Через 30 лет он выйдет в бой, его войска — святая паства, и покорит земные царства несокрушимая любовь.

Метеорит. Ночную тьму рассек метеорит, прошив стрелой тугую атмосферу. И люди, поднимая взоры кверху, восторженно воскликнули: «Горит!» А он сгорал, затем, как фейерверк, рассыпался, упав золой на скалы. И многие старательно искали небесный камень, что в ночи померк. Душе, спасенной небо, колыбель, она в слоях безбожья встретит тренье. Пусть мир увидит яркое горенье короткой жизни, отданной борьбе. И пусть наш прах не в славе повезут, не с почестью высоких на лафете, земную славу уничтожит ветер, а будет ценным только в Боге труд. Мы скоро встретим вечности рассвет. Вопрос один сознанье пусть тревожит: горю ли я перед тобою, Боже, или во тьме мой незаметен след?

непрерванная песнь. Барабанил град по звонким крышам, ветер выл в прогнувшихся ветвях. Я впервые с восхищением слушал в непогоду песню соловья. Стоголосный хор умолкнул певчих, только он с запасом малых сил, увлеченно трелью безупречной, в мир земной прекрасное вносил. Кто поймет, при молнии и громе, весь продрогший под дождем косым, не искал он спешно кровлю дома, словно стал на вахту часовым. Ливень смолк, искрилась роща в свете, ликовала звонкая весна. Где он был, кто песни эстафету в дождь пронес? Я этого не знал. В соловьином узнаю примере мужество евангельских борцов, неумолчно певших пред неверьем, когда град гонений бил в лицо. Им смотрели бедствия в зенице, в пасть скорбей они отважно шли, помня, что суровые темницы не убьют мелодию души. Слышатся напевы их пред Богом, песнь звучит в тайге среди болот. Знаю, со Христом все превозмогут, а светило в небе им взойдет.

Добровольное согласие. День твоего крещения самый прекрасный из дней. Дивен момент погребения, в нем для души твоей Божье благословение. Божий небесный совет в плане своем начертал, чтоб, полюбив Христа, ты заключил с ним завет. Духу Святому угодно, это имей в виду, дать тебе в единородном всю его полноту. Смерти Христа причастник, в мире теперь ты из тех, кто не имеет в нем части, часть твоя во Христе. Радуйся, в этом радость, хоть ты достойным не был. Нынче ты Божие чадо и сонаследник неба. Годы пройдут, но будет прочным завет, как твердь, и не расторгнут люди, и не разрушит смерть. В Боге найдешь и блаженство, и благодать души. Только Христовой жертвой больше всего дорожи. Станет завет твой гласен, в нем ты, и можно ль забыть? Дал добровольно согласие Божьим свидетелем быть.

Дни осыпаются, как листья, разносит буря желтый пепел. Сегодня осень в шубе лисьей начертит путь кому-то в небо, туда, где нет противоречий, где Бог во всем, где нет закона, где не престол с лукавой речью, а свет божественного трона. Против вражна ты шел до ныне, Иисуса поносящий гордо, как прах в безжизненной пустыне, сметен ты будешь силой горней. Носящий имя человека, себе вредишь, но не другому, ты только прах и пыль от века, он Бог, он Царь, он Эцце Гомо. Для ищущих Спаситель близко, а без него финал ужасен. Пока не все опали листья, ты перед Господом покайся.

надежный спутник. Цепь неверья разбила душа, дух для правды Христовой ожил, но усилился грозный шквал атакующего безбожья. Вера, спутник надежный твой, среди шторма отважный кормчий, моря злобного слыша вой, она в трюм не уйдет и ночью. Вера взор направляет пловцов не в пучину, а к вечной славе, как сияет ее лицо при вхождении в небесную гавань. Она в мире не ищет наград, ее счастье горит во взоре, когда в небо бросают трап переплывшие жизни море. Мрачный берег оставив лжи, помня гордых пловцов крушенье, вере искренне ныне скажи: я отныне в твоем подчиненье.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

сибирской Леонтьевки. Уже продолжительное время проживал в небольшой деревне Леонтьевки, затерявшейся на просторах Западной Сибири, Эдуард Цилих. Так уж, видно, было Богу угодно, чтобы власть имущие сослали его в этот населенный пункт, основанный еще во время проведения Столыпиным аграрной реформы. Коренные жители были католиками. Старожилы хорошо помнили, как после гражданской войны атеисты, пообещавшие церкви и тюрьмы сравнять с землей и впоследствии построить свой новый мир, начали разрушать единственную, построенную из кирпича, церквушку. Самым активным был Петька Вист. Забравший на самый верх и пиная ногами кресты, он так грязно ругался, что было ясно. Этот человек отпал от благодати Божией. А Бог, как известно, по ругам не бывает. Через некоторое время у товарища Виста стали чернеть ноги, и преданный партии правительству Петр Самойлович ушел в вечность. Долго об этом вспоминали жители Леонтьевки, и католики, и лютеране, которые во время Второй мировой войны попали сюда на поселение. Много церквей в то время действительно сравняли с землей, а вот тюрьмы остались. Нужно же было куда-то девать церковных служителей и других противников богобоярского строя. Считалось, что в тюрьмах, а также на рудниках или лесоповалах эти люди трудом искупают свое позорное прошлое. На их костях, слезах и крови строилось светлое будущее, без Бога. Эдуард знал про расправы над верующими и боялся, что придут и за ним. Исполнявший служение пастора на Украине, он чувствовал ответственность за своих единоверцев-лютеран, тайно организовал богослужение в Леонтьевке. Собирались по очереди у кого-нибудь в землянке. Католики, как правило, на эти богослужения не ходили. Каждый держался того, чему был научен. Но были и исключения. Неизвестно, какими путями попала в село Минонитка. Она заявила, что у лютеран учение почти такое же, и стала посещать служение пастора Эдуарда Цилиха. Он же не удивлялся ничему, кроме одного. Шел слух, что в соседних селах стали появляться странные, на его взгляд, верующие, про которых рассказывали всякие небылицы. Одно из которых было то, что они принимают крещение повторно, но не раньше 18 лет. Принимают, заходя в воду, и после ответа на вопрос, веруешь ли, окунались в воду. Повторно принять крещение казалось Эдуарду святотатством. Удивляло его и то, что повторно крестились дети из семей смешанного состава, где родители были из двух разных конфессий, а иногда и национальностей. Они, видевшие противоречия в вероучениях родителей, избирали другой путь. То, что благочестивые католики становились ревностными коммунистами, было Цилиху неудивительным. И то, что дети тех, кто посещал его служение, становились комсомольцами и шли в партию, тоже было естественным. А вот это новое учение Эдуард просто не понимал. Уже после снятия комендатуры посетил его один из дальних родственников. Оказалось, что гость, посетивший пастора, принял это странное крещение по вере. Долго сидели они над Библией, и родственник изъяснял Цилиху план спасения. Эдуард нехотя соглашался. Так-то оно, по слову, все правильно, только отцы и праотцы учили по-другому. Конечно, может, вы, баптисты, и правы, только для чего менять веру отцов? Притом, верю я в того же Бога и служу ему так же, как и вы. На этом они расстались. «Правду», — сказал Эдуард Цилих. Богу он служил, но была у него одна слабость, от которой он не хотел избавиться. Однажды, сидя вечерком на лавочке со своим уважаемым прихожанином Давидом Минихом перед построенной из пластов сталинки, вспомнить Цилих о своей слабости. К слову скажу, что особо уважал Миниха за то, что оба они были родом с Волыни и оба говорили на одном диалекте. Дядька Миних. Эдуард так шутливо называл Давида, хотя по годам дядька мог быть сыном. «Закурим!»
Достав сигареты, затянулись и молча докурили до половины, как вдруг перед ними появилась постарелая Зельма, теща Давида. Это была искренно любившая Господа, неутомимая молитвенница за общиной, которой руководил Эдуард. Увидев мужчин, она сразу же заговорила скороговоркой. «Пастор Цилих, как вам не стыдно? Вы потакаете моему зятю в его греховной привязанности и сами занимаетесь тем же. На сигарете пламя. Если вы не прекратите этим заниматься, то попадете в пламя преисподней, в ад». Цилих, пробормотав что-то невразумительное, удалился. Придя домой, тут же отправился спать. Во сне увидел себя в другом месте. В пламени мучились люди, почему-то в большинстве державшие в руках курительные трубки или сигареты. Вдруг один из них, держа раскаленную с одного конца кочергу, подошел к нему. «Так это ж сатана!» — сразу понял он. «Я ведь попал в ад!» Зельма была права. «О, ужас!» Враг душ человеческих все время пытался отворачивающемуся Эдуарду попасть раскаленным концом кочерги в рот, приговаривая: «Кури, теперь ты мой, двум господам служить невозможно, кури». В страхе Цилих начал призывать имя Иисуса Христа. Придя в себя, Эдуард понял, что это был сон. Бог дал его для того, чтобы подкрепить обличение старой Зельмы и очистить. Начался новый день. Пастор Эдуард Цилих благодарил Бога за то, что он даровал ему увидеть начало этого дня. Этот день стал для него днем благодати. Долго молился Цилих, и сердце его наполняло светлой, неземной радостью. Освободившись от пристрастия к никотину, Эдуард при следующей встрече с дядькой Минихом засвидетельствовал ему обо всем, что сотворил над ним Бог. Более полувека прошло с той поры. Все те, о ком было рассказано, уже давно в вечности. О том, где именно они находятся, точно знает лишь Бог. Уже правнуки Миниха и правнуки Цилиха создают свои семьи. Они так же, как и их предки, называются лютеранами, но учением Лютера и тем, чему учит Библия, мало интересуются, хотя считают себя верующими, иногда ходят в церковь. В Библии написано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Матфея 6:24. Это понял младший правнук Зельмы. Именно он, возродившись от духа и воды, приняв крещение по вере, засвидетельствовал своим родственникам: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Конечно же, тут не обошлось и без молитв прабабки. И правнук убежден в том, что увидит ее на небесах со всеми искупленными и омытыми кровью Христовой. Андреас Масс.

На израильской земле. Стена плача. В 1967 году на несколько дней храмовая гора оказалась в руках евреев. Есть запись радиопереговоров, сообщение израильского военного о том, что АОИ взошла на гору. Каждый раз, когда я слышу в записи, как надрывается от волнения голос этого человека, волнение охватывает и меня. Будет время, я еще расскажу вам о моем первом подходе к стене, но не сейчас. Генерал Моше Даян принял компромиссное решение. Чтобы прекратить войну и избежать новых жертв, он оставил храмовую гору Израилю. Но право распоряжаться ее верхней частью, находящимися на ней мусульманскими святынями, он передал специальной арабской организации. На том и замирились. Западная стена, или стена плача, как называют ее по-русски, хотя израильтяне называют ее просто стена, это сегодня удивительное место. Небольшая площадь, через которую за год проходят миллионы людей из всех народов, прежде всего иудеев и христиан, приходящих сюда вознести молитвы к Богу. Наверное, это единственное место на планете, где иудеи и христиане взывают Богу Авраама, Исаака, Иакова, стоя рядом друг с другом. И единственное место на планете, где все христиане – мужчины, независимо от конфессии и положения, молятся, покрыв голову кипой. Нет в мире места, недоступного вездесущему Богу, но здесь место, где этот вездесущий Бог по-особому открывается приходящим к Нему. А сверху на горе находятся мусульмане, которые смотрят на молящихся внизу и в любой момент могут, как не раз уже бывало, начать забрасывать их камнями. Ближневосточный конфликт, войны, которые сопредельные арабские государства ведут против государства Израиль, это прежде всего войны за обладание храмовой горой. В арабской традиции есть желание завоевать и богов побежденных народов. Если ты овладел святынями противника, ты победил в противнике самое сильное. И сегодня им нужна не территория сектора Газа, не Иудея, не Самария. Им нужен Иерусалим, а точнее храмовая гора. Забери это место у государства Израиль, и исчезнет совместная молитва иудеев и христиан. Ави Турецкий, Израиль.

Невыдуманные рассказы, крутые повороты. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Иакова 4:9-10. Раньше, еще до моего обращения к Богу, мы с Дарьей были близкими подругами, даже работали на одном предприятии, как поется в одной песне. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль глядели. Правда, белых ночей в нашем краю не бывает, а в остальном похоже. Но после моего уверования во Христа дороги наши разошлись. Дарья только короткое время выдержала мои пламенные речи о необходимости примирения с Богом. «Хватит с меня моей матушки», — так однажды подвела она итог нашей дружбе. Инна Леонидовна, мать Дарьи, уже много лет посещала церковь, но вела почти мирской образ жизни. Любила выпить пиво, с удовольствием смотрела телевизор. К тому же она постоянно была чем-то недовольна. То цены высокие, то здоровье подводит. Инна Леонидовна страдала сахарным диабетом и во время обострения болезни становилась особенно раздражительной и ворчливой. Иногда она уговаривала Дарью пойти в церковь, обратиться к Богу. Но та с вызовом отвечала: «Зачем? Чтобы превратиться в такого же нытика, как ты?» Вообще-то она мать любила, но слышать от нее о Боге не хотела. Когда мы с Дарьей познакомились около 20 лет назад, ей было 40, но своей семьи она не имела. Когда мать особенно донимала ее своими жалобами и слезами, она убегала в гости к дяде, маминому брату, который жил со своей женой в соседнем доме. Здесь всегда царило веселье. Детей у супругов не было, и они, как говорят, жили в свое удовольствие. Дядя Жора работал в то время каким-то небольшим начальником на обувной фабрике. Был общепризнанным шутником, любителем веселых застолий. Любил немного выпить, вкусно закусить и, как он сам выражался, хорошо отдохнуть среди хороших людей. Его жена Зоя была миловидной, разговорчивой и тоже любила ходить в гости, а также принимать гостей у себя дома. Свою племянницу Дарью они просто обожали и всегда приглашали ее на свои шумные застолья. Вырвавшись из скукоты материнских охов и ахов, Дарья с удовольствием проводила время со своими веселыми и денежными родственниками. Иногда Инна Леонидовна пыталась говорить им о Боге. Брат слушал ее молча, не возражая, но и не соглашаясь, а вот Зоя всегда насмехалась над ее верой, бросала колкие остроты. Когда мать Дарьи перед едой коротко молилась, прося Божьего благословения, Зоя, в отличие от других присутствующих, никогда не вставала и демонстративно отворачивалась от всех. Однажды Дарья позвонила мне и пригласила в кафе. «Это в честь чего?» – осторожно поинтересовалась я, внутренне молясь и прося у Господа указаний, как поступить. «В честь нашей прошлой дружбы!» – рассмеялась она и задушевно сказала: – «Ты знаешь, Элка, я так жалею, что мы с тобой расстались. Ты была отличной подругой. Я так не нашла тебе замену. Даже если при встрече ты опять начнешь мне проповедовать, я не возражаю. Уж очень хочется тебя увидеть». Однако тогда разговора о Боге не получилось. В кафе было шумно, звучала громкая музыка, и я даже пожалела, что согласилась прийти в такое место». После этого мы не виделись несколько лет, и в это время я усердно молилась о моей бывшей подруге. И вот недавно одна сестра по вере сообщила мне, что Инна Леонидовна с дочкой сильно заболели. Дарью даже увезли в больницу, а мать одна дома. Конечно, я сразу же позвонила матери Дарьи. Услышав мой голос, она очень обрадовалась, но затем, как обычно, начала жаловаться. «Ой, Эля, дорогая, все у нас плохо, живем-то без мужей, а тут еще и болезни навалились. Да за Дашеньку очень переживаю я. Ее отвезли в больницу с сильнейшим воспалением легких». Когда я предложила ей помощь, она ответила:
«Спасибо, милая. Я уж привыкла сама за собой ухаживать, хоть и передвигаюсь с большим трудом. Дарья-то весь день на работе, приходит уставшая, да еще по вечерам убегает из дома от моего ворчания. Но помощь твоя и вправду нужна. Георгию, моему больному брату, нужно бы обед отнести и помочь ему в самом необходимом. Этим все время Дарья занималась». «А что с ним?» – поинтересовалась я, удивляясь тому, что Инна Леонидовна не упомянула о его жене. «Парализовала его частично год назад, когда Зоя еще жива была». «А от чего она умерла?» – удивилась я. «На вид Зоя была здоровой и крепкой». «Это правда», – подтвердила Инна Леонидовна. «Здоровье у нее всегда было отличное. За всю жизнь она, по-моему, только один раз к зубному врачу обращалась. А вообще я ее не любила. Какая-то она была...» Мать Дарьи замялась, подыскивая нужное слово, и я, не желая участвовать в осуждении, воспользовалась короткой паузой, чтобы направить нашу беседу в другое русло. И что же с ней случилось? Сначала Зоя начала вдруг все забывать, путать. После работы даже дорогу к дому с трудом находила. В таком состоянии однажды упала в яму и после этого слегла. Дарья полгода мучилась с ней. Несколько раз за день приходила постельное белье менять, а говорить с ней невозможно было. Она как будто разума лишилась. Врачи даже диагноз не могли поставить. Потом написали, что умерла от опухоли мозга, охотно рассказала Инна Леонидовна. «О Боге вы ей говорили перед смертью?» – спросила я. «Да где уж там?» – воскликнула моя собеседница. Даже когда Зоя соображала хорошо, то и слышать об этом не хотела, а только насмешничала. А уж во время болезни она вообще ничего не понимала. Что-то лепетала, хуже грудного дитяти, а умирала долго и тяжело в сильных мучениях. Инна Леонидовна попросила меня помочь отнести обед ее больному брату Георгию. Она сказала, что одну меня без нее он не впустит, поэтому к дяде Жоре мы отправились вместе. В одной руке я несла сумки с едой, а другой поддерживала с трудом передвигающуюся Инну Леонидовну. «Заходите!» Заикаясь, многократно повторяя одно и то же слово, открыл нам дверь пожилой мужчина в помятом пиджаке. Он с тревогой разглядывал меня. «Это Эля, подруга Дарьи», — громко разъяснила ему Инна Леонидовна, с трудом переводя дыхание после ходьбы по лестнице. «Здравствуйте!» — также громко поздоровалась я, но дядя Жора, потеряв ко мне интерес, жалобно затянул на одной ноте. «Дарья, Дарья, Дарья!» И при этом он пристально смотрел на свою сестру. «Дарья в больнице! Я ведь тебе уже говорила!» – недовольно проговорила Инна Леонидовна, обувая домашние тапочки. Одна рука у дяди Жоры совсем не действовала, поэтому, опираясь другой, тоже ослабевшей, на палочку, он кое-как пробрался вслед за нами на кухню. Сделав все необходимое, мы собрались уходить. Я внутренне помолилась и решила все-таки почитать дяде Жоре небольшой отрывок из Библии. Инна Леонидовна одобрила мое намерение, но сказала, что вряд ли брат что-то воспримет. Ведь он и в здоровом состоянии не хотел в церковь ходить. Но дядя Жора согласился послушать меня и даже сам принес мне Библию из комнаты. Открыв книгу «Деяний святых апостолов», я медленно прочитала два стиха из 17 главы. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Дядя Жора слушал молча, вонзив в меня острый, напряженный взгляд. А когда я закончила, он резким движением вдруг хлопнул распростертой ладонью по своей голове и с плачем прокричал: «Я не понимаю, я ничего не понимаю,
«Я ничего не понимаю». Когда он немного успокоился, я сказала ему: «Я буду молиться о вас, и вы тоже попросите Господа, чтобы Он помог вам понять Его Слово». Он сосредоточенно выслушал меня и жалобно произнес: «Я один, я всегда один». Вскоре он сердито попросил, глядя на Инну Леонидовну: «Идите, идите домой». На следующий день я поехала в больницу навестить Дарью. Она очень обрадовалась. «Как давно я тебя не видела! Спасибо, что пришла! Но как ты узнала?» Я коротко объяснила ей. Лицо Дарьи было сильно осунувшимся, взгляд тоскливым. Она рассказала, что у нее сложное воспаление легких, предстоит длительное лечение, но мест в больнице не хватает, поэтому через неделю ее выпишут долечиваться дома. Я сказала ей, чтобы не беспокоилась за своих, я постараюсь помочь им в эти дни. Узнав, что я уже посещала дядю Жору, Дарья задумчиво произнесла: «Вот какие крутые повороты случились с нами». Я промолчала, а моя бывшая подруга, вздохнув, сказала: «Курить хочется, а нельзя. Тут и заняться нечем». Я предложила ей два номера забытого алтаря, рассказала, что в них печатают и мои рассказы. Она радостно удивилась, с охотой взяла их, а молодая женщина на соседней койке неожиданно попросила: «Дайте мне эту газету почитать». Дарья спросила: «А здесь есть твой стих о том, как отец выбегает навстречу больной дочери?» Я в недоумении посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» Она объяснила: «Ты что, забыла? Ведь сама читала его мне несколько лет назад». Изумленная и обрадованная тем, что Дарья так хорошо запомнила стихотворение, в котором говорится о Божьем прощении, я сказала: «Здесь его нет, но он напечатан в другом номере. Если хочешь, я потом принесу его тебе». Она охотно согласилась. Через короткое время я опять навестила Дарью в больнице и принесла ей другие номера алтаря, в том числе и с тем стихом, который она запомнила. «Спасибо, что не забываешь о моей маме», — горячо поблагодарила Дарья. «Она звонила мне и сказала, что ты заходишь к ней и помогаешь по хозяйству». «Это нетрудно», — ответила я. «Инна Леонидовна почти все делает дома, хотя и медленно. Но вот дядя Жора, ему действительно тяжело во всех отношениях. Хуже всего то, что он не может, по-видимому, свободно размышлять. Так хочется, чтобы он все-таки смог поверить Богу». Дарья нахмурилась и тихо сказала: «Я тоже не могу верить. Газеты твои хорошие, но верить в Бога я не могу. Как-то ходила с матерью в церковь и видела там эдаких верующих. На одной шуба, наверное, $1000 стоит, не меньше. А сколько у нас сейчас нуждающихся, бедных. Не нужно мне такое христианство». Мы еще немного поговорили на другие темы, но перед уходом я все-таки сказала ей: «Ты знаешь, я думаю, что никто не пришел бы к Богу, если бы смотрел на людей, пусть даже и верующих. Все мы сами по себе слабые люди и много ошибаемся. Но Христос может дать человеку силу не грешить, стать новым творением. Он сказал: „Придите ко мне, не смотри на людей, лучше постарайся увидеть Иисуса, увидеть своим сердцем“». Дарья помолчала, затем со вздохом ответила: «Не знаю, возможно». Через неделю ее выписали домой долечиваться. Я еще раз навестила ее. Она очень тепло встретила меня, приглашала заходить еще. Не знаю, что сейчас происходит в сердце Дарьи, ведь сердце видит только Господь. Дядя Жора еще в худшем состоянии, почти не может говорить. Но я отчаянно молюсь за них и знаю, что Господь сделает все возможное для того, чтобы они спаслись во Христе, если только они сами пожелают этого. Пока собиралась отправить в редакцию этот рассказ, пока писала к нему стихотворение, дядя Жора и Инна Леонидовна, имена их изменены, отошли в вечность. Хочется верить в вечность к Богу. На попечении Дарьи теперь ее больной 94-летний отец. Мы часто созваниваемся с ней. Она охотно слушает мои короткие проповеди.
но пока еще упрямо пытается идти по своей нелегкой земной дороге без Христа. Ты идешь по жизни беззаботно. Кажется, без Бога можно жить, но придут крутые повороты, и поймешь, ты в жизни лишь грешил. От беды, обрушившейся громом, нет спасения. Плачь или молчи. Бог устроил эти повороты. Только сердце не ожесточи. Если в нем сейчас темно и пусто, будто бы перед обрывом ты, в буре жизни повернись к Иисусу. Жаждущим он даст живой воды. Смех мирской пусть сменится рыданием. Сердце ради Бога воскорбит. И тогда в блаженном покаянии дух спасенный ко Христу взлетит. Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Исав и Яков. Хочу рассказать о том, как чудно Господь отвечает на волнующие нас вопросы. С того времени, как я покаялась, я несколько раз прочла Библию от начала и до конца. Но в Священном Писании есть места, которые мне непонятны. С молитвой размышляю над ними. Иногда ответ приходит совершенно неожиданно. Много раз перечитывала в послании к римлянам, 9 глава, 13 стих. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Почему? Как это? Но однажды в воскресенье проповедующий брат после проповеди прочел стихотворение «Исав и Иаков». Я получила ответ на свои вопросы. Посылаю это стихотворение вам. К сожалению, автор мне неизвестен. «Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Он не раз любимого бил, нелюбимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так непохожи. Одного выбрал Бог из двоих, стал Иаков избранником Божиим. Бог Иакова возлюбил, не земною любовью небесной. Бог к Иакову строгим был, шел избранник тропою тесной. Должен он был от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень выбрав себе в изголовье. Шел Иаков через боль и страх. Он учился в школе страданий, но Господь его нес на руках через беды и испытания. Чашу скорби Иаков пил, он изведал и зной, и стужу, но Иакова Бог любил, и Иаков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, сколько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Иакова не щадил, Бог с Иакова требовал много, через огонь его проводил, и все уже делал дорогу. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел, не страдая. Не скитался нигде, никогда. Он не спал под открытым небом, за жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал своих, хлеб в достатке имел, не плакал. Он детей не терял своих. Нет, Исав жил не так, как Иаков. Божья ненависть не так легла. У Исава было все лучшее, и Исава Божья рука окружала благополучием. И Господь говорит нам с тобой в кратких строчках об очень многом. Возлюбил Иакова Бог, а Исав ненавидим был Богом. Бог назвал тебя сыном, ты Божье чадо, ты любим, входишь в избранный круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг? Но Господня любовь ведь не изменилась. Бог к любимым своим и сегодня строг, как и прежде является Божья милость человеку, которого любит Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях и с отцом осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты, человек, которого любит Бог. Бог любимых своих и видит, и слышит. Он любовью небесной тебя возлюбил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше и на камне надгробном слова напишет «Человек, которого Бог любил». Мария Шитору.

Невидимые Божьи руки. Псалом 90 нам говорит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Эти великолепные обетования пережили мы в необычном случае с нашим сынишкой, и у нас большое желание лежит на сердце поделиться этим. Мы с Николаем женаты 6 лет. У нас прекрасная, дружная христианская семья. Бог подарил нам 2 деточек, сыночка Эрвина 3 годика и доченьку Эвелин 1,5 года. Это произошло прошлым летом, через неделю после дня рождения Эрвина. Ему исполнилось 3 годика. Был теплый, солнечный день, и под вечер мы открыли окна, чтобы впустить тепло уходящего дня в квартиру, и пошли на кухню ужинать. После ужина мой муж пошел к соседу, живущему 2 этажами выше, а я была с малышкой в дальней комнате, укладывала ее спать. Сынок поиграл рядом и убежал в свою комнату. Несколько минут было тихо. В надежде, что он нашел себе спокойное занятие, я продолжала заниматься дочуркой. Минут 5 спустя торопливо вошел мой муж в комнату,

случившегося. Он рассказал нам, что, увидев, как ребенок выпал из окна, сразу же побежал и позвал свою маму, которая вызвала скорую помощь. Ожидая помощь, я держала на руках внешне целого и невредимого ребенка, у которого был страх в глазах от испуга. Он всегда сильно боялся врачей, и теперь, слыша наши разговоры о больнице, стал умолять нас не ехать туда. Я поехала с ним в машине скорой помощи, и всю дорогу Эрвин, не переставая, кричал. Врачи говорили, что это хороший признак. Нас уже ожидала бригада врачей, человек около 20. Они увезли Эрвина в отделение, а я осталась ждать. Это время для меня было очень долгим и мучительным. Я молилась и горячо просила Бога, чтобы не было последствий. Но понимая, что Эрвин упал с большой высоты, я умоляла Бога, чтобы хотя бы от инвалидности сохранил. В это время и мой муж смог приехать в больницу и утешить меня, сказав, что церковь уже молится о нас. Как сильно нужны были нам эти молитвы, которые очень подкрепляли нас. Через 2 часа после случившегося заведующая детским отделением рассказала нам: «Услышав о таком происшествии, мы не знали, что нас ожидает, и были готовы ко всему. Собрали всех врачей и основательно обследовали его. У него нет никаких повреждений. Он родился под счастливой звездой. Но мы-то знаем, что нашего сына спас Бог. 3 дня мы пробыли в больнице под тщательным наблюдением и выписали нас домой совершенно здоровым ребенком. Все врачи удивляются, как такое могло произойти, чтобы даже ни перелома, ни царапины, ни сотрясения. Это чудо от Бога. Бог послал своего ангела, и он подхватил, а потом аккуратно положил Эрвина на землю. Под окном у нас небольшой участок земли с розами, кустарниками, и есть только маленький участочек свободной земли между ними. И именно туда упал наш сынок. Эрвин сам все помнит, как ему было страшно. Когда я летел, меня обдувал сильный ветер, рассказывает он. Мы благодарны Богу и всем братьям и сестрам за молитвенную поддержку. Вот уже скоро будет год после этого, но мы с великой благодарностью и со слезами вспоминаем этот случай. Он учит нас доверять Богу во всем. Все в Его руках, и Он печется о нас. Даже когда бывает трудно и кажется, что сил больше нет, то, глядя назад, вновь уповаем на нашего Небесного Отца. Сегодня наш Эрвин совершенно здоровый, умный мальчик. У него прекрасная память и много других дарований от Господа. Своих детей и себя мы отдаем в Божьи, любящие, невидимые руки. Хвала Ему вечная. Людмила.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hopnu.org.